0: Да?
1: И это все, что интересует человека на этом уровне. Так же, как и человека на этом уровне интересует только еда, сон, секс. Все, больше ничего не интересует. Так же и коллектив интересует только зарплата и отдых. Все, больше ничего не интересует. И, соответственно, ожидать каких-то высоких результатов не приходится. Потому что уровень сознания самый первый, самый низкий. Пойдем выше. Если сознание развивается, то сознание попадает на уровень прана-майя. Прана-майя. Слово знакомое из аюрведы. Прана-майя – это буквально понимание самостоятельности в этом мире. На этом уровне человек начинает осознавать, что он живет, что другие тоже живут, что я живой, они тоже другие. И, соответственно, человек начинает вступать во взаимоотношения с другими. Он понимает, что жизнь должна во взаимоотношениях каких-то протекать. Если на уровне Анна-майя человек то, что находил, просто съедал и все. То есть увидел, съел. Понимаете? То на этом уровне он уже вступает во взаимоотношения. Он уже не просто ест. Он уже понимает, что другое живое существо, с ним можно общаться. Вступает в какие-то взаимоотношения. Если рассматривать эту систему с социальной точки зрения, с точки зрения коллектива, то на этом уровне мы пытаемся установить справедливость. Это уровень справедливости. Через материальное правосудие, материальные законы. И, соответственно, на этом уровне всех интересует закон, правопорядок. И вследствие этого мышления что появляется? Кто должен за этим следить? Бюрократия. На этом уровне появляется бюрократия. Кто-то должен следить, чтобы все было ровно, правильно, чтобы везде был порядок, чтобы все получали столько, сколько нужно. Бюрократия появляется. Люди, которые за этим следят. Бюрократический аппарат начинает появляться. Естественно, что это не самый высокий уровень. Мы это заметили, да? Всех это нервирует немножко. Первый уровень всех нервирует. Если вы пришли в какой-то коллектив, и от вас просто вытягивают деньги из вас, вам это вряд ли понравится. Просто пытаются съесть. Съели, все деньги вытянули, все, спасибо, можешь идти в другую организацию. Это Анна-майя. Потом следующий уровень, когда слишком много законов, все очень жестко, серьезно, никого ничего не интересует, кроме того, что все должно быть по правилам, по закону, бюрократия, ничего не выпросишь, не выклинчишь, все очень долго. Это бюрократия, тоже второй уровень, не очень интересно. Поэтому сознание должно на следующий уровень переходить. Гьяна-майя. Гьяна-майя. Это уровень анализа. Уровень анализа проявляется в моральных установках. Уже мораль появляется. Мораль. Человек чувствует потребность в принципах. В принципах. Какие-то принципы. Фактически это уровень моральный, уровень мирской религии. Мораль какая-то, идея. Идея. Философия относится к этому же уровню. Философия продукта появляется. До этого уровня никакой философии продукта нет. Аюрведа нам дает не просто какие-то продукты, какие-то добавки, она дает философию продукта. Вы заметили? О чем мы говорим все это время? О философии продукта. Я читаю лекции во многих сетевых компаниях, во многих. Я не буду называть их названия. Но у них нет философии продукта в корне вообще. Нету. Отсутствует. Отсутствует. Понимаете? Нету ее. Продукты есть, философии продукта нет. Но у нас есть и продукт, и философия. Да? Причем философии больше, чем продуктов. Да? Философии больше, это факт. Философии больше. Продуктов пока мало. Но философии много, это хорошо. Если мы сейчас изучим философию продукта, то потом мы сможем и продукт воспринять верно. Верно воспринять продукт. Появляется философия продукта. То есть идея. Всех интересует польза. Есть ли вообще польза от этого продукта? И вот это уже уровень такого сетевого маркетинга, да? То есть когда польза интересует, когда человек должен сам это кушать и другим это советовать, да? Пользу. Он должен на себе увидеть эту пользу и другим это посоветовать. Если человек сам эту пользу за 108 раз не ощутил, он не должен это никому советовать. Он должен сначала на себе это проверить и увидеть. Видите? Я могу говорить, что вегетарианство – это здоровый образ жизни, потому что я 15 лет следую этому принципу. Я 15 лет вегетарианец. Я могу об этом говорить. Я еще, конечно, не 108 лет вегетарианец, но уже 15. Я могу об этом говорить. Понимаете? Но мы должны как-то это на себе тоже проверить, чтобы узнать. И тогда уже другим можно это говорить. И тогда другие это примут очень легко. Это ачара, да? Если мы чему-то следуем, люди это принимают. Но и на этом уровне счастье еще в коллектив не приходит. Понимаете? Даже на этом уровне счастье еще не приходит. Уже есть философия, мы уже не кушаем друг друга. Мы уже даже бюрократию прошли. Мы уже поняли, что это такое. Но даже на этом уровне коллектив не становится счастливым. Даже на этом уровне счастье в коллектив не приходит. Потому что есть более высокая стадия – вигьяна. Вигьяна майя. Вигьяна майя переводится как уровень мудрости. Уровень мудрости. Это уровень духовной философии. Человек понимает более тонкие законы. Это уровень радости, уровень просветления. На этом уровне человек начинает задумываться о своем предназначении. Вот появляется эта идея, что я живу, чтобы помогать другим, я живу ради других. Понимаете? Я живу ради других. Начинает эта идея в голову вообще приходить. Что я работаю ради других, я действую ради других. Я в конце концов не зарплату получаю, я хочу просто людям помогать. А мне еще за это зарплату платят. Я получаю счастье от того, что я помогаю другим, и мне еще за это деньги дают. Понимаете? Человек вдруг это начинает понимать. Призвание, да? Уровень призвания. Уровень глубочайшего понимания своей деятельности. Человек понимает, что главное не все вышеперечисленное. Ни условия, ни зарплата, никакие закон, никакой порядок. Он понимает, его это призвание в конце концов или нет. Испытывает ли он счастье от того, что другие становятся счастливыми, употребляя его продукт, который он дает другим. Исполняет ли он свое жизненное предназначение. И вот на этом уровне приходит первичное счастье, первичное спокойствие, первичное удовлетворение. И есть еще более высокий уровень, который называется анандамая. Ананда, знаете такое слово? Слово сейчас уже известно. Анандамая. По последним статистическим исследованиям, 25% россиян все знают о реинкарнации. 25%. Поверьте мне, когда 10 лет назад я начинал свою лекционную деятельность, то мне несколько лекций нужно было, чтобы объяснить просто слово карма и реинкарнация. Никто даже духом не слыхивал, что это такое. Прошло 10 лет, а благодаря тому, что аюрведа пришла в нашу жизнь, 25% русских людей знают все о карме и реинкарнации. В всяком случае уже понимают, что это такое. Сейчас же не надо говорить, что такое карма, что такое реинкарнация. Кстати, все знают, да? Без проблем, все знают. Уже 25%. Ананда, уровень блаженства. Когда эта мудрость приводит человека к духовной жизни, когда человек начинает практиковать духовную жизнь. Когда человек понимает, что работать нужно так, чтобы это в конце концов соответствовало его судьбе, чтобы это в конце концов Богу понравилось, чтобы была связь со своим духовным предназначением. Это самый высокий уровень. И с технической точки зрения существуют факторы, которые позволяют нам проходить через эти стадии. Проходить через эти стадии. Быстро проходить через эти стадии. То есть организация, общество является успешным, если быстро проходит через эти стадии. Быстро, не застревает нигде. Давайте рассмотрим, какая организация является успешной. Все работники в успешной организации, в успешном коллективе должны очень хорошо понимать цель этого коллектива и быть преданы этой цели. То есть, в конце концов, целью любой деятельности является обретение счастья. Мы должны собраться, чтобы стать счастливыми. И наша деятельность должна приводить нас к счастью. Если счастье не приходит, какая-то проблема в деятельности. Может, мы не на той работе, может, мы не так работаем. Почему так? Почему мы должны быть несчастными, в конце концов? Что за такая идея быть несчастными? Нет, мы должны быть счастливыми. Мы должны сделать так, чтобы счастье не в конце жизни пришло, а в самом процессе жизни счастье было. Понимаете? Что это за такая идея, когда человек полжизни трудится очень тяжело на нелюбимой работе, чтобы заработать деньги, и думает потом, что в старости он наконец-то все эти деньги будет тратить так, как ему хочется, и будет радостным и счастливым. Так не получается. Человек в молодости тратит свое время, чтобы заработать деньги, а в старости человек тратит свои деньги, чтобы как-то еще немножко продлить время. Нет, мы должны процесс сделать счастливым. Процесс должен удовлетворять. Человек каждую секунду должен быть счастлив. Каждую секунду, почему нет? Но как это достичь? Нужно знать законы счастья. И мы увидели, первичное счастье в деятельности появляется только тогда, когда мы действуем в предназначении, по призванию. По призванию. Когда главный стимул – это призвание. Когда об этом вообще говорится. Если в коллективе хотя бы что-то говорится о призвании, этот коллектив может стать счастливым. Если хотя бы что-то говорится о призвании, хотя бы что-то, хотя бы чуть-чуть. Если есть философия призвания. Потому что только на этом уровне работники могут быть счастливыми. Если все просто зарабатывают деньги ради куска хлеба, никто не станет счастливым. Все эту корку хлеба, конечно, заработают. Может, даже килограмм этих корок хлеба. Может, тонну этих корок хлеба все заработают. Но мы не ради корки хлеба трудимся. Человек может вообще не есть. Если правильно дышать, человек может вообще не есть. Да? Но лучше есть. Потому что есть — это общение с природой. И природа счастлива. И мы можем это счастье от природы получить. Да? Природа очень счастлива, природа цветет. Но человек может даже вообще не есть. Дело не в корке хлеба, а дело в том, испытывает он счастье в процессе жизнедеятельности или нет. Испытываем мы счастье в процессе жизнедеятельности или нет. Зачем нам насыщение? Это все равно, что есть невкусную пищу ради того, чтобы набить свой желудок. Нельзя есть, аюрведа говорит, нельзя есть пищу, если вам она даже глазами не нравится. Если вы глазами посмотрели, вам пища не понравилась, ее есть нельзя. Нельзя, не ешьте ее. Это будет вредно для здоровья. Но она должна глазами нравиться. Она должна радовать глаза. Глаза. Да? Должна быть приятная на вид. Видели разницу, когда вам что-то зеленое дали? Серо-зеленое. И странно пахнущее. Не надо это есть. Нужно, чтобы, увидев это, вы ее глазами уже начали есть. Понимаете? Глазами человек ест вкусную пищу. Поэтому на Востоке крышками все закрывают. Специально. Чтобы никто не заглядывал. Потому что если кто-то уже ее в процессе приготовления ест, то уже качество пищи теряется. Понимаете? Человек должен ее уже приготовленную увидеть. Не в процессе. Никто чужой не должен на кухню заглядывать. Тогда пища будет вкуснее. Если все заглядывают, ну, то вкус пищи теряется. Ее уже глазами все покушали. Поэтому ее закрывают. И когда она уже готова, когда все туда вложено, бах! И все, глазами. Видели такой момент? Что-то увидели, вообще глаза отвести невозможно. Да? Что-то действительно вкусное. Вот это пища. Сразу, через глаза можно определить. Потом запах. Запах должен быть, действительно нравится. И также жизнь, работа должна нам нравиться в конце концов. Понимаете? Мы должны просыпаться моментально и вскакивать с желанием. Мы должны засыпать неудовлетворенными, что я должен спать, что я не могу работать ночью. Мы должны с жалостью засыпать. Чему же этот сон есть? Чему же есть этот сон? Понимаете? Когда на Востоке описывается, если женщина любит мужчину, она ненавидит моргание глаз. Она ненавидит, что глаза какое-то время закрываются, и она не может видеть своего любимого человека. И она ненавидит свои веки, свои глаза, что они моргают. Да? Кто им и так ненавидел свое моргание глаз? Вот это любовь называется. Это любовь. Была у кого им такая любовь? Что вы об этом задумались? Смотрите. И также, если мы засыпаем с такой мыслью, что эх, этот сон, эта ночь, сейчас бы я пошел еще поработал, то значит, что это наше призвание. Был у кого-нибудь такой момент в жизни? Были такие моменты. Значит, что-то вот это в правильную, значит, сторону движемся. Знаете? И там могут даже денег меньше платить. И там могут быть условия плохие, и люди могут быть плохие, понимаете? И в самом далеком месте, и автобус туда не ходит. И пешком туда человек будет ходить. Все равно будет только. Что это его призвание. Призвание его, ему нравится. Он просто хочет это делать, это его душа. там душа. У нас призвание на корню вообще вырождается. У нас призвание убивается на корню вот этим желанием родителей обеспечить своих детей. Если вы им дадите призвание, они сами себя обеспечат. Потому что качество всегда в количество перерастает. Качество всегда количество перерастает. Если человек специалист, если это его призвание, он даст качество. Качество всегда востребовано. Специалисты всегда нужны. Всегда нужен специалист. Есть такой анекдот. У одного человека в одном городе сломался там какой-то новый механизм, который обогревал район города, какой-то новый ТЭЦ там какой-то. И вызывали разных техников, ну, сантехников, они ходили, брали деньги за час работы, огромные деньги, там $1000 на за час, там и стучали везде, что-то ремонтировали, ничего не работало. И решили пригласить еще одного, последнего специалиста. Он пришел, 2 минуты что-то ходил, смотрел, куда-то один раз стукнул, тут что-то оно забурлило, оно забулькало, раз, заработал механизм. Присылает счет, $1001. Он говорит, что так дорого, ты 5 минут-то всего ходил. Он говорит, доллар за эти 5 минут, что я ходил. А 1000 за то, что знал, куда стукнуть. Да, понимаете? Просто знал, куда стукнуть. Также, если человек специалист, то он всегда будет востребован, это факт. Если это его дело, он любит, он погружен в это, с корнями ушел в свое дело, он всегда будет востребован. Всегда будет востребован. Но мы думаем, что то, что сейчас приносит деньги, это сделает наших детей счастливыми. Но видите, мода меняется. Бизнес — это тоже мода. Видите, как все меняется. Раньше было одно модно, сейчас другое модно. Постоянно новое все. Что-то новое приносит деньги. Все меняется. И также они будут несчастны, так как они не призвание поймут, не стабильными будут, а будут просто гнаться, но за деньгами всю жизнь будут несчастными. Всю жизнь. Потому что будут просто деньги зарабатывать. Но счастье так и не получат. Дети должны стать счастливыми, должны понять, что это такое. Что такое за счастье. Поэтому цель коллектива — сделать счастливыми всех работников этой организации. Это первое. А второе — сделать счастливыми всех, кто сталкивается с этой организацией. Кто сталкивается с этой организацией. Это идея. Идея. В коллективе должен быть лидер, который движется в каком-то направлении, в правильном направлении. Коллектив чувствует, что лидер развивается, что все движутся в правильном направлении. Лидера всегда нужно ценить и уважать. Всегда. Любой лидер сначала кажется хорошим, но через некоторое время отношение к нему меняется. Нельзя поддаваться на эту глупость. Всегда, когда мы кого-то видим, нам он кажется хорошим. Только ближе узнаем, кажется уже похуже. Да? Это иллюзия сознания. Лидер — это как отец семейства, и отношения с ним нужно сохранять, несмотря ни на что. Нужно всегда их поддерживать хорошими, стараться. Это комплексная карма подчиненных. Лидер — это комплексная карма подчиненных. Он нейтрализует карму своих подчиненных. Это закон кармы. Поэтому всегда нужно любить. Лекарство нужно любить, даже если оно и горькое. Тогда оно вылечит. Если вы лекарство ненавидите, вряд ли вы вообще вылечитесь. Да? Смена лидера сравнивается с разводом и всегда приносит огромное количество страданий и никогда не рекомендуется. Почему возникает недовольство лидером? Сейчас мы разберемся. Нам кажется, есть такая иллюзия восприятия, что человек не должен ошибаться. Нам кажется, что человек должен действовать безошибочно. Но тогда по логике мы сами должны не ошибаться. Да? Но сами мы ошибаемся на каждом шагу, но от лидера ждем, что он не имеет права ошибаться. Что он не человек. Понимаете? Что я могу ошибаться сколько хочу, я человек. А лидер — это уже не человек. Понимаете? Но у него просто пиджак другого цвета, вот и все. Такой же человек. Понимаете? Кто занимался наукой, знает. Теория опыта показывает, что только 25% экспериментов заканчиваются ожидаемым результатом. Понимаете? 25% экспериментов могут закончиться ожидаемым результатом. Кто такой лидер? Это тот, кто постоянно экспериментирует. Он не знает, как что будет. Никто не знает, как Севампраш будет распространяться в городе Находки. Никто не знает, как его тут распространять. Тут его никогда не продавали испокон веков. Этому городу всего сколько лет. А сколько лет Севампраш? Никто не знает, как его тут продавать. Никто не знает. Что должен делать лидер? Он должен ставить эксперименты. И только 25% по науке они будут удачными. Но мы ждем, что 100% должно быть. Не дай бог, какое-то что-то неправильно будет сделано. Понимаете? Это иллюзия. Это иллюзия. Мы находимся в этой иллюзии. Мы находимся. И от этого лидеры сходят с ума. От того, что от них требуют безошибочности. Понимаете? Мы ложкой в рот иногда не попадаем. Замечали? Ложкой. О, мимо. Что такое, Господи? Понимаете? А требуем, чтобы люди сложнейшие бизнес-планы вообще проводили безошибочные. Какая глупость. Это не научно, это глупо. Это мы придумали, это иллюзия. Это мы хотим быть лучше. Это вот наше желание быть такими маленькими башками. Маленькими такими. Знаете, Новый год есть такое выражение. Год — это английское слово. Бог обозначает. Есть такое слово сейчас. Новый год, новый Бог. И мы думаем, что вот мы будем требовать от всех такой божественной безошибочности. А если он ошибается, то мы будем его поносить, ругать и критиковать, и скинем, и нового Бога поставим. И он должен действовать безошибочно. И так постепенно человек разочаровывается вообще в жизни, становится таким махровым, таким критиканом. Все плохие вообще. Все плохие. Жизнь — это эксперимент, поэтому человек будет в 75% случаев минимум ошибаться. 25% — это еще максимальный процент. У меня много подчиненных, у меня большая организация. И однажды я у своего наставника спросил, как мне относиться к новым лидерам, которые у меня появляются, как их оценивать. И он мне сказал эту цифру. Если он хотя бы на 25% справляется со своими обязанностями, это идеальный лидер, люби его, цени, делай для него все, что ты можешь. На руках его нужно носить, понимаете? Если хотя бы на 25% он справляется. Что мы требуем от лидеров? Ни шага безошибочного, понимаете? Чтобы все было верно, все. Чтобы постоянно улыбался. Не дай бог, он постоянно не улыбается. Почему мы думаем, что человек должен постоянно улыбаться вообще? Понимаете? Да. Человек должен серьезно относиться к своим обязанностям. А серьезно относиться — это некоторая грусть. Потому что человек видит, что у него ничего не получается. Чего тут улыбаться? Грустно немножко. Он серьезно. Вот если он постоянно улыбается, это уже странно. У него ничего не получается, он постоянно улыбается. Чего тут улыбаться? 75% не получается. Но вот когда что-то получается, он будет сильно улыбаться, да? Получилось что-то. Господи, как большое спасибо. Что-то получилось, понимаете? Да, редко приходится улыбаться. Жизнь такая. 75% неправильных действий. Не идеальные мы. Нужно это признать. Это первое, с чем нужно смириться. Люди не идеальны. Нет идеальных людей. Мы ошибаемся. Тем более лидеры. Они больше всех экспериментируют. Понимаете? Они больше всех экспериментируют. В этом и идея. Также следует учитывать естественную реакцию коллектива на деятельность лидера. Есть естественная реакция определенная. И психологический закон реакции коллектива на деятельность лидера заключается в том, что что бы ни сделал лидер, общество всегда делится на три группы. Например, руководитель построил забор. Просто. Построил забор, например. Простой пример. Я в своей жизни построил несколько заборов для своей организации. Построил забор. Общество тут же делится на три группы. Первая группа говорит: слишком высокий забор построили. Что говорит вторая группа? Слишком низкий забор построили. Что говорит третья группа? Вообще деньги неправильно истратили. Зачем вообще строили забор, лучше бы всем купили на Новый год подарки детям. Да? Так происходит? Да. А кто говорит, что большое спасибо? Вообще никто почти не говорит. Все говорят, или слишком высокий, или слишком низкий. Даже если говорят, все равно чуть-чуть думают. Спасибо, конечно, но высокий забор. А лучше бы подарки на Новый год подарили. Понимаете? Это большая редкость, если кто-то действительно оценивает чужой эксперимент. Но кто-то же должен взять и построить забор. Понимаете? Кто-то должен взять и построить. И что бы человек ни делал, общество будет делиться на эти три группы. Такой закон психологии. Поэтому лидер, если он идет на эту должность, он сразу должен это знать. Сразу должен к этому спокойно относиться. Стопроцентной любви не будет. Да. Незачем ее ожидать. Незачем ее ожидать. Незачем ожидать, это естественно. То, что естественно, так и должно быть. Это замечательно. Поэтому человек на лидерстве должен быть на своем месте. Только тогда он сможет быть лидером. Если это его призвание, то он все это вытерпит. Призвание дает возможность терпеть все эти вещи. Если это моя природа быть лидером, я это просто терплю и все. Я понимаю, да, это издержки моей специальности. Я это терплю. Я просто должен это терпеть. Один мой наставник, он такой физически очень здоровый. И однажды ему нужно было сделать операцию какую-то. Что-то нужно было вырезать, там то ли гланды, то ли что. И он очень здоровый был, физически. Ему дали наркоз не очень сильный. Ну, то есть не подействовал. И в какое-то время на операцию он пришел в себя. И понимаете, человек ничего не соображает. И в это время нож, кровь, кто-то стоит с ножом, что-то происходит. И он занимался боксом. И он как дал в нос вообще со всей силы этому врачу. Перелом носа, все. На утро врач приходит, все нормально. Я понимаю, никаких проблем. То есть обнялись, поцеловались, то есть все поняли. Ну, бывают в жизни издержки производства. Понимаете? Издержки производства. Мы должны понимать, что любая деятельность несет в себе некоторые проблемы. Любая деятельность проблематична. Даже просто сидеть неудобно, заметили? Да, много чего неудобно, даже просто сидеть. Мы ничего не делаем, просто сидим, уже неудобно. Много чего делать неудобно, тем более работу. Работать. Конечно, неудобно, какие-то неудобства. Но если это наше призвание, то мы будем это терпеть. Мы сможем это терпеть, какие-то неудобства. С другой стороны, лидер должен помнить, что и главная обязанность углублять свое философское видение. Они должны расти. Они должны расти. Они должны не просто терпеть. Лидеры должны не просто терпеть. Они должны как к детям относиться. Детей нельзя просто терпеть, их нужно любить. Да? Детей нельзя терпеть. Что значит, что мама терпит своего ребенка? Нет, она должна его терпеть, любя. Должна быть такая вот, ну, философия родителей. И лидер должен развивать себе эту философию у родителя. Он должен терпеть, любя. Терпеть, любя. Просто терпеть долго невозможно. В какой-то момент можно и убить. Не дотерпеть. Понимаете? Но нужно терпеть, любя. Нужно терпеть, любя. Для этого нужно постоянно развиваться. Углублять свое понимание. Лидер должен понимать, что приносит счастье, что счастье забирает. Должен расти. Он должен думать о том, как всех сделать счастливыми. Это должна быть идея лидера. Он должен постоянно об этом думать. Как всех сделать счастливыми? Всех. И особенно кого? Особенно тех, кто ему больше всего не нравится. Да? Кого нужно любить больше? Того, кто здоров, или того, кто заболел? Да, того, кто заболел, больше нужно любить. Потому что любовь лечит. Понимаете? А представьте, что кто-то заболел, мы говорим, вставай в угол. Ну, ребенок заболел, закашлял. Он говорит, ах ты негодяй, заболел, вставай в угол, я тебя больше не люблю. Что это за глупость такая? И в отношениях тоже какие-то болезни проявляются. Кто-то может заболеть и к нам начать плохо относиться. И мы ему тоже в ответ, ах ты, ко мне плохо относишься. Все, я теперь против тебя такую компанию тут устрою, тебе жизни не будет. Да нет, его нужно больше любить, и тогда все пройдет. Если мы к кому-то плохо относимся и чувствуем, что он нас любит все равно, у нас все пройдет, я вам даю гарантию. Все пройдет. Все пройдет. Все любят своих мам. Все любят мам, и нас иногда шлепали, да? Что-то делали нам иногда. Воспитывали. По-разному иногда бывало, да, у кого-то? По-разному, но мы их любим до сих пор. Мы любим мам, какая проблема, да? Потому что они нас любили, шлепали, любя. Шлепали, любя. Мы понимаем, с любовью это было. И наши отношения изменились. Но бывали моменты, мы думали, ух, вообще сейчас все брошу. Нет, должна быть любовь. Поэтому, если общество будет требовать от руководителя, то руководитель будет давить. Если мы будем требовать чего-то, руководитель будет давить постоянно. А если общество будет заботиться о руководителе, то он тоже будет заботиться об обществе. То есть чувства должны быть взаимными, это целое искусство, как это делать. Нет. Поэтому главное качество лидера – это желание решительно ставить эксперименты, несмотря ни на что. Потому что он хочет сделать всех счастливыми, для этого нужно экспериментировать. Ставить и ставить новые эксперименты. В 75% случаев вы станете несчастными. Но те 25%, которые он угадает, как вас сделать счастливыми, окупят вам все 100%. Понимаете? Потому что все-таки однажды эксперименты заканчиваются ожидаемым результатом. Понимаете? Еще вопрос, у кого как долго нужно ждать хороших результатов. Нам-то кажется, что я бы сразу поставил нужный эксперимент. Однажды я уехал на полгода из Хабаровска в Индию и оставил заместителя. И когда я приехал, полорганизация вообще развалилась. Люди ушли, разругались. У этого человека была идея, я сейчас свои методы применю, когда вот руководителя нет, я буду все по-своему делать, мне его методы не нравятся. Но когда я приехал, человек пришел ко мне и сказал: вы знаете, у меня новое понимание пришло. Все, что вы делали, оказывается, так и есть. Оказывается, так и нужно. У меня тучи рассеялись. Все, что я делал, люди просто разбежались. Нам кажется, что если бы я делал, я бы по-своему все сделал правильно. Но у людей уже какой-то есть опыт, они уже как-то руководят. У них люди все не разбегаются. Почему нам кажется, что у меня вообще будет огромный приток людей, и все будут меня любить? Это иллюзия. Иллюзия. Все идут на учителей, и всем кажется, что их будут дети любить. Посмотрите, сколько людей уходит из преподавания. Сколько людей после первого месяца проведения в классе сходят с ума и убегают вообще, хлопая дверями и проклинают вообще всю жизнь, что они туда пошли. Есть такой опыт? Потому что это иллюзия. Сколько людей думают, что они смогут лечить других. Но после того, как они горшки поубирали месяц, у них все иллюзии вообще пропадают по поводу того, что это приятное занятие, что должно быть призванием действительно, чтобы это нравилось. Призванием должно быть, да? Чтобы любить больных, чтобы любить детей, орущих 40 человек без перерыва. Призвание должно быть. И силой тут ничего не сделаешь. Любовь должна быть. Те, кто с силой нам пытались что-то навязать, мы их до сих пор не любим, до сих пор ненавидим. Должно быть призвание особое, да? Из материальных обязанностей лидера самым важным является умение защищать своих подчиненных. Лидер должен все время думать, как я могу защитить, как я могу заботиться о своих подчиненных. Так как в наше время это чувство утеряно, то появляется система страхования. Да? Все пытаются себе как-то застраховать. Разные виды страхования появляются. Но лидеры должны этим заниматься, они должны думать об этом. Но мы в каких-то организациях страхуемся, у которых до нас в принципе дела никакого нет. Они нас не видели вообще никогда. Они не наши лидеры. Они нас просто на нас деньги зарабатывают. Это нормально, конечно. Хоть какая-то защита, но этим должен лидер заниматься. Члены коллектива хорошей организации должны работать ради успеха коллектива, а не ради самого себя. Должны быть более высокие цели, как мы уже разбирались. Все должны объединяться на основе общей идеи, тогда эффект синергии появляется. Если каждый на себя работает, тогда 1 плюс 1 сложение энергии даст минус 2. Никто не будет счастлив, когда каждый на себя рвет. Но когда все ради единой цели, то 1 плюс 1 синергию даст, 108 получится. Огромный скачок энергии будет, когда все работают на общую идею. Это синергия, очень простой закон, известный. Мы уже говорили, что в конце концов наше предназначение жить не для себя, а жить ради счастья других. И когда человек это делает, он решает свои проблемы. Члены коллектива поддерживают друг друга, заботятся о благополучии друг друга, живут ради друг друга. Это есть коллектив. Жить ради друг друга. Вот эта зависть в современном обществе отравляет все отношения, портит все профессиональные отношения, тормозит развитие организации. Вот этот эгоизм, он заставляет человека думать только о своем благе. И когда человек думает только о своем благе, любые успехи товарища становятся опасными. Понимаете? Когда мы думаем о своем благе, успехи товарища становятся очень опасными. Они нам мешают. А знаете, что с ними надо бороться? И обычно это так выражается. Что тебе больше всех надо? Куда ты лезешь? Будь как все. Чего ты такой успешный вдруг становишься? Ты же нам мешаешь тоже быть успешными. Будь такие же, как мы. Да? Это происходит от непонимания, что мое счастье зависит от счастья окружающих. Понимаете, наше счастье зависит от того, счастливы ли те, с кем мы находимся, с кем мы общаемся. Людям должно нравиться работать вместе. Это значит, что все вопросы мы решаем сами, друг с другом. Не идем куда-то вверх решать свои вопросы. Не жалуемся в милицию, а решаем сами свои вопросы. Вместе, открыто. Понимаете? И коллектив проходит через определенные стадии, как мы уже говорили. Первая стадия называется стадия формирования. Что это значит? Мы знаем, что коллектив рождается в тот момент, когда мы собираемся ради общей цели. И изначально мы не знакомы друг с другом. Мы не знаем, можем ли мы вообще вместе работать, кто что умеет. Никто вообще не знает ничего друг о друге. Все не уверены, никто не хочет брать никакую ответственность, все боятся друг друга. И поэтому в профессиональной психологии эта стадия называется, по примеру животного общества, стадия ритуального обнюхивания. Когда все друг к другу присматриваются, принюхиваются буквально. Кто что из себя представляет. Поэтому первая задача и лидера, особенно лидера, это разъяснить, кому чем заниматься, распределить ресурсы, установить первичные правила. Должны быть установлены первичные правила отношений. Первичные правила отношений. Их мы потом разберем. Я потом расскажу, какие правила дают возможность жить нормально в коллективе. Жить счастливо в любом коллективе. Все очень настороженные, подчеркнутая вежливость такая. Особенная скованность, такая нервозность, неловкость, такой смех скованный, такое все такое скованное. Никто не берет на себя ответственность, все ждут от других, что-то другое что-то сделает, кто-то другое что-то организует. Знаете, никто не хочет брать на себя ответственность, потому что страшно еще. Никто ничего не знает, не понимает. Думаю, пусть кто-то другой что-то организует, пусть другой организует лекцию, другой пригласит, другой снимет зал, другой. Все боятся. Поэтому коллектив фактически не работоспособен на этом этапе. Нет эффективности, так как все не уверены. И энергия группы, вся энергия группы, энергия всех людей поглощается процессом установления взаимоотношений. Все просто пытаются установить взаимоотношения и ищут методы сотрудничества. Пытаются как-то установить первичные методы сотрудничества. И поэтому чем быстрее это закончится, тем быстрее пойдет процесс становления коллектива. И лидер должен сыграть важнейшую роль в этом становлении. Нужно ускорить процесс личного знакомства. Нужно ускорить процесс личного знакомства. Нужно поощрять совместную деятельность, раскрыть свои ценности, чтобы все раскрылись. Это неплохо осуществляется через совместную деятельность, когда мы что-то вместе делаем, даже если мы отдыхаем вместе. А в Хабаровске это даже вошло в такую моду. Директора приказывают всем вместе ехать в воскресенье на совместный отдых в приказном порядке. Это уже перегиб, да. Но идея правильная. Когда люди вместе отдыхают, они узнают друг друга. Понимаете? И мы можем 8 часов вместе за соседними столами сидеть, вообще ничего не узнать друг о друге. Но когда мы вместе в волейбольчик поиграем и покупаемся, и картошечку сварим, то раскроемся. Произойдет сближение. Тогда мы сможем доверять друг другу. Люди иногда десятилетиями рядом сидят, ничего не знают друг о друге. И нету никакой эффективности. Понимаете, им нужно бумажку со стола на стол просто переложить, они не перекладывают. Ждут, пока третий подойдет и через другой кабинет пронесет, переложит. Замечали такое? Не могут взять и положить. Нету контакта. Нет контакта. Да, даже не смотрят друг на друга. Поэтому сейчас делают такие перегородки между людьми. Потому что люди не могут смотреть друг на друга даже. Перегородки делают. Заметили? В офисах такие перегородочки. Потому что на каждого офиса это дорого. Приходится в офисе перегородки ставить, чтобы никто друг друга не видел. Не могут люди работать вместе. Не могут. Не могут. Нету контакта. Это первую стадию, значит, еще даже не прошли. Даже первая стадия не пройдена. Поэтому чем быстрее члены команды узнают друг друга, тем раньше начнется сотрудничество эффективное. То есть должно быть принятие общих целей. Лидер должен позаботиться об этом, чтобы общие цели были проговорены, чтобы задачи каждого члена коллектива были понятны. Важно не просто цели определить, а чтобы каждый их принял, понял, чтобы каждый их прослушал, принял участие в их формировании, чтобы это стало базисом. В противном случае никто не сможет полностью предаться общему делу. Никто не поймет, ну это ваши цели, а я просто тут присматриваюсь. Понимаете? Нет. Нужно, чтобы каждый член коллектива понял общую идею. Это решающий фактор. Результатом этого процесса должно быть то, чтобы миссия появилась. Должна быть миссия организации «Веда Плюс Находки». Она должна висеть. Миссия. Миссия нашей организации такая-то. И у всех это должно быть болью прожито. Что действительно наша миссия. Знаете, что первая стадия пройдена, если миссия родилась? Мы поняли нашу миссию. Например, дарить людям счастье и здоровье. Там, да? Ну, я просто говорю. То есть она должна быть рождена. Это нужно сидеть и говорить об этом. Понимаете? Нужно думать об этом. Нужно, чтобы была миссия. Без миссии мы в ноль. Что это за миссия такая? Группа, знаете, как в фильмах военных. Если группа какая-то идет, миссия должна быть у группы. Представьте себе, что по улице идет группа военных без миссии. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. С автоматами. Очень страшно, да? И также страшно финансовая группа без миссии. Потому что можно тогда всякие гадости продавать, можно обманывать людей. Понимаете? Можно все что угодно делать. Просто деньги зарабатывать. Миссия наша. Наша миссия заработать как можно больше капусты. Денег. Понимаете? И тогда ради этого что нужно делать? Обманывать других. Потому что самые большие деньги от обмана приходят. Нам придется обманывать других. Понимаете? Мы будем говорить, что Чаванпраш помогает всем. Но это не так. Кому-то он даже вреден будет. Понимаете? Но нам хочется, чтобы всем все помогало. Я часто приезжаю в разные сетевые организации. И ко мне подходят и говорят, наша штучка, она всем помогает. Я говорю, хорошо, начнем наш семинар по созданию миссии. Есть такой известный ведический анекдот, очень древний, миллионы лет ему. Человек приходит к врачу, говорит, у меня проблема, зрение упало. И врач ему говорит, я тебе дам идеальные очки. Я их проверяю уже последние 25 лет. Они дают идеальное видение на носи. Понимаете? Называется давать другим свои очки. Понимаете? Да, нам помогло, да, нам понравилось. Почему другим это должно помочь? Настоящий профессионал это тот, кто знает, кому что помогает. Если кому-то оно помогает мой препарат, я ему советую мой препарат. Если я вижу, что ему другой помогает, я ему спокойно советую препарат конкурирующей организации. Без всяких проблем. Потому что моя миссия помочь человеку, а не сбагрить ему мой продукт. У вас тут есть в городе люди, которые сбагривают свои продукты? У нас в Хабаровске от них прячутся. Я сразу на вообще другую сторону перехожу. Он уже ко мне с пакетом, как волк идет уже. На меня, понимаете? Я от него уж убегаю. Не трогайте меня. Я уже понял, что ваш продукт всем помогает, все. Я уже понял. Понимаете? Это только первая стадия. Да, это хорошо. Да, это хорошо думать, что мой продукт всем поможет. Но мы также должны стать профессионалами. Мы еще должны понять, что все и разные. Да, он поможет всем, но по-разному. Может не сейчас. Может чуть позже. Может сейчас другое предложить. Может нам просто посоветовать попить имбирного чаю сначала. Понимаете? Мы должны в конце концов развиваться. Не страшно так думать, но мы должны видеть развитие, что всем разное. Вот так появляется идея народной медицины. Всем помогает мед. Да не дай бог мне хотя бы больше столовой ложки съесть. Я питаю, у меня потом такая жога начинается от этого. Он очень яркий. Очень яркий. Мне вообще не помогает. Мне он даже вреден. Понимаете? Мне он может быть вреден, что у меня другое тело. Мне будет вредно. Мне нужны другие вещи, успокаивающие. Ну что-то успокаивающее, понимаете? У каждого своя идея. Кто-то говорит, только ведро холодной воды в 5 часов утра.

разные. Мы все разные. Поэтому мы должны спокойно видеть, что человеку надо. Если наше помогает, наше давать. Если другое посоветует, я вам достану, сам принесу. Схожу, куплю у своих конкурентов без проблем. Принесу вам. Какая проблема? Весь вопрос, какая миссия, что мы хотим делать? Помогать людям или их обдирать? Все очень просто. Помогать или обдирать? Вот и вся миссия. Понимаете? Я хочу помогать людям, чтобы они становились счастливы. Для этого я готов пожертвовать всем своим временем, своей любовью, своим отношением, своим продуктом. Всем готов пожертвовать, чтобы люди были счастливыми. Понимаете? Тогда все будет нормально, какая проблема? Мы не будем фанатами одного чьего-то. Мы будем фанатами счастья людей. Понимаете? Будем фанатами счастья людей. Это самое главное. Мы хотим, чтобы люди были счастливы. Если это помогает, это дадим. Это помогает, это дадим. То поможем, достанем, привезем. Понимаете? Нет. Просто запишем на ваш телефон, через год позвоним, мы справимся о вашем здоровье, может вам что-то еще понадобится. Какая проблема? Понимаете? Но если только деньги, все. Начинаются такие обманы, такие ужасы. Об этом я даже не буду рассказывать. Вы с этим сталкиваетесь постоянно и регулярно. Поэтому миссия должна быть нечто более высокое, философия продукта. Мы хотим помогать, и поэтому мы подбираем наиболее безопасные продукты, которые всем подходят. Чем хороша аюрведа, она профилактическая, это не лекарство. Это профилактика. Поэтому действительно это наиболее употребимые добавки, потому что они профилактические. Они оказывают фоновое воздействие. Фоновое воздействие. Поэтому они наиболее безопасны, да? Наиболее безопасны. Поэтому я опять-таки к этому вернусь, что чьямбраж действительно всем помогает. Вот теперь я могу это сказать. Он действительно помогает всем. Потому что это профилактический продукт. Он не является лекарством на самом деле. Это профилактический, его нужно пить изо дня в день, из года в год. Аюрведа это профилактика. Понимаете? Если у вас какая-то проблема, нужно сначала к врачу сходить. Может уже поздно пить боржоми. Понимаете, поздно уже есть чьямбраж. Может операцию уже нужно делать. На моем веку, я уже рассказывал, может быть, человек умер от такого фанатизма. Я видел это своими глазами. У человека что-то заболело, ему стало плохо. И группа массажистов собралась, была фирма такая массажная. И группа массажистов, как их назвали, величайшего класса там, международной квалификации. Но они всем говорили, что только массажем можно все вылечить. Они сказали, сейчас мы тебя тут втроем как массаж тебе сделаем, все снимем, все пройдет, как давай его там колбасить, переворачивать, все. Человек умер через полчаса. Что оказалось? Что оказалось? Простая желудочная инфекция тяжелейшей формы. Нужно было просто промывание сделать, какой-то яд тут какой-то попал, что-то съел он какую-то гадость. В жарких странах это часто происходит, какую-то гадость можно съесть. Потому что очень жаркие страны, там очень много инфекций. Там тысячи форм всевозможных, там дизентерии, там ужас, чего только нет. Там можно что-то съесть. Нужно было просто сделать промывание. Понимаете? Если человек лечит кого-то, он должен хотя бы знать, что нужно делать в таком случае, при каких симптомах что нужно делать. Если человек явно отравился, зачем ему массаж делать, это же смерть. Яд расходится по организму, ему еще массаж делают. Усиливают кровообращение. Понимаете? Не только массаж поможет. Меня врачи вообще понимают, о чем я говорю? Простые вещи. Простые вещи. Нужно же увеличивать свое какое-то понимание. Я это видел своими глазами. На моих глазах это произошло. Человек умер на моих глазах. Я даже не мог вмешаться, меня выгнали. Сказали, нет, мы специалисты, мы сейчас все вылечим. Мы знаем все виды массажа, суджок, все. Сейчас мы куда надо нажмем, все пройдет. Да просто нужно было туда влить там литров 10 марганцовки и все. Все бы его вырвало человека, все было бы нормально. Нет, взяли, загубили жизнь. На моих глазах. Вот к чему приводит фанатизм. К чему приводит такая идея. Понимаете? Это глупости. Поэтому мы что-то иногда можем посоветовать. Человек идет в больницу, у него там приступ какой-нибудь аппендицита. Мы ему говорим, просто чьямбрашика поешьте, гренима попринимаете, идите домой, не ходите к этим дуракам врачам. И человек идет домой, у него раз там смерть. Человек умереть от этого легко может, да? Все что угодно. Нет. Мы должны сказать.

0: сказать, были ли вы у врача, что вам порекомендовал врач, какой вам диагноз вообще поставили. Понимаете? У чиампраша тоже есть своя природа определенная, кислая. Если у человека повышенная кислотность, нужно ему сказать поменьше, лучше с молочком, там то все. То есть нужно разные есть варианты применения чиампраша. Десятки вариантов. Под каждую конституцию свой вариант применения чиампраша. Изучать это надо. Если повышенная кислотность, может быть проблема. Пониженная кислотность, нужно побольше. Разные есть варианты, понимаете? Нужно становиться серьезным. То есть сначала да. Сначала мы должны быть фанатами. Но потом, поняв идею, что человек должен быть счастлив, мы должны стать персоналистами. Мы должны увидеть, что все люди разные. И индивидуальный подход ко всем. Понимаете? У нас персонализм в природе может быть убит. Всем одно и то же, всем одно и то же, всем одно и то же, всем одно и то же. Поэтому люди в какой-то момент даже перестают к терапевту ходить. Потому что уже на какой-то момент уже знают, что выпишут. А что уже идти? Да? Есть такой эффект? А почему? Он вынужден, у него организация такая. Не дай бог он что-то другое вообще выпишет. Подсудное дело, там все это записывается, проверяется. Вы знаете, да? И он с ужасом в своих глазах всем выписывает одно и то же. И ребенку, и старику, и все подряд. Это его работа такая. Но мы поэтому пришли сюда, потому что мы это поняли, что я не могу так работать. Я должен видеть, что все люди... Что есть, в конце концов, мужчины и женщины. Что у них вообще разная психология, разная биохимия. Им нужно вообще все по-разному. Да? Даже тут мы разные. Мужчины вообще разные, полностью противоположность. Все разное. Виды конституции разные, возраст у всех разный. Поэтому и советовать всем нужно разное. И это есть профессионал. Понимаете, он должен 108 раз что-то посоветовать и увидеть вообще, чем это закончилось. И сделать выводы. Понимаете? Сделать выводы. Нужно изучать это, развиваться в этом. Грызть науку. Она не такая сложная. Профилактическая наука не такая сложная. Это не операцию на сердце проводить. Это просто профилактика. Все, что нужно знать, на глаз определять дошу. На глаз вообще. На глаз. Если вы 108 тестов человеку сделаете, которые будут перед вами сидеть, вы на глаз можете определять вата, пита, капха. Хотя бы на глаз. Хотя бы простые доши. И знать, что ему сразу сказать. С этим чиампрашем. Вот вам чиампраш, вот так-то употребляете. Понимаете? Вот вам граним так-то, вот вам так-то, так-то, так-то. Очень просто. Какая проблема? Можно, в конце концов, стать профессионалом, видеть. Врач должен видеть. Врач – это видение. Психолог – это видение. Например, моя специализация – я нумеролог. И когда ко мне приходит человек, я сразу вижу, какие планеты на него влияют. Мне не нужно знать, кто он, что он делал. Это мое видение, я этим много лет занимаюсь. Я сразу вижу, кто этот человек, какова его психология, что ему нужно посоветовать. Врач, он должен видеть, что не больное входит, он должен видеть, печень вошла. Понимаете? Так, есть такое видение? Понимаете? Водитель должен видеть, что-то не то, все навстречу медленно едут, гаишники, наверное, стоят. Понимаете? Он видеть должен на ситуацию, мы должны видеть. Также вы должны дольше увидеть, если хотите аюрведические продукты распространять. Понимаете? Видение должно открываться, видение. Поэтому это можно видеть, какая проблема. Это есть профессионализм. Лидер должен создать благоприятный климат, который дает возможность открыто выяснять любые вопросы, чтобы не было такой искусственности. И когда этот этап проходит, кажется, что все решено, да? Кажется, что все легко и здорово. На самом деле все только началось. Потому что наступает второй этап. Вроде бы, ну ребенок, ну родился, кажется, самое страшное позади. Роды прошли. Да? Ребенок родился. Но потом начинается веселый период. Детские болезни и все остальное. Поэтому второй период называется буря. Второй период называется буря. Следующая стадия. Буря. Буря. То есть при правильном развитии коллектив быстро проходит первую стадию. Члены коллектива входят в зависимость друг от друга уже, а не от лидера. И эта фаза очень конфликтна. Вот эти раздражения, обиды, все невысказанное в первой стадии выносится наружу. То, что мы сначала терпели и замечали, теперь выносится наружу. Так как мы уже узнали друг друга, мы можем друг другу это высказать. И начинаются конфликты. Однако эта стадия концептуальная. И вся проблема в том, что ее боятся и через нее не могут проходить. Поэтому часто или на первой стадии все застревают, или на начале второй. Но проходить ее боятся. Итак, буря имеет следующие характеристики. Кулуарно проявляются негативные эмоции. Агрессия, упреки, обвинения. Все просто ворчат. Все друг на друга ворчат. Ворчат, обвиняют за спиной. Они, как правило, не открытые, все эти обвинения. Нечестные, такие ехидные, саркастические. Ну ладно, там вот тут продал, там он сколько там. Все это часто под шутку замаскировал. Начал опять сегодня лидер, да, там что там, там все. То есть все такое ехидное, под шутку замаскированное. Подразнивание. И часто высказываются не самой личности, и как бы не принадлежат самому обвинителю. То есть такой облик косвенных высказаний. А все говорят вот у нас, что вот. А вот коллектив думает, что вот. А вот ходят слухи. То есть никто прямо никому ничего не говорит. Все такое косвенное. Такое косвенное. Недовольство лидером сразу проявляется на второй стадии. Тиран, слишком авторитарный, методы слишком жесткие. Это 100% обязательно такое проявляется. Интриги, группировки начинаются, все на группы разбиваются. А вы с кем? А Вячеслав Олегович за какую группу? А я вообще не из вашей организации. У меня вообще независимая организация. Я вообще сам по себе. Я ни за кого. Я ни за кого. Ни за Валеру, ни за Наташу, ни за кого. Я вообще. Я сам за себя, я просто громкоговоритель. Я ни за кого. Поэтому я ни в какой группировке. Меня никто не просил эту лекцию читать. Я езжу везде одну и ту же читаю. Те, кто были в Хабаровске, я там это читал, да? Были в Хабаровске, слушали. Какая разница, мне все равно. Потому что это идея общая. Но это появляется. Косвенные высказывания, междоусобица начинается, все начинают враждовать что-то. Нужно отдавать себе отчет, что это происходит. Нужно это увидеть, дать себе отчет, что это есть. Ну, нельзя на это закрывать глаза. Это уровень созревания. Уровень созревания. Ну, ребенок вдруг говорит «хочу». Мне надоело есть то, что вы мне даете. У ребенка наконец сознание проснулось. А я хочу другое. Чего вы мне туманную кашу суете? Я огурец хочу есть, соленый. Понимаете, не хочу манную кашу на обед. Не хочу огурцов соленых, да? Созрел ребенок. На это нельзя закрывать глаза. Нельзя ему дальше просто кашу засовывать и все. У него уже свои желания появились. Вдруг он прозрел. Да? Раньше он не мог сказать, просто орал. Но сейчас он может это сказать, что все, хочу, да? Но родители знают, интересный период жизни ребенка. Хочу. Да? К сожалению, проблема в том, что некоторые навсегда на этой стадии могут застрять. И жизнь в таком коллективе может в ад превратиться. В ад. Текучка будет страшная. Выживать будут только волки, потому что с волками нужно быть по-волчьи. И жизнь будет как в аду фактически. Поэтому нужно воспользоваться этой энергией. Это страшная энергия, буря, страшная энергия. Поэтому можно ей воспользоваться и перевести коллектив в рабочее состояние, очень эффективное состояние. Для этого что должен сделать лидер? Он должен заставить всех раскрыть карты. Нужно высказаться. Он должен дать пример вежливости, справедливости, заботы, невозмутимости. Все должны спокойно высказаться, выяснить, что же происходит. Друг другу. Нужно стимулировать всех вместе искать решение. Нужно понять, что всем вместе неудобно. Какие-то проблемы есть. И нужно собираться и высказывать это друг другу спокойно, вежливо. И решать эти проблемы. Их нужно решать. Что-то нужно делать. Понимаете? Нужно увидеть внутренние причины этих конфликтов. Найти эти корни. И постараться что-то делать с этим. Новые правила должны возникнуть. На этапе бури должны возникнуть новые правила. Когда буря идет, все должны собраться и сказать, так дальше жить нельзя. Новое правило. Мы не будем в коллективе повышать голос друг на друга. Новое правило мы запишем. До этого такого правила не было, да? Я просто говорю. А теперь все, новое правило. Мы все-таки хотим жить нормально. Никто не будет повышать голос, это закон. Кто хочет повышать голос, пусть на улице выходит, там орет на кого хочет. В нашем коллективе мы не терпим того, кто повышает голос. Я просто говорю. Новые правила должны созреть внутренние. Они должны родиться в самом коллективе, внутри. В процессе обсуждения проблем. Потому что в каждом коллективе свои проблемы вообще бывают. И должна быть внутренняя, новая такая, свод правил должен быть, естественно, должен возникнуть. Это значит, что буря развивается, значит, что она решается. Люди должны научиться уважать друг друга, слушать друг друга. Мы должны понять, что так невозможно жить на таком отсутствии уважения. Мы должны все проявлять уважение. Мы должны принять такое правило, что уважение – основа жизни в нашем коллективе. Каждый должен уважаться. Уважение – это основа жизни в коллективе. Да? Что бы человек ни делал, к нему нельзя терять уважение. Даже если он вообще ничего не продает. Понимаете? Почему нужно уважать только того, кто больше всех продает? Почему всех не уважать? Уважать нужно всех, особенно лучших. Вот идея. Понимаете? Неправильная идея – это уважать лучших. Правильная идея – уважать всех, особенно лучших. И тогда никто не будет обижен, да? Потому что лучших нужно больше уважать, да. Но нельзя других не уважать. Нужно уважать всех, особенно лучших. Почему нет? Да? Здоровая вообще идея. Здравая идея. И все это должно, естественно, родиться. Все должно это родиться. Нужно пройти через это. Направить. То есть энергия группы должна уйти от съедания друг друга. Люди должны перестать грызться друг с другом. Они должны думать о миссии. Энергия должна быть на миссию направлена, а не на убийство друг друга. Понимаете? На миссию энергию нужно направить. Люди перестанут бояться, подозревать друг друга. Нужно научиться получать удовольствие от работы с друг другом. Стадия бури считается пройденной, если нам начинает нравиться работать вместе. Если нам даже хочется не столько работать, сколько прийти в этот коллектив. Люди иногда не могут выйти на продажи. Им так нравится быть вместе. Понимаете? Им просто нравится быть вместе. Но люди иногда просто разбегаются друг от друга, чтобы только не видеть друг друга. Вряд ли такой коллектив будет счастливым. Решения стараются весь коллектив принимать. Не только лидер несет ответственность. Тут же с него гора с плеч сваливается. Все решили. Сделаем так-то, того-то пригласим, такой-то фестиваль проведем, то-то сделаем. И все вместе участвуют, все вместе решают, как это сделать. Если что-то не получилось, то все вместе разбираются с этим, да? А то у нас, если что-то получилось, это мы сделали. А если что-то не получилось, это руководитель виноват. Да? Есть такой закон, психологический, очень древний закон. Все спокойно обмениваются информацией, нет какой-то тайны. Нет какой-то тайны. Обычно, когда буря идет, все друг от друга скрывают информацию. А пришел новый Гриним, а вам зачем? Потом скажу. Понимаете? Тайна какая-то вдруг возникает. Если стадия бури прошла, наоборот, всем хочется всем рассказать, всем позвонить, сказать, что-то вот такое, такое, такое, такое. Я часто приезжаю в какую-то организацию, 2/3 людей даже не знают, что я приезжаю. Все скрывают, что я приезжаю. Вот такое желание, только чтобы я был, а другие, вот им не надо. Им еще рано. Это все не нужно. Это просто стадия тяжелой бури. Стадия тяжелой бури. И потом еще хуже. Они потом все равно узнают и приходят. И такие скандалы прямо передо мной вообще происходят. Ах, вы мне не сказали. А вам еще рано такое служить. И такая битва начинается насмерть. Передо мной там женщины мутузят друг друга за волосы, таскают вообще. Понимаете? Это... Есть такие тяжелые стадии бури. Вы это видите в жизни. Я просто сейчас так рассказываю, в общем, что-то. Но это происходит в жизни. Происходит в жизни. И когда наконец это приходит, это прохождение бури, тогда никто не боится риск какой-то. Все берут на себя ответственность. Все хотят рисковать, потому что никто их за это потом убивать не будет. Все хотят рисковать. Все хотят ставить эксперименты. Всем это хочется. Почему люди оставляют организацию, давайте подумаем. Ничего, что сегодня чуть-чуть больше. Потому что я хочу всю тему сейчас так закончить, это, чтобы было ясное восприятие. Почему люди оставляют организацию? Запишите себе такую цифру. 9% обнаруживают что-то дешевле или лучше качеством. где-то дешевле. Я часто такое слышу. А ты сейчас в какую организацию? Ты, о, там же так все дорого, вот сейчас вот какая организация, тут все дешево. Это легче продавать. Да? Дешевле или лучше качеством? 9% уходит от этого. 14% просто не нравится товар. Чего я буду продавать какие-то индийские товары? Чего это не будет? Я лучше буду продавать русский мед. Просто человеку не нравится товар. 14% уходит. Как вы думаете, от чего уходит 75% из организации? Это международная статистика. 75%. Близко. А конкретно от чего? Да, конкретно. Что? Что именно во взаимоотношениях им не нравится? Близко, да. От того, что они чувствуют, что их не ценят. 75% уходит от этого. Что они приходят в организацию и чувствуют, что их не ценят. Не ценят. Не ценят. Просто не ценят. 75% просто уходит от этого. Уходит. Люди готовы жертвовать, терпеть неудобства до тех пор, пока их ценят. Люди будут верны, пока их ценят. Готовы ехать дальше, платить дольше, готовы терпеть ошибки всех подряд. Если их ценят, они будут верны этой организации. Пока вас ценят, вы будете верны какой-то структуре, так? Так, пока вас ценят. В 6 раз больше нужно сил, чтобы привлечь нового человека, чем сохранить старого. Понимаете? В 6 раз больше. У нас некоторые сетевые организации целиком направлены на привлечение новых людей. Глупость! Большее количество усилий, 90% усилий должно быть на сохранение старых. Тогда все будет легко. Понимаете? Это старая русская поговорка. Старый друг лучше новых двух. Почему мы поддались на эту американскую уловку? Что должно быть постоянно много новых людей. Это уловка, это текучка. Это текучка кадров. Да, должны быть новые люди, но они должны привлекаться взаимоотношениями в коллективе. Они должны рваться. Если мы устроим в нашем коллективе идеальные отношения, если мы будем ценить каждого и любить его, даже если он ушел. Он ушел, а мы ему будем носить наши товары, дарить наши товары, любить его и приглашать на все наши праздники. И помнить о нем всю жизнь, как раньше о пенсионерах мы заботились. Он ушел с завода, его помнят до сих пор. Я сейчас живу рядом с заводом, завод уже закрылся, а совет ветеранов все равно еще существует. И они ходят и помнят. Люди такие счастливые, смотрю. И этот пенсионер, он ходит и счастливый. Завод уже закрылся давно, уже 20 лет назад. А он счастливый ходит, пенсионер. О нем все помнят. А у нас человек ушел, а это же не наш предатель. И если люди это увидят, то, во-первых, никому уходить не захочется из такого коллектива. А во-вторых, что такая очередь станет, вы будете людям отказывать в приеме. Понимаете? Если мы ищем новых людей, значит, у нас плохие отношения в коллективе. Если у нас в коллективе хорошие отношения, люди будут биться сюда, вся находка станет в очередь, все запишутся. Если просто будут хорошие отношения, если просто мы будем ценить друг друга и любить. Потому что никому не нужны на самом деле просто деньги. Людям нужны деньги с хорошими отношениями. Понимаете? Людям нужны деньги с хорошими отношениями. Нам нужно счастье, в конце концов. Мы хотим счастья. Мы хотим любить и быть любимыми. Да? Нам хочется. Нам хочется этого. Хочется, это факт. Если мы это найдем, если мы это создадим, то не нужно будет искать новых людей, нужно будет от них отбиваться. Понимаете? Нужно будет от них отбиваться от новых людей. Конкурсы проводить. А кто сможет следовать правилам любви? Вот этого нужно достичь. Через внутреннее развитие. Понимаете? И самое главное, никто не причиняет столько вреда, сколько друг, ставший врагом. Никто не причиняет столько вреда. Понимаете? Система такова, если человеку что-то нравится, то он сообщает 2-3 людям. Вот такой вкусный чавампраш, тоже попробуйте. 2-3 людям сообщает. Но если человеку не понравился ваш чавампраш вместе с вами, то он минимум 15 расскажет. Смотри, не покупают, такие люди плохие. И вообще все это индийское, они наши, все не смотри, все. 15 расскажет. Понимаете? Да, никто столько вреда, но не причиняет, столько друг, ставший врагом. Никто. Нет. Организация не сможет достичь успеха, если постоянно теряет своих членов. В Все должно быть поставлено на то, чтобы человек не терялся. А если даже он потерялся, он не должен называться потерянным. О нем нужно дальше заботиться, любить его дальше. Он не должен чувствовать, что он ушел. Его должно дальше быть. Все должно быть на это направлено. Несколько человек должны на это работать. Понимаете? Это внутренние социальные гарантии. Да? Внутренние социальные гарантии. И тогда все будет хорошо. Тогда мы не будем просто горсткой таких фанатов, которые просто пытаются быстро за один день построить удачную финансовую структуру. Посмотрите, сколько всего закрылось. Каждый день, если вы пойдете в статистику по России, вы узнаете, что регистрируются сотни тысяч организаций, и еще столько же закрывается. Понимаете? Нет стабильности никакой, потому что никто не говорит о миссии, о целях, об идеях. Все пытаются просто по-новому делать деньги. Но идеи те же остаются. Обмануть другого. Просто заработать деньги путем продажи неизвестно чего, неизвестно кому. Понимаете? Но мы-то продаем хороший товар. Он действительно хороший. Он действительно миллионами лет вообще проверен. Понимаете? Это не какие-то рецепты. Это рецепты Богом данные. Их дал Дханвантари, воплощение Бога на этой земле. Особое медицинское воплощение. Разные воплощения Бога по-разному приходили. Одни заповеди давали, другие еще что-то, какие-то принципы. А Дханвантари было специальное воплощение. Он рецепты давал. Дханвантари, знаете такую личность? Рецепты давал. Рецепты давал. И мы по этим рецептам питаемся. Особые рецепты. Их Бог дал. Это не что-то. Понимаете? Это от Бога данный рецепт. Это не просто какой-то дядя Вася придумал. Нет, это Богом данный рецепт. Поэтому несем идеальное. Нужно просто еще пример дать людям, что мы действительно хорошие люди, действительно. Что мы это не просто кушаем, а мы еще друг друга не кушаем. Понимаете? Мы не просто кушаем этот продукт, мы еще друг друга не съедаем, в конце концов. Потому что у людей остается не просто наш товар, у них наши отношения остаются в сознании. Что мы из себя представляем, кто мы такие. Человек может терять веру в организацию, и это в основном это происходит от событий внутри самой организации. Разочарование в лидере часто приводит к большим проблемам, поэтому мы всегда должны хорошо относиться к лидерам, как бы им трудно ни было. И как бы они себя непонятно для нас не вели, мы должны любить своих родителей. Потому что все-таки они родители, они берут на себя эту ответственность, какие бы они ни были. Да. Лидер должен любить власть, в свою очередь, по одной причине. Он должен любить власть, это факт. Но за что он должен любить власть? Потому что власть дает ему возможность заботиться о других. Вот за это должен лидер любить власть. Он должен стремиться к власти, потому что это возможность заботиться о других, понимаете? Не возможность эксплуатировать других, а возможность заботиться о других. Вот это лидер, да? И пусть он любит власть, и хорошо, что он любит власть, и пусть его методы свои, но он хочет заботиться о других. Это его идея, это хороший лидер. Есть также карма предприятия. Есть также карма предприятия. Последнее давайте расскажу сейчас. Карма предприятия. У человека есть карма, и у организации есть карма. И организация не сможет развиться, если будет постоянно себе создавать плохую карму, да? Это просто. То есть совершать культурные глупости. Понимаете? Нельзя долго прожить, если постоянно кушать гадости. Понимаете? Нельзя долго прожить, если постоянно переходить дорогу на красный свет. Это карма. Но мы знаем, что на красный свет переходить нельзя, потому что карму сразу видно. Да? Что пошел, сбили. Все. Особенно Приморье, да, меня всегда пугают. Тут так что быстро происходит. Тут фактически семафоры не работают. Я не знаю, как здесь, в Владивостоке, там вообще... Я не верю семафорам, я только своим глазам верю. Когда уже никого нет, только тогда это самое там... Вот эти страшные их, перекрестки сейчас хоть там более-менее, развязки сделали. Раньше, помню, там это Баляева там или что, я там перейти вообще не мог дорогу часами. Стоял, боялся все это. Бесперерывно. То есть там в Хабаровске более-менее так, хоть еще слушаются, а тут вообще не слушаются. Но карму сразу видно, бах, нет человека, все. Одного раза мне хватило. Я стоял, человек стоял впереди меня. Зеленый свет только зажегся, он шаг сделал, бух, нет человека. На моих глазах. Все, мне этого хватило. Я до сих пор стою вообще как вкопанный. Пока все не увижу во все стороны, все. Шага не делаю. Карму сразу видно. Но в предприятии карму не сразу видно. Это предприятие просто разваливается и все. Угасает, угасает. Уж такая карма не сразу видна. Крыша сразу не рухнет. Сразу в этот момент. Нет. Просто разваливается предприятие. Посмотрите, сколько разваливается предприятие. И карма вот в чем состоит. Это объясняется в таком трактате, который называется Шримад Бхагаватам. Есть такой трактат. Там объясняется, что общество, когда только создается общество, оно должно заботиться о некоторых своих прослойках. Обязательно. Мы должны заботиться о некоторых частях нашей организации. Если этого не делать, общество будет разваливаться. Есть 4 прослойки в организации, о которых обязательно нужно заботиться. Первая прослойка – учителя. В обществе должны быть учителя, и общество должно заботиться, чтобы учителя спокойно учились и обучали других. Понимаете? В обществе должны быть учителя. Должны быть учителя, свои учителя, которые развиваются, общество их поддерживает, дает им достаточно денег, чтобы они спокойно учились и спокойно учили других. Как вы думаете, в России заботятся об учителях? Не заботятся. Вторая прослойка. Нужно заботиться о детях. Дети – это наше будущее, дети – наше счастье. Если о детях в обществе заботятся, само общество счастливое. Поэтому помните, во всех нормальных обществах всегда были свои детские садики, там то все, 5-10. Помните? Лагеря там туристические, заботились, подарки, все. О детях нужно обязательно заботиться. Тогда все мамы будут спокойны, счастливы, потому что о детях заботятся. А так думай, где там что. Помните, как это было здорово, когда свой садик был на работе? Все было очень легко и здорово. Никаких проблем не было. Развалили систему. Хорошая была система, хорошая. Много было всего хорошего. Зачем все рушить? Нужно добавлять хорошее. Добавлять. Вот Китай, например, добавляет, он не рушит. Он коммунизм так и оставил коммунизмом. Он добавил еще форму капитализма. И все нормально, все счастливые. В 3 раза уже нас обогнали. В 3 раза мы уже от них отстаем. Просто добавили. Мы решили все разрушить сначала. Все разрушить. Это неправильная идея. Добавить надо, добавить. Понимаете? О детях нужно заботиться. Должна быть забота о детях. Какой-то человек должен этим заниматься, думать. Там такой праздник, такой, как все организовать, о детях подумать, позаботиться. Следующее, о женщинах нужно заботиться. О женщинах. Женщины должны быть счастливы. Женщины должны быть счастливы. В ведах описывается, женщинам нужно постоянно делать дешевые подарки, а на праздники делать дорогие подарки. Потому что женщины любят подарки. Любят женщины подарки. И хороший муж — это тот, кто постоянно делает дешевые подарки, а на праздники делает очень дорогие подарки. Особенно рекомендуется драгоценности дарить, украшения, чтобы женщина была счастлива. Новая одежда, новая одежда. И тогда женщина будет довольна, если ей постоянно что-то дарят, женщина будет довольна. Некоторые организации это поняли, у них подарки уже в бизнес-план включены, да? А женщин нужно заботиться, чтобы женщина могла спокойно болеть, чтобы женщина могла спокойно рожать, чтобы они заботились, что женщина не просто ушла там в какой-то декрет, и все они забыли все. Нет, а что ей, они заботятся действительно. Ей носят деньги, продукты, все. Заботятся о женщине. Декретный отпуск. Забота о детях. Женщины же рожают у нас, да? В конце концов. Если у нее этой заботы нет, как она будет работать в организации, где они не заботятся? Она подумает, что вот скоро рожать, нужно уже куда-то пойти в другую организацию, где хоть какую-то там платят, да? Так же это происходит? Так происходит. Вовремя примут. Женщины знают, как это сделать, так что приняли. У нас умеют. Нету верности, верности не будет. Нету защиты женщин, женщины будут разбегаться. Факт. Женщины будут разбегаться. А женщины — основа любых организаций. Женщины очень стабильны. Женщины стабильны. Поэтому они основа организации. Видите, женщины в основном сидят. И везде, куда бы я ни приезжал, везде женщины. Обычно вот 2 мужчины, вот я не знаю, в чем секрет. Обычно 2 мужчины всегда. Я не знаю почему. Женщин может быть 90, 300, но мужчин всегда 2. Я не знаю почему. Какая-то тайна вообще в этом есть. Мистическая, да. Мистика. Это святые люди. Это святые люди, их нужно на руках вообще носить. Потому что мужчинам всегда страшно в большом женском коллективе. И их нужно всегда уважать, любить, давать им возможность немножко поруководить, там что-то там. То есть они должны чувствовать, что их все уважают. Женщины их не должны задавливать, иначе они разбегутся в страхе. Потому что им страшно. Представьте, много женщин, один мужчина. Это страшно для мужчин. Нет, они не должны этого бояться. Не задавливайте мужчин, что когда женщины на работе, это так, все. Как на коне женщина с шашкой. Она и мужчину порубает. Ничего ты не понимаешь, мы все сделаем как надо. Нет, пусть будут боссами в своем месте. Будут счастливы, мужчина должен быть счастлив. Он будет счастлив, если его как босса считают. Что он что-то значит, очень многое делает. Давайте пригласим Василия Степановича, он мужчина, он сможет это разрешить. Даже если он это не разрешит, то он это оценит, что его как мужчину принимают. Понимаете? То есть мы должны быть в этом плане очень аккуратны. Женщины, да что еще? Последнее, да? Старики. Мы должны заботиться о стариках. Заботиться о стариках. Потому что старость приходит не тогда, когда ее ждут. Старость приходит, человеку становится трудно, приходят болезни, слабость. И большая обида, что человек много сделал, а его не оценили. Никто о нем не помнит. Как вы думаете, в России о учителях, детях, женщинах и стариках заботятся? Нет. Поэтому пока вот это не будет понято, общество не может нормализовываться. Поэтому, видите, все разваливается. Все разваливается, все просто разбегаются в разные стороны. Все воруется, все... Никто не хочет этому обществу быть верным. Никто не хочет быть верным. Верность пропадает. Поэтому, если мы объединились, даже если у нас несколько человек, нам уже нужно об этом думать. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть. Что мы можем сделать для этих четырех классов? У кого есть старики, у кого есть дети? Ну, женщины, мы все женщины, уже сами о себе позаботимся, да, как говорится, уже, что уже делать? Приходится о самих себе хороших заботиться.
1: Есть два мужчины.
0: Да, вот два мужчины. Но они на всех.
1: Ничего не смогут.
0: Их не половина, их всего двое. Поэтому не ждите много, если какая-то, если какой-то класс не давлеющий, не ждите много, но все равно. Будьте аккуратны, мы должны друг о друге заботиться. Мы должны заботиться друг о друге. Женщина, есть еще такой закон для женщин, запомните. Так как женщина может... Женщины сейчас друг от друга все требуют, да, так как женщин много. Запомните, что женщина должна работать столько, сколько ей хочется, и там, где ей хочется работать. Понимаете? Потому что женщина должна быть спокойна. Поэтому она должна работать там, где ей хочется, и столько, сколько ей хочется. Нельзя от нее требовать больше. Нельзя говорить, все, у нас там марафон, и мы все должны 2 недели по 12 часов ходить и продавать там нашу продукцию. Ну ей не хочется этого. Женщина счастлива тогда, когда она делает то, что ей хочется, и столько, сколько ей хочется. Понимаешь? Это женщина, это не мужчина. Мужчина может упираться, ему все равно. Он может и поработать, ему он знает. У него цель впереди, он уперт. Но женщина должна наслаждаться своей деятельностью. Ей это просто должно нравиться. Она должна быть радостна от того, что она столько, сколько хочет, делает, да? И там, где она хочет это делать. Все же так хотят работать, женщины? Так хотят, да. Они будут счастливы, да. Мужчины более дисциплинированные. Им, наоборот, больше нравится, когда все четко, конкретно, есть все, все объяснено, сроки даны, им это проще делать. Мужчинам это проще. Такое более такое логическое мышление. Женщины более импульсивные, более интуитивные, более спокойные, так сказать. Их нельзя выходить из себя вот этим. Если женщина выйдет из себя, то все, она съест всех. Понимаете? Если женщину ввести в такой гиперэнтузиазм, она всех растопчет. Понимаете? Она всех достанет своим челомпрашем. Всех. Все купят здесь, все купят там. И потом все будут плеваться. Ну и что? Все будут плеваться. Нет, нужно, чтобы все было спокойно, ровненько, аккуратненько. Нужно что-то больше делать. Давайте это делать больше спокойно. Спокойно. И кто сколько может? Женщины должны делать столько, сколько они могут. А иначе будет расстройство женского здоровья. Женщина не должна поднимать больше, чем ей положено. И также работать ей надо больше, чем ей положено. Простые вещи. Это и есть забота. Забота. Время уже много. Можете мне задать пару вопросов. И завтра я продолжу эту тему. Пожалуйста.
1: Вы говорили о стадии формирования.
0: Да.
1: Первичные правила отношений. Вы их подумаете?
0: Первичные правила отношений?
1: Да.
0: Мы их чуть позже пройдем. Мы будем изучать завтра правила, позволяющие поддерживать золотые отношения. Это будет завтра. Потому что это отдельная тема. Сегодня мы вот стадии все прошли более-менее. Должно, я думаю, быть все понятно. Да?
1: Да.
0: Хорошо, большое спасибо, что вы все выслушали.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Деятельность нужно понимать, как мы говорили, знанием. То есть знание должно дать понимание, что такое щедрость. Поэтому сейчас мы на самый верх заберемся, на самую вершину. Секрет щедрости состоит в том, что в действительности для того, чтобы достичь истинного результата в жертвенности, высшего результата, человек должен пожертвовать своим мировосприятием. Отдать свое мировосприятие и принять то видение, которое ему дается в священных трактатах. Человек должен пожертвовать свое видение ради того, как видит этот мир Бог, в конце концов. То есть уйти со своей точки зрения, встать на точку зрения абсолютной истины. Вот это вызывает трудность. Человеку легче последнюю на рубаху отдать, чем сменить свое мировосприятие. Наше сознание постоянно этому сопротивляется. То есть мы не можем эту точку перейти. Мы все время мы принимаем только то, что как-то связано с нашей точки зрения. Вот это да, с этим я согласен. То есть, а внутри идет процесс этот материальный, соглашение. С этим я согласен, с этим я согласен, с этим я согласен. А вот это ерунда. На точку абсолютно истины невозможно перейти. То есть духовный трактат дает это видение. Но мы привязаны к каким-то терминам, к каким-то определениям, обусловленности. Как это мир плоский? Да, плоский мир. Ну, любой физик вам расскажет, что есть разное мировоззрение. Абсолютно никакой проблемы нет. Смотря с какой точки смотреть, мы со своей точки смотрим, мир так устроен. Но можно увидеть множество описаний. Двухмерный, трехмерный, четырехмерный, какие угодно. И уже будет другое восприятие. Какая проблема? Никакой проблемы. Что вы двухмерное мировосприятие не видели? На телевизор дома приди, посмотрите. Двухмерное? Двухмерное, какая проблема? Многие живые существа двухмерно мир воспринимают. Кто-то трехмерно, кто-то четырехмерно. Разное. И на каждом уровне другая точка видения. Но человек очень так все обыденно воспринимает, думает, ну я же этого не вижу, поэтому этого нет. Ну ты много чего не видишь, мы говорили об этом. Даже воздуха не видишь. Вот это вот умение, в общем-то, встать на чужую точку зрения, это даже культурный момент, в конце концов. Как стать другом другого человека? Нужно его понять. Как понять другого человека? Нужно встать на его место. И это тут же приводит, в общем-то, к улучшению взаимоотношений. Это нужно выслушать его, как трудно выслушать другого человека. Замечали? Это величайшая жертва. В основном человек отключается, не хочет слушать. Даже в материальном плане очень трудно. Но приходится, а, например, мы говорили, такой пример материальной жертвенности мать проявляет. Она встает на точку зрения ребенка. И она его понимает. А если отец, например, не хочет вставать на точку зрения ребенка, он его не понимает, что он хочет, что ему надо, что он орет. А мать понимает, что он хочет. Она встает на его точку зрения. И она с ним также разговаривает, также ест, то есть на этом же языке. То есть жертвенность, что ее сознание другое, но она встает на тот же уровень с ребенком, чтобы было взаимопонимание, появляется взаимопонимание, они понимают друг друга. Понимаете? Также, в общем-то, даже животное можно понять в какой-то мере. И животное можно понять, что оно говорит, как оно общается. На Востоке очень много таких товарищей, они дрессируют животных. И абсолютное взаимопонимание, они говорят, что делают животные, идут, делают. Никакой проблемы нет. Это у нас воспитание через палку. Так как дрессировщик не хочет вставать на уровень животного, на его миросозерцание, то он просто бьет его и все. А на Востоке другое воспитание может быть вполне. То есть они понимают друг друга, могут разговаривать. Такое традиционное искусство на Востоке. Ну поговорить с животным. Обезьяна понимает. В этом же настроении. То есть сам принцип, что для развития необходимо пожертвовать со своей точки зрения низкой ради высокой, иначе нет никакого развития. Мы не готовы отдать себя, в общем-то, свое мировосприятие.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Милость Бога, всего самого лучшего, всегда сопутствует вам, низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитву.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

То есть можно спокойно жить себе, ну, понижая уровень гуны и повышая, как бы, ну, поддерживая тем самым уровень счастья. То есть есть такая закономерность. Вот. То есть есть такая закономерность, что мы должны испытывать, ну, единицу счастья. Да? Ну, как бы, ну, допустим, не единицу, а 100%, скажем, 100% счастья. Мы должны быть на 100% счастливы внутри. Наша природа такая, ну, природа сознания, сачитананда, да? То есть мы должны счастливы быть постоянно. Вот. И вот смотрите, мы счастливы, да? Вот. И есть два варианта развития событий. Первый вариант развития событий. Мы не хотим прилагать усилия быть счастливы, тогда понижается уровень, ну, как бы, ну, качества счастья. То тогда понижается гуна. Ну, понижается гуна, и счастье. И счастье равно 100% все равно. Да? То есть, и поэтому есть такая концепция, что вот раньше, по крайней мере, религиозные общества многие, они проповедовали, вы хотите быть счастливыми? Да? Так вот давайте занимайтесь духовной жизнью. Хотя это нонсенс, человек всегда счастлив, потому что наша такая природа, если мы несчастливы, мы мертвы. То есть мы в анабиозе каком-то находимся. То есть всегда человек счастлив. Даже человек, который, ведет образ жизни, убийца какой-то такой, маньяк, вообще низший из людей, он тоже счастлив. Просто его счастье, оно сильно понижено в гуне. А почему понижено? Потому что, Кришна, он обязал себя делать нас счастливыми. И если не прямо делает, то косвенно через этот мир делает нас счастливыми. И получается, что если мы хотим быть счастливыми, но не хотим прилагать усилия к счастью, то это не отменяет закон, что мы не будем счастливыми. Вот. Но это понижает уровень качества нашего счастья. Если раньше, мы счастливы были от того, что послушаем какую-то лекцию, почитаем что-то интересное, да, или поработаем хорошо на работе, сделаем какие-то полезные вещи, то мы счастливы. То если, мы не хотим больше такие усилия прилагать, но хотим быть счастливыми, мы можем просто выпить водки какой-нибудь, да, или коньяку какого-нибудь хорошего. Вот. И тоже быть счастливыми. Уровень счастья будет все тоже 100%. Но просто понизится гуна счастья. Вот. С другой стороны, то есть мы можем прилагать усилия, и получаем все тоже 100% счастье. Вот. Но при этом мы растем в гунах. То есть, допустим, нам захотелось быть еще счастливыми, наслаждаться более остро, да? Даже не более остро, а если мы усилия прилагаем в своей жизни, то мы получаем счастье больше, чем, вместо того, чтобы послушать какую-нибудь музыку, ВКонтакте где-нибудь или какую-нибудь музыку дома, мы пошли куда-нибудь на живое выступление каких-нибудь талантливых людей, которые всю жизнь посвятили музыке, да, какую-нибудь филармонию или еще что-то, причастились чем-то, какой-то культурной, причастились к гуне благости, да, влили в себя за счет усилий, за счет потраченных денег, времени, да. То есть мы совершили усилия, наша гуна повысилась. Вот наша гуна повысилась. Вот поэтому вот это два варианта развития счастья. Эти варианты не учитывают духовное счастье. Потому что духовное счастье, оно находится вне этого, но тем не менее для духовного счастья очень важна гуна. Если гуна слишком низкая, то человек он просто-напросто не может понять, что такое духовное счастье. Не может почувствовать, что такое духовное счастье. Вот.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественно.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

две вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать насаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время писать. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от огня. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время мира. Очень важно, что для вас время сейчас. Что оно вам диктует? Понимание своего предназначения в данный момент времени, понимание своей задачи в данный момент времени – это и есть счастье. Это великое благословение времени. Вы живете в ногу со временем. У вас никогда не будет никаких депрессий, никаких страданий и так далее. У вас будет ощущение счастья, ощущение бесстрашия, ощущение внутреннего богатства. Вот что такое время. Время – это одна из самых богатых энергий Бога. Это материальная сфера. Поэтому я очень-очень-очень прошу вас с большим-большим уважением относиться к времени. Потому что как только вы хотя бы ко времени начнете с уважением относиться, вы уже начинаете выстраивать свои взаимоотношения с Богом. А по большому счету мы сюда явились, во-первых, развить в себе любовь, безусловно, а во-вторых, понять ваши взаимоотношения с Богом. Потому что ваши взаимоотношения, я еще раз хочу сказать, они неповторимы. Поэтому Бог – это личность, абсолютно реальная личность, с которой мы устанавливаем взаимоотношения. Если мы его игнорируем, мы его не зовем, как он может с нами быть? Если я сегодня вот просто отвернусь от Сергея и буду делать вид, что его нет. Но Сергей вот такой деликатный, а потом человек будет думать, ну что-то странное, смотри, ну то есть, ну да. Наверное, у меня сегодня настроение не то, нет настроения со мной общаться, ну-ка терплю. Это так подумает Сергей. Бог еще более деликатный. Он просто со страданием смотрит, думает, ну, время со мной не хочет. Поэтому если мы разворачиваемся и начинаем общаться с Богом, как с реальной личностью, мы начинаем звать Его, мы начинаем прислушиваться к тому, как Он с нами разговаривает через знаки, через людей, вот через всех нас. В каждом мы видим Бога, и через каждого Бог с нами беседует. Через каждого Бог нам что-то говорит. И мы когда начинаем с уважением относиться ко всему, как с нами беседует Бог, Он через нас, через наши руки делает. Вот когда сегодня мне приносят цветы, дважды, я понимаю, что это Бог мне сегодня принес столько цветов, да? То есть через все, что-то я вам сейчас говорю, что-то через меня говорится. Потому что я говорю одни и те же слова для всех, но каждый слышит что-то свое. Потому что именно...

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Я небольшой повтор сделаю, то, что было вчера. Ну, вещи были важные, необычные, непривычные. Ну, там говорят, безвыходная ситуация, молитва. И было бы здорово какую-нибудь такую формулу получить. Просто заклинание какое-то. И повторил, и все проходит. Вот это было бы здорово. Вот приходишь на семинары, открыли тайну. Вот такая формула, вот так вот скажешь, и все пройдет, все рассосется, звезды станут на свои места. Но знаете, вот такого, это слишком просто. Это слишком просто. Таких формул, ну, это дешево слишком. Поэтому немного все во много раз сложнее. И молитва – это не какой-то, знаете, одиночный какой-то поступок. Вообще молитва – это настроение определенное. И то, как это работает все… Я поэтому стал объяснять философски этот момент. Мы хотели разобраться. И я повторю то, о чем мы говорили вчера. Первый момент. Я буду на доске что-то помечать. Первый момент, надо понять, что мы всегда зависимы. Вот если мы хотим есть, что мы должны делать? Если мы хотим есть, что мы должны делать? Смотрите, как звучит. Мы должны кому-то. Чувствуете? Чувство долга появляется. И всегда что-то надо делать. Что-то я должен делать. Хочешь получить диплом? Ты должен учиться, говорят. То есть долг мой – учиться. Ты хочешь поесть? Твой долг – идти в магазин или на дерево. Да? Хочешь поехать на... автомобили, ты должен заправить автомобиль. Вот это чувство, это долг появляется. То есть я всегда должен что-то делать. И мы постоянно зависимы. То есть так устроено, что мы с вами, вот это мы с вами, все время должны кому-то обращаться. Мы всегда, все время должны что-то делать, чтобы что-то обрести. То есть это наше с вами конституциональное положение, все время кому-то обращаться. Потому что мы не самодостаточны. Покушать надо, бензин надо, повеселили, чтобы повеселили, тоже надо. Все надо. Вот вы макаете, у вас, ну мы отдельно с вами, отдельно поговорим. Вот. Надо, и если надо, то надо к чему-то или к кому-то обращаться. И то, что вчера я рассказывал вам, вот необычный взгляд, вет на те вещи, которые мы должны делать, что оказывается за каждым явлением стоит какая-то личность. Вот это вот новое, что было, такое очень персональное представление о мире. За любыми силами светофор мигает, да? Ведь он не просто так мигает, какая-то живая сила стоит за этим, которая там это все запрограммировала. Получается, что он обращается не просто к чему-то, ну, безликому. Там везде стоят личности. Вот это то, что было вчера новое. И если я обращаюсь к личности, я могу не замечать их или замечать, но с личностями всегда все сложно. То ли дело с роботами. Там все понятно. Опускаешь монетку и получаешь. Но если это личности, то личностный фактор начинает влиять. Вот те, кто из вас работодатели, да, понимают, что такое личностный, человеческий фактор, да? Сразу там, ну, столько нюансов возникает. И какие нюансы возникают, когда мы начинаем обращаться с личностями? Что нужно не только правильно делать. Во-первых, надо... Ведь он тогда может заказы говорить, я тебе должен, что я тебе должен? Мы приходим, что-то берем, и сколько я вам должен? И тут он говорит, сколько вы ему должны. То есть первый момент, вот этот долг перед этой личностью возникает. Ну, в жизни такое бывает, да? Вы что-то берете, и вы чувствуете себя в долгу или не чувствуете, но он требует что-то, или она требует что-то. Долг. Возникает долг, то есть я должен что-то делать. Он ведь хочет, я, значит, должен для него что-то сделать. То есть первое – это то, что внешне я должен делать правильно, а второе еще – я еще должен как-то это делать, ну, в хорошем состоянии, в правильном состоянии. И вчера настрой. Вчера мы сказали о том, что молитва – это определенное настроение, в котором мы признаем свою зависимость. Можно же делать и не признавая своей зависимости. Ну, так вот сделал просто. Ну вот и кинул ему в лицо прям. Вот я выполнил свой долг. Это будет не очень хорошо. Человек может обидеться. Не будет с вами общаться. Можно сделать это уважительно. Вчера, ну, я показывал этого торговца, вот, как по-разному можно с ним общаться. Можно не признавать его. Можно делать то, что он просит, ну, платить, ну, за эти фрукты, но не признавая его, как в супермаркете. Будет один результат. Можно платить за эти фрукты, еще и благодарить его за это. Да? Можно, ну, больше сердца. Мы, когда ехали на машине сегодня, там была авария, и там маленькая царапина. И уже за них вся дорога стоит. И они серьезные, выходят очень, ну, по телефону там, общаются. Вот, похоже, ну, ждут, пока приедут. И мне друг, который меня вез, рассказывает, как он был в другой стране. И, значит, они стоят на переходе, ну, там нужно было притормозить, и кто-то неожиданно на полном скорости врезается в их машину сзади. И им очень понравилось, как реагировали местные жители на этот инцидент. Они выскочили из машины, стали объясняться, ну так, в конце концов обнялись и разъехались. Как так получилось? Личностный фактор, да, человеческий фактор. То есть до такого может дойти. Если это убираем, то есть тогда эффект будет меньше. То есть законы кармы более глубокие. Не только я правильно делаю, но еще правильно настраиваюсь. Чувство благодарности, зависимости, уважения – это все увеличивает эффект от нашей деятельности, если мы общаемся с личностями. Именно так веды объясняют, что за всеми этими не только люди – личности, но и стихии, и наверху также есть личности. И не просто правильно надо делать, уважая эти личности. Тогда эффект будет во много раз больше. И вот эта молитва, это и вот этот настрой, благодарность, это и есть молитвенное настроение. Это не то, что я один раз там как-то, да? По идее, в идеале это постоянное настроение такое. Еще о чем мы говорили вчера. Все усложняется из-за того, что личностей много. Вот тут у нас 100 человек, 100 личностей. И получается, ну, а у каждого есть возможности, у каждого есть то, что мне надо. Мы вчера собирали мне на метро. И, получается много личностей, и у них у каждого, вот каждой этой личности есть какая-то сфера влияния. Некоторые сферы влияния пересекаются, некоторые, ну, допустим, это врач, он может вот так вот, это водитель, он может вот так. Но в каких-то вещах они пересекаются, потому что это тоже может вас подвести. И их много, кому из них обращаться? Еще один момент хотел сказать. Что когда мы общаемся с личностями, вот я забыл этот момент сказать, что чем больше личностных качеств мы проявляем, чем более я признаю, уважителен, тем больше я продвинут. Вот, это еще вчера был тезис такой. И мир, в котором мы находимся, специально так устроен, чтобы научить нас быть личностью. Говорят веды, что совершенство человеческой жизни – развить настроение любви. Любовь означает, что я не только уважаю мнение, ну, как бы окружающих, это минимум, мы говорим про уважение, да, просто. Любовь означает, что я еще ставлю интересы других выше, чем свои. Это любовь называется. И чем больше человек приближается к этому идеалу, тем больше говорят, что он развит. И начинается с того, что хотя бы признавать что они живые. Потому что в наш век технического прогресса мы все более и более становимся механистическими. Мне рассказывали историю, там мальчик в окно смотрел, такая забавная история. Ну, в деревню приехал к бабушке, смотрит в окно, и там корова. Корова. Но он подошел к окну, сделал вот так. И бабушка расплакалась. Понимаете, да? Вот. Но кто не понял, он решил увеличить ее в окне. И вот мы привыкли общаться с компьютерами, да? И мы даже с людьми, да, начинаем общаться как с компьютерами живыми. Это не признак прогресса, это признак деградации. С точки зрения ведической культуры, это признак деградации. Если человек уже к другим начинает относиться просто как к компьютерным персонажам. И вот веды призывают нас, дорогие, поймите, что это все не просто так, личности стоят, надо их уважать. Теперь возвращаемся. Когда много личностей, тут можно уже перепутать, к кому обращаться. Вот этот вот момент, то, что в традициях известных нам называется как идолопоклонство, да, вот, язычество, это вот как раз та вещь, когда люди начинают обращаться не к самому высшему, да, а кому-то, кто поближе. И в основном так и делаем. Ну, близким своим, я от тебя завишу, и это факт. И тут надо как-то делать, что этот человек говорит, иначе я не получу, что он хочет. И смотрите, каждого из них, есть иерархия. Оказывается, есть иерархия. Сейчас я ее нарисую. Иерархия такова, что во главе стоит, это тоже веды нам описывают, во главе стоит верховная личность. Ну, наверху ведь. Наверху он тоже личность, он не просто так. Есть верховная личность. И эта верховная личность, она дает, обладает, вот как говорят, и травинка не шелохнется без его воли. То есть она обладает полной властью. Вот. Но у нее нет цели всех остальных превратить, знаете, такие роботов, которые должны просто маршировать, как эта личность говорит. Если личность, то она, соответственно, уважительно относится ко всем остальным. Тем более верховная личность. И она уважает свободу каждого из этих маленьких частичек. И каждому из них дают свободу и наделяет каждого из них, в зависимости от того, как они вели себя, наделяет каждого из них каким-то богатством, какими-то возможностями. И говорит: дорогой, вот тебе такие возможности, такая машина, такая квартира, такие мозги, такое тело. Нравится? Он говорит: очень нравится. Могу хоть подвигать, да? Да, можешь двигать. Вот тебе свобода, двигай, как хочешь, но судить тебя будем по федеральным законам. Поэтому у каждого, к кому мы обращаемся, есть вот эта вот какая-то сфера влияния. И смотрите, как интересно. Вот я могу обратиться к кому-то из них. Кому-то из них обратиться. И некоторые из них, которые наделены этим могуществом, так как они свободные, да, они могут как угодно пользоваться этим могуществом. Они могут свои правила устанавливать. Он говорит: хочешь, мы там остановились на 5 рублях, да? Хочешь 5 рублей? Здорово. Но для этого тебе нужно будет залезть в чужую квартиру. Может он такое правило установить? Он свободный человек, у него есть такая возможность. Но смотрите, он просит, чтобы человек нарушал федеральные законы. И чтобы вам добиться его благосклонности, вам нужно делать то, как он просит. Но в итоге вы вместе с ним нарушаете законы. Кто-то из них, мы обращаемся к нему, он законы уважает. Он эти законы, которые здесь установлены, федеральные законы, он уважает и говорит: хочешь 5 рублей, тогда тебе нужно, посадить дерево. Вот с ним как-то, меньше проблем, да? Получается, что разные личности, к которым мы обращаемся, они свободные. Вот. И они могут помочь нам дать то, что мы от них хотим. Но они каждый могут просить что-то свое. И некоторые просят какие-то неэкологичные вещи. Замечали такое? Обращаешься к каким-то людям, они такое попросят. Ты думаешь, не знаю даже. А что делать? Хочется получить от него что-то. И человек попадает в зависимость от таких личностей. Почему же люди обращаются к разным таким? Их так много, да? Почему одни к одним обращаются, другие к другим? Почему некоторые попадают в зависимость от нехороших людей? Почему так происходит? Почему бы они на хорошую работу не устроились? Работали бы по 12 часов, зарабатывали бы 1000 рублей в день? Почему так? Почему так? Они все разные. Это зависит от чего? Вчера мы говорили. От его желаний. И желание — это не то, что такое, вот знаете, я желаю. Желание — это значит, что-то нравится. Это вкус какой-то, интерес какой-то. Знаете, есть люди, они даже могут не отдавать себе отчета в этом. Они, ну, не все же философы. Философы могут книжки писать. Вот, я думаю, что это важно, и пишут. Там все логично, с картинками, да? Вот это философы. А есть, знаете, не философ, точно такой же. Они одинаковые. Оба хотят одного и того же. Один просто книжки может писать. А тому просто нравится это делать. Люди ходят на улице, они просто нравится что-то делать. И если человеку нравится, чтобы было побыстрее. Знаете, там вот я сидел за компьютером, неожиданно пришло мне письмо. У меня застучало сердце. Там было написано: «Вы выиграли в лотерее». Еще и на английском там все было написано. В каком-то там городе была лотерея, и выиграли значительную часть этого приза. Пожалуйста, никому не говорите об этом. Я думаю, вот это да. Вот это я выиграл. Вам нужно связаться с таким по этому телефону, вам сообщат, как вам перешлют этот приз. Я думаю, надо звонить в Америку. Вот. Потом мне объяснили все. Как это работает. Но почему так застучало сердце? Вот оно, бесплатно, ну все, свалилось, конечно же, быстро. И вот эти вот объявления, где дешево и сразу быстро и много, оно очень привлекает людей, которые в гуне невежества, которые хотят, они думают, что все здесь бесплатно. Ничего делать не надо, никому не надо кланяться, никому не надо служить, никому не надо уважать. Просто раз и все. Вот. Но люди, которые поразумнее, они уже это не принимают. Поэтому вера или как бы обращение, к кому я обращаюсь, зависит от желаний человека. И часто мы не отдаем отчет в этом. Вот. Логика — это уже вторая вещь. Логикой можно что угодно оправдать. Если работает логика, можно нарисовать любые графики. Можете ради интереса зайти в интернет, написать «НЛО нету». И вам будут сайты, где логически, научно доказывают, что никакого НЛО нет. Потом напишите: НЛО существует. И точно так же логически, с таблицами, с фактами доказывают, что НЛО существует. И что угодно можете так написать. Это уже вторичная вещь, логика. Первичное желание. И так устроено, что сверхдуша, говорят веды, сверхдуша в сознании подсказывает живому существу, к кому обратиться. Давайте я стеру этот знак на всякий случай. Что? Большой тут будет у нас просто. Сверхдуша подсказывает. Да, кто-то скажет, что масонский знак. Хотя это не масонский знак. Это знак древний. Вот, еще в Египте он был. Вот. Она подсказывает, к кому обратиться, чтобы исполнить свои желания. Поэтому обратиться к верховному существу в основном люди не обращаются.

0: Да, еще надо понять, что тут платы везде разные, поэтому, ну, в зависимости от того, сколько человек готов заплатить, его будут направлять туда или туда, подсказывать изнутри. Теперь, чтобы обратиться к тому, кто наверху, как вы думаете, там ведь должна быть самая большая плата? И если вот этой самой большой платы человек не готов заплатить, то ему никто из сердца не подскажет туда обращаться. И знаете, что за плата? Вот если вы были бы наверху, и вы были бы личностей, вот с кем бы вы хотели, ну, общаться?
1: Благодарными.
0: С какими-то благодарными, да? Ну, какие-то нормальные люди, чтобы были. Ну, вот вы даже сами, вот с кем вам приятно общаться, если у вас все есть уже? Непонятно, если что-то нет, там приходится общаться непонятно с кем, чтобы было. Но когда у вас все есть уже, хочется с какими-то хорошими людьми общаться. Поговорить там, чтобы тебя уважали, чтобы тебя любили. Ну, любили вообще. Чтобы не было какой-то двойственности, да? Вроде говоришь, а смотрят на тебя и думают, что у тебя в карманах лежит. У меня диктофон в кармане. Вот, все нормально, это не бомба. Вот. И вот точно так же, ну, те, кто находится наверху, вот в этом обществе, они тоже выбирают, с кем общаться. И точно так же тот, кто находится во главе этой всей пирамиды, это верховная личность, она хочет общаться с те, вот те, кто чуть не такие, да, пожалуйста, вот обращайтесь. И изнутри подсказывают, хочешь вот так, тут не надо много платить. Можешь и не уважать, можешь или сильно не уважать. Знаете, иногда трудно быть личностью, ну, надоело просто. Ну, как бы, оставьте меня в покое. Ну, пожалуйста, вот обращайся к компьютеру. И такая изнутри, ты будешь счастлив, если будешь жить с компьютером. Он тебе поможет, он сделает тебя счастливым и хорошим. Или тебе нужно обращаться еще к кому-то, да? От этого зависит, кому нас вдохновляет обращаться. Теперь смотрите, чтобы обратиться к нему, у человека должно быть чистое сердце. И чистое сердце означает, нет личных интересов. То есть святой, да, мы их называем, такой термин ведет, святой человек. И вот святой человек, у которого нет эгоистических желаний, который ничего не пытается выжить, вот, из того, с кем он общается, становится очень привлекательным. Замечали, что такие люди привлекательные становятся? Все хорошие качества проявляются. Вот. Как вам помочь? Я тебя понимаю. Уже привлекаешься сразу же. А если вообще никакой корысти, то он говорит, как вам помочь, и потом думает, ну вот это всего 100 рублей стоит. Ну ладно. Но когда вообще для вас делают и ничего не хотят, то вы сразу проникаетесь. Ну, приятно с таким человеком общаться. И не только мы привлекаемся, но и верховная личность привлекается таким человеком, потому что верховная личность, так как она личность, бескорыстная и полная любви, ему нравится общаться с теми, кто также может любить. Поэтому обычно говорится, что обращаться вот к верховному существу может человек, у которого чистое сердце. И какой признак? Какой признак, что кто-то обращается к высшему существу, а не кому-то вот здесь? Признак такой человек, какой признак святого? Давайте посмотрим, если он общается с верховным существом, то у него несколько признаков есть. Первый признак, что этот человек, он смотрит на мир. Он не видит, ну он, конечно, видит, что мужчины, женщины, да, большие, маленькие, но он не, вот если я сосредоточен, вот опять на метро, да, собрать. Я смотрю на вас вот таким взглядом. У кого есть на метро попросить? Но если меня не интересует это, как я буду смотреть на людей? Никак, говорят. Если я смотрю, что вот есть он, да, я вижу его, а если он самый главный, то получается все остальные, они связаны с ним. Ведь это он источник всего. Джанмади, если я это, ага. Тот, из кого все исходит, это определение абсолютной истины. Тот, из кого все исходит, означает все, что мы видим, это является его продолжением. И вот как я смотрю на мир, везде продолжение моего любимого человека. Вот так я смотрю. То есть не смотрю, есть там 5 рублей или нет. Смотрю, дорогой для моего дорогого человека человек. И я не смотрю, это есть у него борода.

0: Или он лысый, вот, есть у него деньги или нет денег у него, богатый, бедный, красивый, некрасивый, ползает он или летает. Вот такая вещь. Я смотрю на то, что это все связано с тем, для кого я живу. Он не делит на чужих и своих, на врагов и друзей. Он одинаково хорошо ко всем относится. Это его внутреннее состояние. И это чувствуется, когда люди с ним общаются. Ну, я очень такой... Недавно мне прислали фильм посмотреть про Франциска Ассизского. Старый тут фильм. Там есть два вот старых, очень хороший фильм. Вот. Там земля, все там есть. Это ветер, брат, ветер, что-то солнце. Да-да-да, вот этот фильм. Да. И Франциск, вот человек в таком состоянии, он так относился к ветру. Что там про людей говорить, если он к ветру так относился? К ветру, солнцу, братья, сестры. Так относился. Видел связь. Вот это настоящее. Этот человек действительно был связан с тем, кто является источником всего. Какой признак, что человек обращается к кому-то пониже? Вот это не наши. Ведь он говорит, это не наши, наши только вот это. Это не наши. Вот эти, которые ползают, то при чем? Там души нет вообще. Видите, души нет. Айфона же нет там. Айфона нет у него, значит, души тоже нет. А тут есть, значит, есть. Вот такая вещь. То есть, первое качество такого человека, что он видит, равенство. Если вы обратите внимание, такие люди, они уже не смотрят на происхождение человека. Они одинаково хорошо ко всем относятся, не только к людям, но и не к людям. Также эта тема грех и грешник, да? Обычно это соединяется вместе. Плохой человек. Но этот человек смотрит, хороший, везде хорошие люди у него. Везде хорошие люди. Ведет по-разному, может быть, но внутри отношения – это все родственники, это все близкие. Второе качество такого человека, что все, что с ним происходит, он воспринимает, если я принимаю, если я действительно связан с тем, кто наверху, самый главный, и я понимаю, что и травинка не шелохнется без его воли, то получается, если травинка шелохнулась неудачно как-то для меня, то я понимаю, почему она шелохнулась. Он, да? И он же хороший человек. Если она шелохнулась в этом направлении, то это проявление его хорошего отношения ко мне. Как бы неприятно это ни было для чувств. И это не сымитируешь. Вот это второе качество этого человека, все, что с ним происходит, он воспринимает, как все это происходит по его воле, и все это мне во благо. Можно сымитировать это. Как ведет себя этот человек, когда что-то происходит? Это они виноваты. Это они виноваты, подсыпали, подстроили, подзорвали и добавляют какие-то слова, ну, разные. Вот так ведет себя человек, который связан. И теперь возникает вопрос, а мы-то как теперь? Я вот не такой. И что теперь, ну и как же нам теперь туда обратиться? И оказывается, есть шанс вот туда к нему обратиться, тому, кто на самом верху. И этот шанс заключается в том, что если я обращаюсь к тому, кому обращается вот такой человек, вы знаете, как в ресторан приходишь, я не был в ресторане, но мне так кажется, а там меню на другом языке. Он говорит, хотите? Потом мне объяснили, что официант все объясняет. Но я думаю, что не объясняет. Как бы я выкрутился? Знаете, все на иностранном языке. Знаете, как я выкрутился? Я сказал, знаете, мне вот того, что вот тут у них вот. Я не знаю, как это называется, что это такое, но мне вот то нравится. Можно мне того же? И вот это тот принцип. Я, может, не понимаю, кто там, их же там много. Там, знаете, кто-то из воздуха золото сделал. О, наверное, он источник всего. Наверное, он и есть Богован. Но там столько всего, столько этих личностей, столько этих сил. Поэтому мы наверняка запутаемся, особенно если сердце нечистое. И все будут говорить, я самый главный. Да? И будут доказательства какие-то. Но если мы обратимся к человеку, который вот так вот связан, то это уже наверняка. Поэтому тут нужно вот этот объект, к которому мы будем обращаться и кому мы будем подчиняться. Если подчиняемся им, то будем плясать, как они говорят. Это может быть несовершенный танец. И может даже не согласно федеральным законам. Но если мы будем слушаться и как-то подчиняться этой личности, то мы будем точно попадать. Ну вот я пытаюсь объяснить, что как все-таки, ну, я мог бы с самого начала начать свою лекцию, сказать, ну, знаете, молиться это все просто. Значит, становитесь на колени и обращайтесь туда, куда вот вы кому хотите, тому обращайтесь. Я мог бы с этого начать. Но это как-то неэтично. А вдруг вы не тому обращаетесь? Вот вы считаете, что это тому, да? А это не к тому. Поэтому надо разобраться, к кому. А к кому надо обращаться? Там же столько всего. Там же, ну, как бы, вот сколько. Поэтому кому? К тому, кому обращаются совершенные личности. Вот у таких личностей, через них, к тому, кому они обращаются, надо обращаться. И еще немного повтора. Какая разница, еще я напишу здесь сбоку на доске, какая разница, какие блага в том, чтобы обращаться вот к этой личности, которая наверху, или обращаться к кому-то рядом, или то, что называется идолопоклонство. Да? Первое, что могущества разные. Но тут могут дать вам эти 5 рублей, но если у вас возникнут какие-то более серьезные желания, то скажет, ну извините, вот не можем вам помочь. То есть первое, могущества разные. Особенно если кто-то из вас хочет там очистить сердце, да, говорят такое, да, чище стать, характер поменять свой, да, то, ну, это очень серьезная вещь. Это не просто. Поэтому, если вот надо очень могущественным быть. Вторая вещь, в чем разница? Экологичность. Или цена, которую нужно заплатить. Вот. Вы можете обратиться к кому-то, и он скажет, знаешь, тебе нужно, чтобы я тебе помог, нужно жить вот по таким принципам. Вот к этим людям вот так относись, вот к этим так. И я начну так делать, а оно окажется не согласно федеральным законам. И у меня вместо того, чтобы все лучше становиться, будет становиться хуже. Хуже, чем было. Но если мы обращаемся и делаем, как говорит тот, кто наверху, в самом верху, то тогда его же законы. Он говорит, к этим надо вот так обращаться, вот этим надо так относиться, на этих надо так смотреть. То вы представляете, это будет совершенство. Это будет совершенство. Если мы возьмем вот его, он говорит, ну, вчера мы брали кота, да? Он говорит, как надо смотреть на людей? На людей как смотреть? Ну, а надо с опаской на них смотреть. На собак тем более. Вот это не наши, нет. Не вздумай, если ты хочешь мою милость получить, говорит кот. Вот с ними никак не надо связываться. Понимаете, да? Поэтому, ну, как бы мы сразу будем терять много всего. Но если мы обращаемся к тому, кто стоит в самом верху, то мы сразу же начинаем признавать всех остальных субъектов федерации, что они имеют место на существование и как правильно к каждому из них относиться. У нас будет правильное видение. И третье, и, соответственно, третья еще вещь, одна интересная, сейчас расскажу. К вам будет разное отношение. Отношение от того, к кому вы относитесь. Вот если вы поклоняетесь коту, как будет кот к вам относиться? Вы говорите, хотим у тебя взять, ну, шерсти. Он говорит, хорошо. Давай мышей тут неси. Вот. Как он будет, кот, к вам относиться? Вот вы там прыгаете за мышами, носите ему, а кот как к вам относится? Он вас эксплуатирует. Потому что он знает, что вам нужна его шерсть. И он вас эксплуатирует по полной просто. Да? То есть вы чувствовали, когда вас эксплуатируют? У вас выхода нет, вам же надо, да? Но он не испытывает вам какой-то, знаете, симпатии там. Он просто к вам относится, как, ну вот, поймал, сейчас мы его задействуем. Вот, в личных целях. И, соответственно, там договор такой: ты сделал вот это, я тебе делаю вот это. Нормально? Но отношения, смотрите, какое разное. Если мы обращаемся к совершенной личности, у которой нет корысти и нет повода эксплуатировать, ну какой повод? Ничего же не надо. Как он будет относиться? Он будет относиться очень хорошо. И из-за этого иногда люди не поклоняются личности Бога, потому что он думает о их благе больше, чем сам тот, кто к нему обращается. Он приходит и говорит: хочу топор. Можно мне топор? Тут бабка есть, процентщица. Надо ей помочь. Дайте топор. Если вы приходите к коту, он говорит: без проблем, топор я тебе дам. Давай мышей, я тебе дам топор. Думает он о моем благе. Он просто хочет мышей. И готов дать за это топор. Что ты потом с этим будешь делать, его не волнует. Но когда вы приходите к хорошему человеку, тем более к верховной личности, и говорите: дайте мне топор. Он смотрит, ему не жалко топор. У него полно этих топоров. В магазине там лежит. Но он смотрит: а что ты будешь с этим топором делать? А что потом с тобой будет после этого? Он говорит: давай не сейчас. Как реагирует человек? Ты меня не любишь, ты меня не ценишь. А он на самом деле тебя любит и ценит. И он думает, как будет тебе лучше. Вот это безопасное, вот это вот третий пункт, что он действительно переживает о нашем благе. И когда к нему человек обращается и делает, как он говорит, да, смотрит на мир, как он говорит, то тогда он получает не просто какие-то исполнения своих желаний, он получает так исполнение своих желаний, чтобы это помогало ему становиться все лучше и лучше. В конце концов, он может получить четвертое – освобождение. Освобождение. Говорят, ну, веды тоже говорят о том, что этот мир, в котором мы живем, это место, ну, подобно тюрьме, исправительной колонии. И никто из этих вот личностей не может нам помочь отсюда выйти. Но тот, кто находится над всем этим, тот, кто позволил нам сюда прийти, может и нас отсюда выпустить. И поэтому обращение к тому, кто находится наверху, в конце концов приводит человека к освобождению. Человек очищается полностью от желания быть эгоистом. Вот, вот какая разница обращаться к кому-то, да, и обращаться к тому, кто находится наверху. Могущество разное, цена и экологичность. То есть попадать будем идеально, будет человек вести правильно. А отношения разные. Тут о нашем благе переживают, тут просто чисто бизнес в основном. И в конце концов освобождение. Я всем это вам рассказываю, вдохновляя, что надо не кому-то обращаться. Еще раз, когда мы связаны с Верховным, Верховной Личностью, это не значит, что я сейчас начинаю ругаться со всеми остальными. Наоборот, я спрашиваю, как мне со всеми остальными-то вести, с членами Федерации? Он говорит: уважительно. Это родственники твои. Ничего себе родственники, а? А что делать? Будешь грубить родственникам, будет плохо. Уважительно, уважительно относится. Благодарит, понимает, что все по его воле происходит. Вот такое отношение. Тогда, когда человек поклоняется кому-то из этих личностей, видение становится менее широким, более сектантским. И теперь мы с вами будем говорить о том, в чем же непосредственно заключается молитва, как она выглядит, как настраиваться. Вот. И еще раз повторю, что молитва, по идее, какой идеал? Идеал такой, что человек постоянно находится в настроении благодарности и зависимости. Он постоянно делает правильно, ну, как нужно, и постоянно находится в этом настроении. Это идеальный вариант. Но так как это практически невозможно, особенно в начале, то говорят, хотя бы иногда нужно это делать. И это так здорово, да, и так помогает, что людей всех вдохновляет. Надо молиться. Хотя бы иногда. Хотя бы иногда надо благодарить, хотя бы иногда надо признавать. Но не нужно, еще раз скажу, не нужно останавливаться, что этого одной произнесения какой-то фразы достаточно. Нет, фраза должна подтверждаться также и поведением каким-то. Молитва и поведение – это связанные вещи. Хотя вначале может быть только молитва. Одиночная какая-то молитва. Для начала это здорово, но потом она должна подтверждаться и правильным поведением. Если я уважаю ту личность, к которой я обращаюсь, то я начинаю спрашивать, а как мне, если я тебя уважаю, как мне подтвердить свое уважение к тебе? Какими поступками, каким отношением к другим людям я должен доказать это? Вот. И молитва. Давайте, у меня уже слайды есть. Феномен молитвы. И мне легче излагать, когда есть какой-то алгоритм, а вам легче слушать, поэтому сначала алгоритм у нас будет. Для того, чтобы молиться, есть вот такие составляющие молитвы. Первое, надо повод. Вот для совершенного человека повода никакого не надо, он все время в таком настроении находится. А для обычного человека надо какой-то повод. Праздник там, юбилей, да, катастрофа. Какой-то повод нужен. Мы сейчас поговорим об этом. После того, как повод есть, если повода нет, как бы говорит, надо помолиться. Он говорит, а повода что-то нет. Я прав, но повода нет. Теперь, когда повод появился, мы поговорим, какие поводы есть. Вот надо настроиться. Знаете, надо войти в правильное состояние. Как-то сесть, да? Как-то так, как-то помедитировать. Кто я, кто он, да? Потому что если мы, не подготовившись, знаете, приходим к кому-то, какой-то высокопоставленный человек, а мы как-то не подготовились и пришли к нему. В валенках там, да? В рваной там рубахе. Пахнет от нас. И мы такие неподготовленные пришли. Не вот тот эффект, да, будет? Как-то неуспешный будет контакт. Поэтому правильный настрой мы поговорим. Потом, значит, перед тем, как просить вообще что-то, я вас учу, смотрите, что надо делать. Надо прославить. Очень важно. Вот и самый... И пошло. Притом это не должна быть лесть. Знаете, чем лесть от прославления отличается? А? Я по правде так думаю, да. То есть лесть — это означает, что я так не думаю, но я просто говорю. Комплимент также еще называется. Я, так не думаю, я говорю просто, как-то. Я так сам не думаю. И это вся моя жизнь подтверждает, что я так не думаю. Говорю, самый лучший. А веду себя с ним так, как будто он самый худший. Вот это разница. Здесь нужно будет, мы попробуем, потренируемся в прославлении. Прям все вместе потренируемся. Прославили. Потом надо обязательно поблагодарить. Потому что представьте, Оксана дала мне все-таки на метро, да? 5 рублей. Я так смотрю на эти 5 рублей. Что-то мало, а? Карман заснул, говорит, ладно. Даст она мне еще что-нибудь? Никогда. Потому что если мы не оценили, даже одну вещь не оценили, не сказали там спасибо, это так помогло мне, это так важно для меня, то мне вряд ли дадут еще что-то. Ничего не понимает. Неблагодарный просто. Поэтому важный момент благодарности. Мы сейчас научимся, вы потом потренируетесь дома. Эффект будет лучше. Если все делать, это же не я придумал. Специалисты молитвенной жизни, да. И потом уже просьба. Я сам так тоже делаю. Потом просьба. Только после этого. Не то, что мы начинаем, мы приходим и сразу с просьбой. Зачем время терять на все это? Зачем время терять? Да, мы привыкли к роботам. К роботам привыкли, да? И зачем он эти все там сразу раз и все. Понимаете, он-то личность, так же, как и мы. И нам не нравится, когда он сразу к делу. Нет, надо как-то, мы же люди. Это надо иметь в виду, он не робот, личность. Вот такой у нас план. Первое, повод. Какой повод для молитвы? То есть у святого нет повода для молитвы, он всегда находится в этом состоянии. Но если мы не такие, какие поводы есть, чтобы помолиться? Первое – трудности. Вообще есть четыре повода. В Бхагавад-гите описано 4 повода, по которым человек обращается. И первое – это вот такой повод. Это когда гром грянул, ну, в смысле, в Украине. И вот это с Украины, да, вот это вот. Дом разваленный. Смотрите, обычный человек, ну, зачем беспокоить там кого-то? Как я одному другу отправлял в паломничество, я говорю, ты там напиши, о чем будешь просить. Вот, он приезжает. Я говорю, ну как? Да я что-то подумал, что буду беспокоить? Я и сам все сделаю. Вот, обычное такое настроение. Я сам все сделаю. Я тут, ну, другу позвоню. Зачем куда-то наверх? Я вот, ну, местным богам. Вот им, ну, с ними все решу, как бы. Вот я под них все сделаю, с ними все мы сделаем. Поэтому такой человек, вот, а когда вот уже друзья не помогают, когда уже там опухоль растет, и врачи ничего не могут сделать, когда дом уже, ну, вот так вот разобрали, и уже некому, у кого могущества нет никакого, тогда человек обращается, а что делать? Наверх? Как говорят, в окопах нет атеистов, да? Потому что, ну, а никто не поможет больше. Первая беда. Еще какой повод? Это нужда. Что там у меня? А вот, да, пустой кошелек, да, вроде, понятно, да? Это уже человек, вот этот, разница между ними какая? Вот что чаще, беда или денег нет? Денег нет чаще, да. Поэтому вот этот человек, он обращает, ну, не конкретно этой женщине, я это и не, против нее ничего не имею. Когда у человека мало, сейчас такое слово скажу, благочестие. Давайте я объясню, что такое благочестие. Вот когда человек, вот человек, и он совершает какой-то поступок, хороший поступок. И благодаря хорошему поступку у него в будущем появляются не только какие-то результаты в форме событий, да, также ему проявляется привычка так делать. И вот если один человек когда-то, вкус мы называем, привычка, вкус, интерес. И вот заметили, что некоторые люди вообще ни под каким соусом, никакого Бога, никакого там высшей силы, они даже переваривать не могут. Нет интереса. А некоторые, ой, как интересно, расскажите мне, почему-то. Это зависит от прошлого. В прошлом человек мог соприкасаться уже с этим. И у него, он не помнит когда, что, но это проявляется в форме интереса. И вот когда у человека небольшой интерес к обращению к высшему источнику, он обращается редко, в самых крайних случаях. Когда вообще нет никакого интереса, ни капельки, то даже когда гром грянет, он не будет обращаться. Чтобы хоть как-то обратиться, даже в крайних вариантах, нужно хоть немножечко, немножечко вот этого интереса, который, как он появляется, я потом расскажу. И когда у человека больше вот этого интереса, то он чаще обращается, не в самых критических ситуациях, а когда просто чуть-чуть денег меньше стало, он говорит, ой. Теперь, когда становится еще больше, он уже начинает обращаться и думать об этом. Знаете, когда? Ой, тут не видно, конечно. Вот он смотрит на звезды. И он просто, он такой, знаете, ищущий называется. Ищущий. И он просто интересно, а как это все? Наверное, там кто-то есть. Как интересно в этом разобраться. Начинает искать. И уже даже вроде и деньги есть. И дом как бы, ну, нормальный. А он все равно обращается и ищет. И четвертый вариант. Это люди, ну тут человек книгу читает. Это люди, которые всю свою жизнь посвятили тому, чтобы во всем этом разобраться. Вот, это какие-то духовные люди. Они постоянно находятся в таком состоянии. Но большинство людей начинают молиться. Какой повод? Да-да, поэтому в нашей жизни так много приключений. Иначе повода бы не было. То есть это получается как бы на благо людям, на благо, чтобы они могли хоть очнуться от этого сна, говорят, ой-ой, да, как-то, наверное, все-таки не я самый главный. Кто-то там еще есть, может, к нему обратиться. Теперь повод есть. Ну, допустим, первый повод – беда. Здоровье там, никто не помогает, семейная жизнь, все развалилось, человек в депрессии полной от того, что все плохо. И тебе говорят, ну все, выхода нет, есть немного благочестия. А откуда берется благочестие? Оно берется от соприкосновения либо с людьми, у которых есть интерес к духовности. Просто мы с ними общались, слушали, соприкасались. Мы приходили в какие-то места, намоленные места, да, где эта энергия присутствует. Это все отпечатывается в нашем сознании. И когда она достаточно накапливается, то у человека появляется интерес. Вот такая вещь. Если кто-то хочет сознательно увеличить этот запас, да, общайтесь с чистыми людьми. Это увеличивается. Делайте какие-то духовные дела по отношению к Верховной Личности. Это все увеличивает интерес. Вот такой, такой принцип. Итак, человек, повод появился. Все плохо, там развалилось, тут не получается, телефоны все уже обзвонил. И он понимает, все, выхода нет, но я знаю, есть еще один выход из безвыходной ситуации. Говорит Олег Геннадьевич, надо молиться. Вот, и он приходит домой сначала, да, и думает, как молиться-то, с чего начать? Вы таким вопросом тоже, наверное, задавались? С чего же начать? Вот я вот стою, и что? Вот я прям вот, вот куда я должен смотреть? Какой угол? Какие слова, да? Ну, первая настройка. И первый настрой. Интересно вам вообще, нет? Мне сегодня кошмарный сон приснился. После вчерашней лекции. Мне приснилось, что я даю лекцию, и все засыпают. И я уже стал плясать вообще. Думаю, ну как Олег Геннадьевич. И петь уже начал. А все как-то так смотрят на меня, как на врага народа. Я уже перестал, думаю, это... А что не так? И как мне все стали высказывать, знаешь, а то не так, и то не так. Я в холодном поту проснулся. Поэтому я вот стараюсь для вас, дорогие слушатели, я всю правду говорю, как в объявлении было. Вот, я надеюсь, что вам это интересно. Вот, мне это интересно, по крайней мере. Я хочу поделиться с вами. Итак, первое, значит, вот мы пришли, и вот где-то вот здесь, вот тот, к кому мы должны обращаться. Первая настройка. Кто я и кто он? Ну, как бы... Молитва, еще раз вспомним, это чувство зависимости. То есть я от тебя завишу. А вот насколько я от него завишу? Вот от этого будет зависеть то, что будет в моем голосе. Вот я на одной из лекций я просил людей нарисовать, вот если вот это, ну, тот, к кому мы обращаемся с просьбой, то как нарисовать по отношению к нему нас? Вот где мы будем? Точечка в каком месте доски? Вот, вот здесь внизу или вот здесь внизу? Вот здесь внизу, да? Вот, или вот здесь внизу? Вот. И знаете, было много мнений. Кто-то говорит, ну надо вот здесь нарисовать. Вот так вот. Вот он, это он, это я. Кто-то говорит, ну мы же друзья с ним. Мы по-свойски как-то с ним. Слушай, ну давай, короче. Вот. Кто-то говорит, надо вот здесь, подальше от него. Кто-то говорит, надо вот здесь, да? Давайте посмотрим в размерах, насколько, вот говорит, как можно меньше, да? А насколько меньше? Вот как такая точечка или меньше? А это не, как сказать, не комплекс неполноценности случайно? У вас сейчас у всех комплекс? Что происходит с человеком, у которого комплекс неполноценности, знаете? Он ничего не может делать. Он весь сидит такой, о, какой я весь маленький. Какой я несчастный и плохой. И что с ним советуют ему делать? Нет, ты все можешь. У тебя все получится. Посмотри на себя в зеркало. Только свет выключи. да? Как, это не унизительно вообще, нет? Зачем вот это вот, зачем вот этот размер маленький? Зачем он нужен?
1: Так и есть.
0: Так и есть, думаете? Ну я же, мы насколько, ну есть же пределы мои зависимости. Я же понимаю, там уважать надо. Ну мне до такой же прям степени. Че, ползать тут что ли должен? Я же тоже, знаете, нет, это не хухры-мухры. У меня два высших образования в планах было. Я не успел просто. Ушел в монахи и все, не успел. И я вот для медитации, смотрите, что для вас сделал. Вот это я. Ну не я, в смысле, это вы. Смотрите, какой он. Смотрите, какой он. Серьезный, да? Он же знает, что он все может, да? Он все может. И ну, как бы он, ну, может, не все, да, но кое-что. Вот. А теперь смотрите. Вот кто он по сравнению вот с этим? 7000 километров.
2: Фотограф.
0: Фотограф. Да никто он просто. Я однажды залез на гору. То есть, когда мы залазили на нее, на эту гору, она не была 7000, она была там, ну, 500 метров. Вот. И мы такие веселились там. Мы по лесу шли, как там, рассказывали о чем-то там. И зашли просто наверх. Не 500, 800 метров она. 800. Вот. Я просто вниз посмотрел. Вниз. Там не видно ничего. 800 метров. Здесь вот был пологий, пологий склон. Мы по нему собрались, лес там. А вот здесь обрыв. Я вниз посмотрел. И вот назад мы уже очень серьезно шли. Я уже понимал свое, ну, называется, покорил гору. Мы покорили эту гору. И как-то я так понял размеры свои с этой горой. Вот. Чувствуешь себя сразу меньше, да? И чем меньше себя чувствуешь, вот сейчас будет гениальное, необычное для психологов особенно, необычный выход. Потому что, смотрите, в обычном состоянии, если человек считает себя маленьким, то это депрессия. Да? Я ничего не могу, ничего не хочу, ничего не могу делать. Но вот в молитвенном состоянии, когда человек понимает, я ничего не могу, то у него появляется чувство какое? Все зависит от тебя. И когда все зависит от тебя, он начинает отвечать взаимностью. И человек чувствует счастье. Странно, вот эти все святые, они как о себе говорят? Я такой падший, я такой никто, я пыль, да? Чего такие счастливые, совсем на депрессантов не похожи. Сияют там, ходят по воде, спасают людей, счастливые. Почему так? Потому что есть ответ. То есть, смотрите, какая проблема. До тех пор, пока он говорит, я большой, я и без тебя как-нибудь. Ну, знаете, ну так чуть-чуть подкинь мне что-нибудь. Ну, вот такое будет состояние, да? То там не будет просьбы, понимаете? Там не будет просьбы. Чтобы появилась вот эта просьба, да, надо чуть-чуть уменьшиться в размерах. До правдивых своих размеров. Вот если просто поразмышлять, ну как оно там все работает, мы ж не знаем. Ведь это он делает. Что мы делаем-то? Мы просто можем там как-то этим пользоваться до какой-то степени. И вот когда человек вот хотя бы вот это поймет, это уже хорошо. А когда дальше, смотрите, вот так вот. Кто он по сравнению вот с этим? Да его не видно просто. Не видно. А если вот так? Вот первый момент, что надо уменьшиться в размерах. Первый момент надо уменьшиться в размерах, поразмышлять просто над этим. Мы гордимся вот этими вещами, думаем, это как есть такая притча, что ворона гордится заемными павлиньими перьями. Думает, я павлин. Вот и ходит, машет павлиньим хвостом. Хотя это заемные. И вот это признание этого, признание этой зависимости очень-очень важно. И без этого не получится нормальной молитвы. Ну, еще раз, повода, когда нет, человек не сможет это делать. Повод появился, все плохо, все разваливается. Тогда повод появился, говорит, ну хорошо, хорошо. Иначе вот эта медитация очень хорошая. Но если мы просто маленькие, смотрите, вот мы не будем до микроскопических, галактических, вот хотя бы, чтобы видно было вам, ну, оттуда. Вот это он большой. Давайте посмотрим, какое ощущение возникает, когда я маленький, но он большой. И я признаю, ну слушай, ну факт, я от тебя завишу. Но вот он просто большой. Какое чувство возникает, вот если я очень маленький, а он 100% всем управляет, от всем от него зависим, и все, что о нем знаю, какое чувство может возникнуть? Защищенность, какой радости, защищенности? Страха не возникнет случайно? Смотрите, какой огромный он перед этими Гималаями, перед космосом. А я такой маленький, меня даже не видно. Он даже меня не видит. Заметит ли он меня вообще? Страшно будет, страх, надо его бояться. Надо, он такой вот, такой вот. Поэтому просто понять, что я маленький, это недостаточно для молитвы. Ну, она может, страх будет такой. Это будет такой, как бы вот, какая-то скорбь и страх. Приперли меня к стенке, я признаю, ладно, все зависит от тебя. Блин, вообще попал. Вот. И, конечно, вы можете ему молиться, но если он плохой человек, сколько вот стенки, попробуйте стенки молиться. Она же не отвечает. Он вообще вас слышит? Ему вообще есть дело до вас или нет? Знаете, вы пробовали кого-то умолять, какого-то жестокого человека? Люди там не стреляй, не знаю, в фильмах там, и он бабах в него. Ну вот он молился, и что помогло ему? Он признавал свою зависимость? Признавал. Молился? Молился. Ползал? Ползал. И что? Застрелили? И вот если он просто большой, я маленький, ну, как бы страшно, а вдруг он мне не поможет? Что еще надо понимать? А вы уверены? С какой-то радостью он хороший.
2: Я часть.
0: А?
2: Я часть.
0: Я часть, и что? Это значит, что он, его продолжение.
2: Да,
0: я хороший пример. Что он не просто кто-то другой, чужой. Мы все являемся его продолжением. Приводит пример с детьми, да? Но это даже ближе, чем дети. Ведь рука, она ближе, чем дети. Это мы продолжение все, мы все от него, и он все время с нами. Так? И, ну, я еще вспоминаю, что стал бы я заморачиваться вообще, если бы я не переживал бы за них. Ну, вот люди заводят детей, да? Вот если мы все равно до этих детей, будут они их заводить? Ну вот как-то они к ним относятся же, да? Правильно? Если они не хотят, если у них нет ни капли жертвенности, как сейчас уже начинается там в Европе, да, отрицательная рождаемость. Ну, нет дела для там кого-то воспитывать, потому что это будет мешать моим чувственным наслаждениям. И там отрицательная рождаемость, люди вымирают постепенно. Скоро там везде будут мусульманские страны в Европе. Вот так говорят, я не знаю. Но чтобы были дети, нужно желание жертвенности, да? Какое-то не только я, кто-то еще, да? Я готов идти, ну, любовь проявлять. И смотрите, сколько много. Похоже, ему и сделаю какое-то. Ведь корысти у него никакой нет, с едой у него все нормально. И со свечками тоже. И с благовониями. Нет проблем никаких. Зачем он их всех посоздавал? Любит любить. При том, смотрите, он такой огромный, а их так много. Но он каждого знает. И это не то, что вот я вот тут разговариваю, вот того кого-то там не знаю, нравится ему или нет. Вот если бы я каждого из вас знал, я бы говорил одновременно так, чтобы попадало каждому из вас. Но я так не умею. А вот он так умеет. Он так умеет и каждого индивидуально подходит. И судит всех индивидуально. Понимаете, как здорово? То есть нет, знаете, под одну гребенку всех. Он нет никого, кто ближе нас знает. Он все нюансы знает. Говорит, я тебя понимаю. Он же внутри нашего сознания находится. И когда человек это понимает, вы представляете, какое чувство рождается? Я такой просто маленький, зависящий от него. А он меня знает. И он меня понимает. И он ко мне со всей душой. Представляете, чувство какое? Доверие и полное, как называется, прибежище. Что ему можно довериться. И вот тогда возникает вот эта вот просьба, правильное отношение, что я тебе доверяю. Вот со мной вот такое сейчас. Я от тебя завишу, я готов, ну это уже на продвинутых стадиях, Я готов и делать, как ты хочешь, и так смотреть, как ты хочешь, но, по крайней мере, я сейчас к тебе обращаюсь и прошу тебя о помощи. Вот это правильный подход, правильный настрой. Эффект будет во много раз больше, чем если это будет просто разборки. Там как-то, ну давай. Ну это как-то не то.
3: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Бхагавадгите, или Гита Упанишат, одно из главных ведических писаний, в 16 главе 17 тексте, говорится, что мешает нам вести себя правильно атма самбхаванена, или самодовольство. Махабхарата приводит очень интересную историю. Хотя в Махабхарате существует огромное количество историй, одна из них, иллюстрирующая этот момент, это история про Тилоттаму. Говорится, что в незапамятные времена жили два очень могущественных демона, которых звали Сунда и Упасунда. Они были очень могущественными живыми существами, занимались разными видами мистических практик, и они обрели такое могущество, что они смогли завоевать практически все планетарные системы. Сами Веды описывают 14 планетных систем, и Махабхарата описывает, что они завоевали их все. Даже иерархи высших планет вынуждены были подчиняться их власти. Они были очень могущественными, и они обратились к Брахме, Творцу Вселенной, с просьбой о помощи. Обратились. И он сказал: вы решите все свои проблемы, если вы пошлете к ним очень-очень красивую женщину. И он приказал Вишвакарме, главному архитектору полубогов, иерарха высших планет, создать самую идеальную женщину, существовавшую в этом мире. Он попросил этих иерархов Вишвакарма принести по драгоценному камню. Каждый принес какой-то очень красивый драгоценный камень. И он взял очень маленькую частичку размером с кунжутное зернышко. На санскрите это звучит тила. И утама означает лучшее. Он взял лучшую часть из этого камня. Из этих маленьких крохотных частичек он стал собирать идеальную форму. Он создал очень и очень красивую женщину. Ее назвали Тилоттама. Она обладала такой красотой, каждой частью тела была совершенной формы. И он создал также такую совершенную конструкцию, что они могли даже вселить туда душу. Говорится, что она могла жить и действовать. Они могли вселить в нее духовную частицу сознания, атомарную частицу. И она ожила. И говорится, что когда она поднялась на самую высшую планету этого мира, на которой, собственно, прятались иерархи от этих двух демонов, когда эта прекрасная женщина стала прогуливаться между ними, у них у всех стали происходить разные изменения в теле. Некоторые из них стали проявлять 6 голов вместо одной, чтобы всеми головами смотреть на нее и так далее. Много всяких было забавных вещей. Но этот Брахма, повелитель Вселенной, сидел с закрытыми глазами и сказал: «Дорогая моя дочь, иди к этим двум демонам и попытайся их соблазнить». Она пошла к ним. И говорится, что как только они ее увидели, подул ветер и сдул с нее одежды. И тогда сразу у них что-то заклинило в голове, и они наперегонки бросились к ней. Один подбежал, схватил ее за одну руку и сказал: «Так, это моя жена и твоя госпожа, понял?» Второй сказал: «Нет, это моя госпожа и твоя жена, понял?» И они стали каждый тянуть ее в свою сторону. Она сказала: «Вы сейчас меня на кусочки разорвете. Вы разберитесь, кто из вас главный и кому я буду принадлежать». И они стали выяснять тогда отношения. В свое время они совершали очень суровые аскезы и получили особое благословение, что им не смогут причинить вред ни одно живое существо. Поэтому практически без боя они завоевали все планетарные системы. Даже высшие планеты, которые достаточно в соответствии с Махабхаратой защищены. Там очень много всяких защит, и иерархии тех высших сверхвселенной обладают разными видами оружия, не могли им противостоять. Но попросив эти благословения, они сказали: «Пускай лишь мы будем друг другу опасны». Они хотели показать, что они уважают силу друг друга. Они схватили за палицы и стали сражаться. В конце концов, они размозжили голову друг другу. И так было покончено с этими очень могущественными живыми существами. Эта история описывается в Махабхарате для того, чтобы показать силу гордыни. Выводом является фраза, которая описывается в этом произведении. Именно гордыня заставляет нас причинять вред другим живым существам и даже убивать их. Я их выше, поэтому имею право распоряжаться их жизнями. Если мы внимательно посмотрим, почему мы причиняем вред другим живым существам? Потому что, в конце концов,

соответствии с этой зависимой позицией женщины, которая женского начала, да, женской природы, и наоборот, ответственности мужского начала, интересный такой вывод можно сделать, что по сути женщина, которая является заказчиком, и когда она иногда возмущается, какие-то претензии предъявляет, для нее это естественно в какой-то мере. Потому что ей от природы нужно защищать детей, ей нужно как бы заботиться о семейном очаге. И какая-то претензия, идущая от женщины, какое-то, может быть, даже ну, требование, но не такое, вот я сейчас объясню. Это естественно для нее. Тогда, когда, наоборот, мужчине, для мужчины впадать вот в претензии, в какие-то обиды, это неестественно, это противоестественно. Против мужского принципа. То есть мужчина независимый, целостный сам по себе. То есть и он, так как он несет ответственность, то он, что бы ни происходило, он не перекладывает вину на кого-то другого. Поэтому вот этот принцип претензии – это перекладывание вины, да, на кого-то. То есть женщина, она хочет найти что-то, какую-то зацепку. Тогда как мужчина, он принимает ответственность всегда на себя. И он понимает, что я... Это от меня зависит, я буду это делать. Но здесь интересный нюанс, что настоящий мужчина, я выписал, буквально цитирую, не должен предъявлять претензии женщины и не должен с ней спорить. От нее, от женщины поступает этот заказ, да, вот этот социальный заказ. Мне нужен дом, мне нужны хорошие дети, мне нужны деньги, мне нужны красивые одежды, духи, украшения, куршавель, ну как минимум Сочи там, и так далее. То есть мужчина принимает эти заказы, Дивноморск, Кучугур. Но смотрите, но у женщины должно быть понимание, что исполнение всех этих вещей зависит от его доброй воли. И она обращается вот именно к этой доброй воле мужчины. То есть она говорит, дорогой, если ты хочешь, если ты можешь, это было бы неплохо. Ну, то есть как бы она так мягко и смиренно это говорит. И как вы думаете, мужчина вдохновится? Да даже если они все время в Дивноморск ездили, они через несколько лет в Куршавель поедут. Гарантию даю. Но если она это скажет как-то не так с претензией, то Дивноморская больше не будет. Да. Будет один раз в месяц там. Будет либо горячий ключ, либо Азовское море, там, знаете, там, Тиму-Таракань или как там называется, Тамань, да? Тамань. Нет, там тоже хорошие места, но я просто говорю, да, такой момент, что... Иначе говоря, что женщина должна понять, что она не должна покушаться вот на эту свободную, независимую волю мужчины. Потому что вот сознательное, творческое, независимое начало подразумевает, что я свободен, и я должен выбор совершить. Именно поэтому, опять-таки, если к детям, то детей обучают, давая им право выбора. Дорогой, либо так, это твой выбор, это твоя ответственность. То есть никогда не должно быть готовой жесткой схемы, только вот так и все. Тогда, то есть нарушается принцип мужского начала и подмена происходит.

0: Веда Радио. В гармонии с собой. Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. В гармонии с собой, с пространством вокруг мы учимся жить, и в том числе на волнах Веда Радио. Рада приветствовать вас в нашем прямом эфире. И сегодня мы продолжим с вами знакомиться с пространством нашего дома, как оно влияет на нас, на наше настроение и ощущение жизни, помогает нам разобрать ДНК нашего дома. Анастасия Короткова, дизайнер интерьера, основатель студии «Красота дома» и «Васту-мастер», который также преподает эту науку в своей онлайн-школе «Дизайн жизни». Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм в группе с названием vedaradio.fm. Ну а я же приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Анастасия.
1: Здравствуйте. Очень рад встречаться на этих волнах. И приступаем сразу. Лекции, да?
0: Да, дорогая Анастасия, почему-то, правда, снова вас тихо слышно, если можно. Хочется побольше, погромче услышать о сегодняшней прекрасной науке, о сегодняшней.
1: Хорошо, а вот так хорошо слышно?
0: Да, так гораздо лучше. Спасибо.
1: Сегодня у нас интересная тема о здоровье. Будто бы вроде бы квартира, в которой мы живем, не так уж и сильно на здоровье влияет. Ну, по крайней мере, раньше я никогда об этом не задумывалась, и многие об этом не задумывались. И сегодня мы в эту тему максимально погрузимся, насколько это позволяет это время нашего эфира. И главная тема урока, я хочу, чтобы вы вспомнили детей, которые вот эти вот, знаете, электровеники такие. Вот бегает, упал, уснул. Проснулся, бегает, снова упал, уснул. И сон ребенка настолько крепкий, причем он сразу с первых минут засыпает. Я многодетная мама, я понимаю, о чем говорю. И в первое время, вот мне кажется, первые там сколько-то до этого времени, его что угодно с ним делай, он не проснется. То есть у ребенка есть такая классная способность восстанавливаться быстро в течение сна, чтобы потом снова как электровелик бегать и не останавливаться. Человек взрослый со временем теряет вот эту способность. Во-первых, быстро восстанавливаться, и проблемы со сном у многих начинаются. А во-вторых, у него не столько энергии, чтобы вот постоянно что-то делать. То есть мы где-то больше сидим, где-то там лежим, где-то вот энергию уже свою сохраняем, потому что понимаем, что на весь день не хватает. И это обычная нормальная практика, то есть это тело наше такое. Но наше изначальное желание, чтобы у нас как можно больше было энергии. Потому что у нас очень много целей, очень много хотелок. Мы хотим сюда, здесь, там, мы вот это хотим. Мы столько грандиозных планов обычно, особенно в милости, да? Вот. И интересно такое мое личное наблюдение, что когда мы перестаем терять энергию дома и научаемся восстанавливаться дома так же, как ребенок за свои несколько минут сна, мы, соответственно, становимся более эффективными. Мы точно так же начинаем активничать, бегать, что-то делать, что-то создавать, и наша жизнь у нас становится такой очень насыщенной и интересной. И на прошлой лекции мы говорили с вами про то, каким образом тоже он на нас влияет. Мы говорили про цвет, который питает наш эмоциональный интеллект. Мы говорили про свет, который защищает наш гормональный фон. Мы говорили про богатство внутреннего мира, когда вокруг нас интересные, красивые, орнаментальные композиции. Вот. И сегодня мы как раз затронем этот момент. А что же нам дома сделать, чтобы нам максимально восстановиться? На прошлой лекции я даже затрагивала тему, что как только мы покидаем свой дом, там на нас уже очень много от нас ожиданий, обязательств на работе где-то, да, там очень много всего, которое что-то нас так вот разрывает, драконит на мелкие части, чего-то мы должны. И только когда мы возвращаемся домой, вот здесь мы выдыхаем, мы можем снять тесные туфли, мы можем прилечь, снять там, не знаю, сжимающие какие-нибудь жакеты, пиджаки. И дом — это, конечно, вот такое место, где нам надо очень быстро восстановиться. И тема сегодняшнего урока будет по шагам, а куда же нам смотреть, чтобы быстро восстановиться. И в телеграм-канале так есть фотографии, я там показала, чтобы вот эта лекция для вас сразу была полезна, вы параллельно можете зайти, если есть возможность, и сделать ласту карту. На моем сайте silavastu.ru есть кнопочка сверху «Конструктор ласту карты». Вы можете такую ласту карту для своей квартиры сделать. Нарисовать быстро ее руками, выжимать примерно планировку и сделать на нее ласту карту. Вот. И тогда будет вообще эффективно. Или вы потом это сделаете, просто для себя какие-то пометки оставляете. Чтобы у нас сразу практически это все было получалось. Сейчас мы когда у меня есть план, что-то у меня далеко бежал. Да. И первое, что нам нужно будет потом, и вам нужно будет на своей посмотреть вашу карту, это центральная ее часть. По сути, центр, не знаю, если сравнить, допустим, с центром города, да, то есть там самая такая активная жизнь, там какие-то площади большие гуляют. Вот. И в нашем доме центр — это тоже что-то такое, что должно быть осязаемое, но это не должны быть какие-то маленькие узкие коридорчики, туалеты, это что-то должно быть такое, типа площади вашего дома. И не очень здорово, когда этот центр, он в белом квадрате там на вас по карте будет объединен с одной из больших комнат, например, там, ну, с восточным окном. То есть когда вот объединяется центр дома, какой-то положительный сектор и окно, вот эта энергия, она начинает накапливаться, вращаться. И центр я еще очень часто сравниваю, ну, просто учителя сравнивают с легкими нашего тела. И когда мы дышим, у нас же как раз вот внутри образуется такая пустая полость. И вот эта пустая полость нашего вдоха, нашего вдохновения, это и есть вот этот центр нашего дома. И чем более он у вас пустой, тем проще вам дышится. И я уже говорила, что мой опыт, то есть это не хайп эзотерический, кто-то мне сказал, я вам передаю. Нет, это мой реальный опыт, больше 20 лет я занимаюсь интерьерами и вижу связь людей и домов, в которых они живут. И я вижу, что когда центр испорчен, когда он заставлен, когда там туалеты, когда там шкафы, когда там гардеробные, когда люди там спят, то есть лучше, чтобы он пустой был максимально. И вот когда он заставлен, как будто бы человек не может развернуться, развернуть весь потенциал своей энергии на 100%. Я думаю, что психологи-телесники, если вдруг слушают, они подтвердят, что если, допустим, в детстве ребенок там испугался или какой-то стресс у него был, какая-то травматическая ситуация, он замирает и перестает дышать полной грудью. И вот этот вот блок, его остеопаты часто снимают у людей, он в течение жизни у человека сохраняется. И вот этот ребенок, который полной грудью не дышит, он потом вырастает в такого же взрослого, который полной грудью не дышит. Это, как правило, опущенные плечи, так сжатые немножко, шея немножко сжата, да. И то же самое, вот, просто представьте этого человека. То есть это человек, который, скорее всего, не будет успешным. То есть он не раскрыл, у него нет вот этой вот груди колесом, как у богатыря, да, русского. Вот. И тут то же самое. Смотрите, почему я так подробно об этом говорю? Потому что как дом влияет на нас, то есть если у вас заставленный центр дома, то, соответственно, вы, скорее всего, тоже где-то не дышите полной грудью в каких-то сферах своей жизни. Так и в обратную сторону мы влияем на дом. И когда вы получите эту информацию, просто найдете свой этот центр дома и начнете оттуда максимально выносить за пределы вот этого белого квадрата. Все. То есть в идеале, чтобы он вообще был пустой, без стен, но мы живем в материальном нашем мире, и очень часто там одна комната, вторая комната, там стены, коридорчики. То есть понятно, что стены мы сносить не можем. Но вынести оттуда неиспользуемые вещи, может быть, какие-то вообще из дома отдать кому-нибудь. Вот, это мы можем. И, соответственно, когда вы просто это сделаете, я даю где-то 2 месяца, да, то есть не надо там через 2 недели все ставить обратно, а ничего не изменилось. Нет. Дайте себе время, своему такому внутреннему пространству измениться. Потому что мы изменили внутри дома, постепенно внутри начнет меняться, и вы начнете постепенно чувствовать себя в социуме по-другому. Ну и сегодня у нас тема про здоровье, соответственно, мы дышать начинаем по-другому. Когда мы лучше дышим, у нас лучше клетки насыщаются кислородом, и вообще здоровье, оно пойдет в плюс. И я хочу обратить внимание, что то, что я сейчас говорю, это не лечение каких-то уже запущенных заболеваний. Это в целом мы говорим про уровень энергии. Когда у тела, у человека большой, хороший, сильный уровень энергии, то это позволяет ему где-то подсуетиться, вовремя к врачу сходить, там, где-то много двигаться и разгонять кровь по телу. Ну, то есть вот этот уровень, высокий уровень энергии, хорошее дыхание, оно в принципе ведет к такому здоровому образу жизни. Но если уже есть какие-то заболевания, конечно, медицину ни в коем случае не отменяют. Вот. И вот это то, с чего стоит начать. Там, конечно, очень много, если вас изучать, там очень много такой символической подоплеки, там мы говорим про пространство возможностей, да, но вот сейчас, если про здоровье, то просто это нужно сделать, чтобы лучше дышать. Это первый пункт, на который мы обращаем внимание. И второй пункт, я очень часто про него говорю, может быть, даже кто-то слышал, что все-таки открытый восток, на восходящее солнышко, оно дает как раз очень крепкое здоровье жителям этих квартир. Как это работает? Опять же, с теми же самыми гормонами. То есть, когда с утра человек просыпается, как правило, мы все работаем, и нужно утром встать и каким-то образом встать, взбодриться и пойти работать. И когда у человека солнышко, особенно вот сейчас лето, солнышко вообще в 4 утра уже начинает будить, человек пробуждается уже на уровне, он спит, но его тело уже пробуждается, потому что появляется лучи солнца, даже сквозь закрытые шторы, что-то там уже начинает светить. И в этот момент гормональный фон начинает пробуждать тело. И к моменту, когда звонит будильник, человек встает уже намного более готовый к этому. То есть у него от будильника не вырабатывается вот этот гормон стресса, кортизол, от этого сильного звука, и вообще он еще не выспался и так далее. То есть с восточными окнами, когда восточное солнце попадает в наши квартиры, соответственно, здоровье тоже крепче, потому что нет вот этих вот тяжелых пробуждения, как минимум. А потом, когда утром мы встаем, и там кухню заливает вот это утреннее солнышко. Говорят, знаете, я хочу очень солнечную квартиру. Как правило, они имеют в виду как раз вот это утреннее солнышко. Солнечная квартира на востоке, она часов до 12 солнечная. И там такое утреннее солнце, которое дает оптимизм, желание жить. Оно еще не очень жаркое, оно еще не изнуряющее. Оно именно такое свежее, которое заражает желаниями. И вот эти желания, они тоже человека двигают. А знаете, когда человек чем-то увлечен, ему некогда болеть. Это уже многие тоже говорили. И вот это утреннее восточное солнышко, оно дает вот это увлечение жизнью и влюбленность в эту жизнь. И такое одно из моих ярких доказательств, когда я стала на это обращать внимание, у нас дом построен прямо рядом с лесом. И утром одно время я прям просыпалась еще в предрассветные часы, вот только-только первые лучики солнца начинали где-то там появляться. В лесу начинает летом, зимой нет, конечно, летом, когда много птиц, такой галдеж, они все начинают прям кричать. Громко. Никогда за сутки больше такого громкого крика в лесу не бывает. А это прямо песня жизни. Ура, закончилась ночь. Начинается новый день, и вот это такое ликование. Это вообще очень интересно. Я думаю, что кто проводил ночь в палатке, в лесу, наверняка это слышал. И для меня это было таким доказательством, что вся Вселенная ликует начало дня. И люди, которые живут с такими окнами, это северо-восток, такие вот окна, они тоже, как правило, такие очень вдохновленные и здоровые. Вот. это немаловажный фактор. И если вы сейчас понимаете, что у вас окна не на восток, то ваша святая задача, чтобы поддержать свой уровень энергии, уровень здоровья, найти возможность встречать рассветы. Кого я не консультирую, очень часто я рассказываю, вам нужно встречать рассветы, выходить на улицу. Мне часто отвечают, у нас собака, у нас с этим все хорошо, мы выходим по утрам встречать рассветы. Вот. Но с точки зрения вас, то животные дома не очень хорошо, но с точки зрения встречать рассветы, если вот такой есть обязательный пункт, потому что мы, люди, очень пассивны в своей структуре, я по себе даже это замечаю. То есть вот это слово «надо», оно, ну, то есть «надо встречать рассвет», это я не хочу встречать рассвет, я это себе умом придумал, что надо. Ну, недельку я похожу, потом брошу. И классно, когда есть вот такой вот обязывающий фактор в виде животного, или если ребенка в садик тоже утром встречается с солнышко. То есть, вот, не знаю, вам нужно себе придумать какое-то такое вдохновляющее вас действие, которое будет вас выводить утром на улицу, чтобы встретить рассвет. И рассвет бывает иногда очень рано, тут суть не в том, чтобы вы прямо солнышко за горизонтом встречали. Суть, чтобы вы вышли утром. Вышли утром, стали лицом в сторону востока и просто свое лицо, свои глаза подставили на первые лучики, а зимой их даже не будет. Зимой очень поздно солнце встает, просто в сторону востока встаньте, какое-то время постойте, как, знаете, говорят телесники, да, ноги в пол, или йоги это говорят, подышать, просто представить, что я есть, я здесь, отпустить все заботы, может быть, подумать о чем-то своем, то есть о чем-то своем, я имею в виду, какие у вас планы, дня один, куда вы пойдете. У меня есть очень, кстати, хороший кейс, клиентка моя, у нее были чисто западные окна, и очень много было с этим связано беспокойств, и я ей предложила там встречать рассвет, и она нашла очень классный решение. То есть окна на запад, но, кстати, у меня даже две клиентки, собственно, вторая тоже мне обратную связь давала, что она так делает. А окна подъезда на противоположную сторону. И они просто выходят в подъезд на противоположную сторону, там подоконник, берут ежедневник, чашку кофе там, и прямо в подъезде стоят над этими лучами, они насыщаются вот этим восточным солнышком. Да, это у нас второй факт по здоровью. И, кстати говоря, у обоих очень хорошие результаты после вот этого начала этой практики. Там и зарплата повысилась, и у меня был запрос у первой повысить зарплату, много путешествовать, и чтобы на работе признавали ее заслуги, потому что помимо того, что зарплата была низкая, постоянно как будто бы, ну, она очень большая для работы на себя несла, а все лавры доставали другому человеку. И вот через 3 месяца в этой практике не только здоровье лучше стало, а еще вот, да, ее повысили зарплату, и теперь за ней наблюдаю, как она путешествует по всему миру в соцсетях. Поэтому это очень, ну, немаловажная такая практика. Найдите возможность это сделать. И следующий момент, который тоже мне хотелось бы обсудить в контексте здоровья, это то, где у нас находится спальня. Если очень коротко, то вот юго-западный угол вашей квартиры, а кто сделает вас ту карту, то это такой серый такой сектор, серый луч вашей квартиры. И там, где в Телеграме есть фотографии, тоже найдите, там у вас у карты разноцветные лучики. Вот если мы сначала поговорили с вами про белый, да, центр, потом про восток, это желтый лучик и такой слегка оранжевый друг с другом. Они, то есть вот здесь должны быть окна. И желательно, чтобы там не тоже было свободно, как и как мы ставим. То есть не полностью пусто, но по крайней мере без гардеробных, туалетов и каких-то тяжелых предметов. Вот. И сейчас мы поговорим про серый, то есть это нижний и левый уголочек, это юго-запад. Серый и наполовину красный. То есть снизу еще есть красный, и вот если пополам его разделить, то есть вот половинка красного и сразу серый. Вот этот уголочек. Здесь очень хорошо иметь кровать. И желательно, сейчас самое сложное, внимание, держитесь, без окон. Вот. Слава Богу, что сейчас есть это Нобелевское время про циркадные ритмы, и люди, которые хоть немножко посвящают, погружаются в вот этот здоровый образ жизни, они уже понимают, о чем я говорю, что вообще не надо окон, потому что ни звук, ни свет, движение воздуха не должны во время сна нас беспокоить. Вот это вот тотальный сон в спокойном месте, в пещерке такой, как у ребенка, да, который вот быстро поспал, уснул, поспал, его ничем не разбудить, никак не разбудить, в этот момент его нервная система перезагружается, отдыхает. Вот то же самое нам нужно для здоровья организовать себе. И с точки зрения васту, что такое вообще васту? Да, васту – это такая наука, очень древняя, еще говорят, 7 тысяч лет назад первый раз это записали, да, 5 тысяч лет назад. Ну, как бы 7-5 для нас это вообще не важно, что 7 тысяч лет назад, что 5 тысяч лет назад, в общем, давно. И это уже проверено тысячелетиями, проверена эта наука. И это же свод правил, как строить правильно жилье, инструкции, как построить дом для человека. Мы iPhone покупаем, например, такой iPhone, потому что говорят, что обычный человек, у которого в руках iPhone, не пользуется его всеми его заложенными в него, как сказать, устройствами, способами, потому что он о них не знает. И то же самое происходит и с нашим телом, и с нашим домом. Мы просто даже не знаем, оказывается, что в доме-то у нас есть место, где самый лучший сон и самый лучший секс. На секундочку только подумайте, люди там, не знаю, какие такое ухищрения для этого не делают. Оказывается, просто кровать в нужное место надо поставить. И сейчас мы про здоровье, и это про сон. У меня был тоже клиент, такой интересный кейс. Он был очень недоволен после консультации через какое-то время. Я поставила кровать, как это все. И в итоге я говорю, да, а что происходит? А он говорит, я просыпаюсь и больше не могу уснуть. Вот. Я смеялась, потому что правда в этом месте человек очень быстро восстанавливается. Он высыпается намного быстрее, чем в других местах. Это как раз вот этот пример про ребенка, который вот бегал, упал, уснул, встал и дальше бегает. Вот здесь также выспался, в 4 утра тело проснулось, надо встать и идти совершать свои великие дела. Ну, конечно, вовремя лечить надо. Да? Ну, тело не встанет в 4 утра, если человек не вовремя лег. Это опять же не про теорию, это про практику. Мои студенты, которых уже очень много, то есть все тоже переставляют, если у них есть возможность, переставляют туда кровать, и, в общем-то, такая же обратная связь. Все по-разному, то есть мы все разные. У вас тоже только влияет на нас на 30%. И тем не менее, общее такое средство в палате все равно у многих меняется как раз уровень здоровья, потому что высыпаться начинает лучше. У нас есть телеграм-канал, куда можно писать вопросы. Вот все вопросы туда. Сейчас много вопросов может появиться с этой темы, там, тот же воздух, да, и я смогу на это ответить. То есть, сейчас просто коротко скажу, что сейчас уже давно все придумано. Техническая сторона нашей жизни, она очень хорошо развита. Все решения можно, например, поставить в принципе, да, чтобы свежий воздух там был. То есть нам окно, правда, спальни вообще не обязательно. И еще с точки зрения только спать. Это даже не только с точки зрения паузы, это с точки зрения психологии. Потому что если в спальне мы не только спим, а еще, допустим, смотрим кино, а еще, допустим, у нас там стол стоит, то мы как бы перемешиваем смысловую нагрузку этой комнаты. И когда мы туда заходим, у нас мозг немножко не может сообразить. Мы сюда спать пришли, работать или развлекаться. И когда мы делаем темную спальню, там не поработаешь, и лучше, чтобы там не было телевизора. И как только вы туда попадаете, темное я имею в виду без окон, раз она без окон, в общем-то, будет как-то темно считаться. Вы как только туда попадаете, вот это опять наш рептильный мозг, который над уровнем нашего мыслительного аппарата, да, разума нашего, вот, он такой, ночь, пещера, безопасно, можно тотально отключаться и спать. Это очень важно, правда. Я какое-то 3 месяца живу в городе, и я просто уже за 10 лет, что я жила в доме, я отвыкла от шума и света, который идет в окна ночью. Невозможно при этом спать. То есть вы должны, как взрослый, адекватный, заботящийся о себе, о своем здоровье, своей семье человек, организовать себе сон в тотальной темноте, в тишине, да здравствует груши, да, кому нужно, чтобы максимально выспаться и пойти с утра наполненным, отдохнувшим. Вот. Только приспать вам рассказывала. И следующая опора, третья у нас ключа. Раз, два, три, четвертая. И последняя, про которую я сегодня хочу сказать, это мы все про здоровье с вами говорим. Это юго-восток. На восток-карте он показан розовеньким таким, рядом с красным сектором. Этот сектор, ну, во многих трактатах говорят, что здесь элемент огня. И когда ко мне приходят на консультации, я вижу, что в этом секторе кухня. И я говорю, вы знаете, вы наличие в этом секторе кухни дает очень большие преимущества, ну, в первую очередь, для здоровья. И не только с этой дороги. Там, если дальше смотреть, там на очень многих уровнях начинаются такие глубинные трансформации, когда у нас тут горит огонь, когда мы в этом месте готовим пищу. Вот это место именно для того, чтобы готовить, кушать и принимать. Ну, принимать пищу можно не здесь, но готовить тут, кушать точно здесь.
0: Анастасия, прошу прощения, если перебила, просто чуть-чуть снова тихо стало слышно, так хочется погрузиться в эти знания, приходится прислушиваться, может быть, поближе микрофон, если можно, тогда будет лучше слышно.
1: Как жалко, а вот сейчас лучше?
0: Да, да, да, сейчас все хорошо, давайте продолжим.
1: Да, хорошо, спасибо большое. Про кухню я говорила. И у меня был такой интересный опыт. Я веду каналы, несколько каналов во всех соцсетях, на сайте там прямо можно найти соцсети, которые вам интересны. И я там очень многими наблюдениями делюсь. И вот у меня были прям видео длинное. Я анализировала все квартиры, в которых я когда-либо жила, и что происходило со мной и с моей жизнью, когда я жила вот в такого типа квартире. И как-то так получилось, что почти все эти квартиры были с кухней на юго-востоке. То есть у меня не было до этого года опыта проживания, когда кухня в другом месте. И 2 месяца, это вторая квартира, в которой я сейчас в съемных квартирах, временный у меня такой этап в городе. И 2 месяца я жила в другой квартире. Просто я лучше по ВАСТу не нашла на тот момент, и я сняла эту с надеждой, что я буду мониторить и найду другую. И там кухня была в другом секторе. Не на юго-восток. А кухня на юго-востоке, она запускает еще очень важные процессы метаболизма в теле, сжигания токсинов, переваривания, пищеварения. То есть, и вот всего лишь 2 месяца. Казалось бы, что такое 2 месяца. Я жила с кухней на севере, и у меня начались проблемы с пищеварением такие, которых никогда в моей жизни не было. Сказать, что я удивилась, ничего не сказать, потому что я вроде бы ВАСТу-эксперт, и на курсе я говорю, что мы рассматриваем относительно здоровья квартиры, в которых люди живут уже 10 лет. То есть за 10 лет это вот 100% скажется, ну, как-то будет проявляться. А то, что за 2 месяца уже начнутся первые звоночки, вот этого я вообще не ожидала. И в тот момент я поняла, что да, надо съезжать. Я нашла квартиру с кухней на юго-востоке. И я, когда заехала в эту квартиру с кухней на юго-востоке, я сразу начала на этом же юго-востоке жечь свечи каждый день, всегда, часто, потому что мне нужно было восстановить вот этот огонь в теле. через квартиру восстанавливаем огонь в теле. И неделю я жила с ощущением, знаете, таким, как будто перед болезнью немножко мутит. Прям понимала, что всего неделя огонь на кухне, и у меня запустился процесс очищения на уровне клеток. Вот как если бы я какую-то чистку... Я, конечно, очень чувствительна, потому что я за этим наблюдаю, у меня уже малейшие изменения в пространстве, я уже сразу чувствую, потому что я знаю, на что обращать внимание. Конечно, вы сразу не почувствуете. Но однозначно, если даже у вас нету там кухни, а там какая-то другая комната, если вы для себя возьмете этот ритуал сжечь свечи вот в этой зоне, которая у вас розовеньким показана, там, где красная полоска, там, где ось, диагональ, вот на этой красненькой диагонали, в самом дальнем углу хорошо жечь свечи, то вы однозначно сделаете лучше для своего здоровья. Интересный момент, что я же это знаю информацию, в той квартире, где не было кухни, я тоже жгла свечи, но мы, опять же, люди, ну и я достаточно такой творческий человек, я все равно даже, ну, эта комната такая, что иногда жгу, иногда не жгу. Иногда оставляю свечку, иногда страшно свечку оставлять. Но, конечно, когда мы на кухне, и если я готовлю, я ставлю свечу, я при ней нахожусь, то есть она там полностью прогорает. Мы много времени на кухне проводим. Если у вас там какая-то другая комната, конечно, это не совсем удобно. Но тогда придумайте какой-то свой тоже ритуал, если у вас нет там кухни. Каким образом вы элемент огня там поддержите? Как вариант, можно купить солевую лампу, и не одну, например, три. Ну, одна большая, средняя, маленькая. Они за счет своих форм, это такие вот конусообразные формы, за счет света и за счет того, что они горят изнутри, за счет того, что это соль. То есть это вместе соединяется, это тоже такой элемент огня получается. Второй момент, можно купить свечи, зажечь их, чтобы они погорели там сколько-то минут, затушить. И в красивые свечи, красивых подсвечников оставить в этой зоне. Потому что свеча, которая горела уже, она перестает быть просто парафином, она тоже с собой олицетворяет элемент огня. И тоже можно разместить просто такую красивую композицию в этой зоне. Потом еще тоже невероятно, но классно очень работает медь на юго-востоке. Сейчас на зоне, ну, на всех маркетплейсах можно купить просто медные листы, такие, ну, как их называть, это не фольга, это потолще, то есть сантиметра, миллиметра 4, то есть такие вот медные листочки разного размера. И можно на стену сделать эту композицию какую-то, или, может быть, это будет на столешнице у вас медь лежать, ну, то есть вот сам металл, медь, он в этой зоне хорошо. Еще я нашла для себя такой лайфхак, на Авито продают медную чеканку времен СССР. Там настоящая медь, раньше это делали на меди. И там красивые есть картинки, там, конечно, очень много эротики, то есть эротику не надо сюда, в эту зону добавлять. А вот бывают города, природа какие-то, ну, животных тоже лучше не брать, а вот что-то такое нейтральное, города, природа, какие-нибудь там просто мандалы, орнаменты. Вот это все очень хорошо в эту зону тоже размещать, если у вас там не кухня. А если у вас там кухня, медь тоже там хорошо, может быть, какие-то медные стаканчики, медные кувшинчики, это все будет влиять на ваше здоровье. А медные кувшинчики, кстати, это давно уже подтверждено, если вы в медном кувшине храните воду, а то эта вода, она какой-то становится медный кувшинчик на кухне. Так. И следующая тема, вот мы с вами разобрали сейчас 4 элемента по кухне. И следующая тема, просто я хочу вас в это погрузить, и картинка, которая, вот, я надеюсь, что у вас есть в Телеграме, там есть такая картинка, где изображен человечек. Я недавно читала лекции про барабашек и домовых. Вот это некий такой домовой, который в нашем доме находится. И с точки зрения васту, он вот всегда вот так лежит. Ну, васту она очень символична. То есть понятно, что там никто не лежит. Просто символ, через этот символ очень много объясняется. И вот там есть картинка, когда его зовут Васту Поруша, когда этот Васту Поруша лежит на квартире. Да, то есть вот Васту Поруша, он занимает полностью весь квадрат, всю мандалу Васту карты, а квартира у нас, как правило, развернута. То есть во всем мире строят сейчас такие развернутые квартиры, то есть по сторонам света сложно найти. Вот. И вот в это вот место, где картинка развернута, туда попадает какая-то часть тела у этого Васту Поруша. Где-то голова, где-то нет ног, где-то нет полностью, там, не знаю, правой части, где-то левой части. И это очень интересная форма поразмышлять про свое здоровье. То есть, если нет нижней части, ну, так вот, там, где ноги срезаны, или там окна у вас большие, это, опять же, вот это, где я говорила, спать хорошо, где хорошо, чтобы не было окон, а у вас, допустим, есть окна там, то сразу можно сделать для себя вывод, что все, что ниже пупка, то есть это и органы малого таза, и суставы, и колени, и стопы, да, это все повод наблюдать за здоровьем вот этих вот всех систем. То есть делать вовремя УЗИ, смотреть за суставами, делать суставную гимнастику. Мне вот интересно, дайте обратную связь, если вы в Телеграме, да, что вот вы как-то это параллели прослеживаете или нет. Вот. Это не значит, что у вас точно там что-то будет. Это значит, что туда надо смотреть. И, как правило, очень многие васту-дефекты, они про то, что человеку обязательно заниматься спортом. И если там вот эта вот нижняя часть васту-поруши вырезана, или там окна, да, то мы говорим, что здесь, скорее всего, будут какие-то застойные явления, и нужно их, там, не знаю, ходить, бегать, прыгать, танцевать. В общем, это прямо такая рекомендация при дефектах. То есть мы дефекты исправить не можем, но мы можем исправить свой образ жизни, так же, как встречать рассвет. Вот. А если, допустим, вот так получилось, что голова у вас припоруши срезана, или часть головы, то очень внимательно смотрим за сосудами. Там какие-то, может быть, но это надо, конечно, к врачам идти. То есть просто, там, не знаю, там как-то просвечиваются сосуды головного мозга, потому что, может быть, через какое-то время, вот, допустим, вы же прожили в этой квартире 15-20 лет, да, это накапливается эффект, и, возможно, могут быть какие-то проблемы с сосудами. Я не говорю, что будут. Опять же, вас это 30%, но могут быть. Поэтому очень внимательно следим за холестерином, да, это очень сильно влияет на сосуды головного мозга. Там, не знаю, делаем какие-нибудь, не могу сказать, я не врач, то есть какие-то зарядки, наверное, для этого есть. Но, в общем, вот то, что вы сейчас увидите, отсутствующий какой-то элемент у этого вас поруша, посмотрите туда, есть повод просто сделать диагностику, а все ли там хорошо. У меня есть даже курс с вас по медицине, это даже не курс, это я его называю справочник, потому что там очень много заболеваний, очень много органов. Я когда писала, я же не медик, мне очень сложно, оказывается, столько болезней есть. Это головой не запомните. Когда ко мне кто-то приходит на консультацию, я просто туда заглядываю, говорят, у нас вот такое заболевание, страдает такой-то орган. Я заглядываю, смотрю, а что, какой сектор дома именно нужно почистить, исправить, может быть, там что-то туда поставить, чтобы, ну, вот, болезнь пошла в плюс. Это не замена таблеток, это, опять же, как один из элементов. Вот. Это очень интересно. Вот это вот какая-то такая символическая, невероятная, с одной стороны, связь, потому что для меня, как для инженера, невероятно, непонятно. Но это точно работает, да? Как и все васту. То есть сила васту, она в действии. Поэтому у меня и сайт так назван. Угу. Вот, вы сейчас, в принципе, можете такую самодиагностику сделать, да, что, там, что у меня находится в центре квартиры, где расположена моя спальня, а могу ли я спать вот там, где надо спать, где у меня находится кухня и плита, то есть, а что у меня там с обменом веществ, нужно ли мне его подстегивать, опять же, тем же самым спортом, да, то есть, если мы видим, что кухня не там, то значит, какие-то очистительные процедуры, занятия спортом, опять же, бани, просто для того, чтобы лимфу гонять и очищать тело, потому что метаболизм будет послабее, чем должен быть. Опять же, напоминаю, квартира – это наше отражение. И это проблема не из-за того, что в квартире нет этого угла, а это значит, в вашем теле это есть, и квартира – то, что проявилось в вашей жизни. То есть вот мы есть наша одежда – это вторая кожа, а есть наша квартира – это третья кожа. То есть это одна из наших оболочек. И та квартира, в которой мы живем, это просто отражение. И то, что я сейчас рассказываю, это не она такая кривая на меня плохо влияет, а я каким-то образом так проявляюсь, и мое здоровье такое сейчас, что эта квартира мне просто вот это подчеркивает. И как только человек это начинает понимать, начинает в ту сторону идти, ну, с теми же, например, сосудами, да, начинает что-то делать для здоровья сосудов, он перестает соответствовать этой квартире, и квартира может быстро поменяться. Я много раз это видела. То есть человек что-то сделал, где-то сходил, поучился чему-то, куда-то съездил, с кем-то познакомился. Знаете, бывают в нашей жизни люди, которые переворачивают нашу жизнь, просто какую-то фразу сказал, и человек очень много в этот момент осознал. Бывают такие, ну, такое счастье встретиться с таким святым человеком. Вот. И в этот момент что-то внутри человека изменилось, и он буквально просто, не знаю, в одну неделю меняет квартиру, или вообще город, или вообще страну, хотя он вообще не собирался и не хотел. Вот такая магия может быть. И поэтому я всегда говорю, что у вас это не только та сфера, над которой мы можем работать. То есть, допустим, вы заметили, что что-то там по тому же здоровью, тот же самый легкий у вас там в туалет в центре. Это вообще тоже показание к тому, чтобы сходить, найти психолога в себе по душе. Я вообще очень люблю психологов. Эта терапия в нашем современном мире очень важна. Найти психолога по душе, который вам нравится, который отзывается, прийти и сказать, а что у меня с моей вообще моей проявленностью? То есть у меня, ну, не надо говорить, что у меня в центре квартиры туалет. Не поймут. Но явно, что как будто бы вы настолько далеко ушли от своей, от того, кто я и зачем я здесь. Но это часто бывает, вот, тоже была недавно женщина на консультации, у нее дома так, в квартире так, они еще дом построили, и в доме тоже там же туалет. И это просто подчеркивает, она говорит, ну да, я вот так вот растворилась в семье, в детях, и я забыла вообще, кто я и куда я иду. То есть, как правило, это вот такая история. И ваша самая главная задача – это найти себя, искать себя. В том числе квартира подсказывает, куда идти, да, то есть куда идти, что я все-таки могу, какие мои сильные стороны. Вот. Ну, наверное, в целом, да, у нас остается еще 10 минут на ответы на вопросы. У нас, кстати, 14 числа начинается 14-й поток курса «Васту дизайн жизни». Я всех приглашаю, чтобы как раз разобраться, вот, а что квартира про меня мне говорит, о чем она сигналит. И я вернусь к началу, наверное, с чего я начала, что дом, он должен давать силы, а не забирать их. И это очень важно, над этим работать. И весь цикл наших лекций, он про то, что вот сегодня, сколько я еще всего сказала, да, чтобы вы прямо начали это делать. Обратная связь моих знакомых, близких, как ты все это успеваешь? И я стала анализировать, потому что я уже очень много лет, 14 лет я знаю вас, 14 лет я избегаю неблагоприятных пространств. И с точки зрения дизайна, и с точки зрения васту, потому что я понимаю, что в этих пространствах мне приходится внутренне сопротивляться и тратить свою энергию там на что-то, в зависимости от места, куда я попала. И я даже вместо отдыха, и тоже у меня есть посты на канале про это, вы можете зайти через поиск «Найти путешествия». Вот. Я там рассказываю, что если я съездила туда-то, то в моей жизни начинают вот какие-то изменения происходить, потому что я знаю, зачем я туда поехала, какую я энергию искала. Если сюда-то, то вот так вот. И когда вы это тоже в этом разберетесь, и мы сейчас с вами в этом разбираемся, вы тоже не сможете находиться в плохих помещениях, потому что вы поймете, что так, чего-то я здесь, ну, мне здесь некомфортно. Вы начнете это чувствовать. Я вас уверяю, и здоровье от этого станет лучше, потому что уровень энергии и уровень здоровья, как правило, ходит за ручку. Да, все, теперь от вас вопросы, если есть.
0: Благодарю вас, дорогая Анастасия. Очень интересный сегодня эфир и практичный. Можно сразу посмотреть и свое пространство, и оценить его особенности. Как раз об этом у нас несколько вопросов. Наверное, тот вопрос, который чаще всего, может быть, к вам приходит, потому что люди переживают. А если так вышло, что центр квартиры приходится на туалет и ванну, о чем это о нас хозяйка говорит и что делать?
1: Да, я вот рассказывала в конце как раз, но я еще раз сделаю акцент, что если вдруг так получилось, то единственная задача перед вами, как хозяевами этой квартиры, которая вам сейчас маячит, узнать, кто вы. Это вообще святая задача каждого из людей на Земле. Мы потому что сюда приходим, детьми. И все, что с мамой говорят взрослые, это воспринимается как чистая монета. Да? Ты должен быть тем-то, у тебя такие-то качества. И потом мы сначала 20 лет учимся одному, а потом вдруг понимаем, что мне что-то не очень, и очень часто вот эта вот профессия второй половины жизни, да, откуда она берется, что человек понимает, я не тем путем иду. Вот вы сейчас, у кого туалет, ванная, там, в общем, любая вода, то есть если вдруг бассейн у вас там или баня в центре, да, если это дом. Вот. Это показание к тому, что вы куда-то никуда идете. Что вам пора найти вот эту профессию своей второй половины жизни. Вы уже там отдались, как правило, долги роду, уже есть дети, уже какая-то профессия есть, уже как-то на ногах стоите. Все, пора жить для себя и понять, а кто я и чего мне нравится. И для этого я прям рекомендую на консультации, кто приходит, я прям рекомендую завести тетрадку и записывать туда, кто я. Самостоятельно вы это выяснить не можете, потому что вы уже давно туда не смотрите. И вам нужно прямо, знаете, вот фанатично искать астрологов, нумерологов,

0: очень важно. С этого надо начать. И еще знаете, как вас то эксперты, вас то учителя говорят, что когда туалет в центре дома, это самый легко исправляемый вас дефект. Как только вы поймете, кто вы, куда вы идете, и начнете делать первые шаги, квартира очень быстро поменяется. То есть она такая, так, этот человек уже понимает себя, и я ему не соответствую. И хоп-хоп, все так получилось, что у вас квартира лучше. Чего я вам очень желаю.
1: Благодарю за ответы и вдохновение, да, дорогая Анастасия. Очень здорово, что все, что есть в нашей жизни, можно привести к расцвету и сделать инструментом помощи для нас. Вот еще интересный вопрос. Можно ли зеркала располагать в спальне или вообще где их лучше ставить по ВАСТу?
0: Ну, не знаю, как ответить. Надо ставить зеркало так, чтобы когда вы в него смотритесь, вы лицом находились либо на север, либо на восток, либо на северо-восток. В любой комнате. Вот. Что касается спальни, очень много говорят там, ой, в спальне не надо, то есть прямо там страшный. Вы смотрите, я всегда говорю, смотрите на свои ощущения. То есть если у вас правда внутри это очень глубоко сидит, что в спальне не должно быть зеркал, ну не делайте. Да? Найдите возможность не делать. А вообще, по факту, если мы как бы так вот заглядываем, то есть вы спящий не должны просто отражаться в этом зеркале. Это из тонких планов, это эзотерика, такая информация. И это можно объяснить легко нашей психологией. То есть мы же, опять же, вот этот наш рептильный мозг. Мы же спим, и нам надо, чтобы мы спали в безопасном пространстве. А если, допустим, вы спите так, что вы видите в зеркале себя, и ну вот вы лежите там, не знаю, ногой пошевелили, и мозг считывает там где-то шевеление, что я тут не один, я не в безопасности. Вот, ну, конечно, когда мы смотрим. И вот это важный момент, чтобы не видеть себя, потому что сон становится не таким, какой нам нужен. Мы, опять же, не восстанавливаемся, и, опять же, это влияет на наше здоровье. Поэтому в спальне может быть зеркало. Оно может, ну, смотря размер к спальне, да, то есть где-то может быть там гардеробная часть зеркала. Просто не прямо рядом с кроватью.
1: Благодарю вас. Понятный ответ на практичный вопрос. Еще интересный тоже несколько вопросов связано с рассветным солнцем. Может быть, тогда лучше отказаться от штор блэкаут? У меня окна почти на восток спальни. Каждый раз хочется снять все гардины, чтобы меня будило солнце. Вот как к такому относится ВАСТу?
0: Ой, я вас сейчас обрадую. Смотрите, в нашу жизнь входит уже такими широкими шагами умный дом. И это такая раньше была очень элитная система. И когда ко мне приходили заказчики и говорили, что мы хотим умный дом, я шла его рассчитывала, и это всегда там плюс 3 миллиона к проекту. И понятно, что многие от него отказывались, и это такая тема всегда желанная и в то же время кусачья, дорогая. Вот. И в итоге сейчас все больше и больше развивается у нас технологии вокруг нас. И уже сейчас на маркетплейсах я увидела, и вчера, кстати, у нас была встреча с заказчицей, и я предложила ей сделать тоже в спальне такой вариант. На сам карниз цепляется такая конструкция, которая к Алисе привязана. Ее можно запрограммировать через умный дом Алисы. И вот вы свои блэкауты программируете через эту машинку. То есть вот эта вот маленькая машинка стоимостью, по-моему, там 2-3-4, ну, не очень дорого, в общем. Она вам эту штору будет открывать, например, ну, там, в 5 утра. То есть вы спите, она тихонечко, ну, может, и не очень тихонечко ее открыла, и вы уже насыщаете солнышко. Но ночью и в момент засыпания у вас блэкауты закрыты. Это важный момент. Вот, и это так легко сейчас все организовать.
1: Спасибо большое. Тоже очень интересно. Здорово, что технологии приходят в нашу жизнь. Еще интересный вопрос тоже про рассветное солнце. Работаю дома преимущественно поздним вечером из-за разницы часовых поясов, и в целом так привычнее. А если встречать рассвет, а потом снова ложиться спать? Очень не высыпаюсь. Можно ли так?
0: Вам нельзя. Ну, вам нужно искать другую работу.

0: Я понимаю, что сейчас крамольную вещь говорю, но работа ночами, она разрушительна. И вообще, по-моему, работа ночами, если это, допустим, где-то вот на большом предприятии, она как-то там дополнительно даже оплачивается, там чуть ли не x2. И там же даже дают какой-то, как это называть, отцепной, да, то есть день-ночь, отцепной выходной. И если у вас такая же система, то вы можете себе вот, вот этот отцепной выходной выходить и встречать рассвет, разрешать. Но по факту, если вы ночь не спали, не мучайте себя, нельзя. Ну, то есть пока тело спит, оно должно выспаться, не будете себя утром. Пока вы на этой работе остаетесь, то есть вы с утра, ну не знаю, сколько вы просыпаетесь, смотрите, до 11 утра везде благостная энергия. Ну, то есть и до 11 утра, соответственно, вы можете выходить на улицу или на балкон, или куда-то, и в сторону востока просто лицом встать, и постоять, и представить, что вот эта утренняя благостная энергия вас наполнит. Ну, пока вот так. Ну, вообще, работа ночью разрушает, поэтому ищите другие варианты. Просто из самосохранения, из заботы о себе. То есть деньги того не стоят. У меня недавно был интересный пост, я показывала город Мирный. Я вообще даже не знала, там алмазы добывают, и прямо город находится на краю огромного-огромного карьера. Несколько раз больше города самого. И там такие фото с самолета, это страшно. И я понимаю, даже когда на фото смотришь, ощущение, что вся хорошая энергия, она туда падает, в эту яму. И очень такой был оживленная беседа у меня на канале была, что вообще там, я знаю людей из города, всех счастливо там живут. И у меня такая идея пришла, мысль, вот этот уровень нормы. Кажется, что мы ночью работаем, мы многие ночью работают, и это уровень нормы. Нам становится хорошо, и, типа, это нормально. А на самом деле просто только стоит поменять работу, вы уже не захотите обратно возвращаться. То есть уровень нормы станет другой. Я еще привожу такой пример, грустно очень, но тем не менее. Сейчас очень много, ну не знаю, у нас же как-то вот подкидывает интернет, и мне интернет подкидывает, видимо, мне интересно. Я смотрю про блокаду Ленинграда почему-то, мне вдруг стало интересно. Раньше не интересовалась, и я очень много посмотрела видео, где очевидцы еще, ну, то есть, когда они были детьми, они помнят ее, они рассказывают. Сейчас, может быть, они уже все умерли, но записи с ними остались. И вы понимаете, что они рассказывают? У них вокруг умирали все. Близкие, родственники, все умирали. И это... И у них всех спрашивают, типа, а как вы вообще выживали, как вы с ума не сошли? И они отвечают, ну, это было нормально. Все умирают. Вообще нормально, то есть не было никакой истерики, слез, то есть это у них вот в тот момент, в те два года блокады, был другой уровень нормы. И когда мы живем в неблагоприятном, когда мы ночью работаем, это тоже другой уровень нормы. Я вот желаю, чтобы ваш уровень нормы такой стал, чтобы вы поняли, что ну все уже там, ну, поработали, хватит. Надо другой уровень нормы выстраивать. И смотрите, вот почему я говорю еще про Восток. Потому что Восток обладает такой удивительной способностью дать каждому человеку, кто напитывается этой энергией, возможность найти другой путь. Как правило, люди, например, с закрытым востоком, и когда им чего-нибудь говоришь, так можно же вот так делать, ну, можно же легче жить. И, как правило, люди с закрытым востоком обижаются, говорят, ты что? Нет, я же знаю, что только вот такой путь возможен. Когда вы начнете вот все-таки встречать рассвет, вот этот вот другой путь, он для вас откроется. Вы найдете возможность там, не жить в неблагоприятном месте, не работать в неблагоприятной работе и быть более здоровыми, энергичными и счастливыми. Да.
1: Благодарю вас за ответ. Согласна, прекрасный вопрос и более прекрасный ответ на него. Еще хочется вот такой вопрос зачитать. Наверное, сегодня последний мы успеем разобрать. Как быть в студии, где фактически это все единое пространство? Как сделать зону спальни, чтобы там отдыхалось?
0: Вообще, конечно, это очень больная тема. Сейчас только студию строят. Это очень тяжело. Здесь же на Ведорадио, по-моему, года два, может быть, три назад, я читала лекцию про детскую комнату. В детской комнате у нас тоже соединяются несколько функций. Ребенок там и играет, и спит, и учится. Найдите на Ведорадио, вот меня зовут Анастасия Короткова, найдите эту лекцию, я там несколько инструментов даю, каким образом в детской это можно все соединить. Я думаю, что это все подходит и для студии тоже. Сейчас очень много вариантов убирать в стенку, еще что-то. Надо просто изучать этот момент и в ту сторону идти. Ну, то есть не должно быть так, что вы заходите, у вас и сразу и двери на стол видно, и кровать видно, и что там еще, рабочий стол видно.
1: Ну, будем
0: все разделять, зонировать, передвигать, ставить стеллажи между ними. То есть ищите варианты, они возможны. Ко мне приходят со студиями, я стараюсь где-то шторы повесить, да, где-то стеллаж поставить, чтобы в раз в одном месте это не было. Когда я сижу, допустим, работаю, я не видела кровать. Когда я сплю, я не видела стол. И так далее. Угу. Сейчас студия, это, конечно, 20 квадратов, но смешно. Но тем не менее, насколько возможно, пытайтесь это сделать.
1: Да, пусть все получится, найти этот баланс и путь к гармоничному пространству вокруг себя. И в этом прекрасно помогают прямые эфиры с вами. Спасибо вам большое, дорогая Анастасия, что несете в мир эти знания, помогаете людям жить счастливо там, где они есть. И будем очень рады слышать вас вновь через неделю. Желаем прекрасного настроения вам и нашим слушателям.
0: Спасибо большое. Спасибо, Анна, вам тоже. Вас так интересно это все видеть. Я каждый раз восхищаюсь. Благодарю вас. Все, всем хорошего.
1: Будем восхищаться друг другом. И до новых встреч. До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: Веда Радіо. Живі, созвучі з миром.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей!

критическое знание, оно является, ну, не рукотворную природу имеет, то есть оно не создано каким-то человеком, да, обычной личностью. Это знание, оно исходит от совершенного существа, да, то есть непосредственно от Бога. Вот, то, соответственно, оно описывает также, ну, скажем так, не совсем, ну, как бы не ограничивается рамками той реальности, к которой мы привыкли. То есть, как известно, мы живем в трехмерном мире, да, то есть у нас есть три точки координат, да, то есть высота, ширина, да, и что еще? Ну, глубина, да, можно так сказать, да. И также есть четвертая категория — это время. Наше сознание, оно привыкло в этой плоскости, ну, как в этих плоскостях функционировать. Но ведическое знание, оно описывает, что наша Вселенная, у нее существуют различные так называемые мерности пространства и времени. Говорится, что в целом существует 64 измерения. То есть на одной из высших планет материального мира, кстати, Локи, там 64 измерения пространства и времени. И в этой связи, ну, можно провести такое сравнение для того, чтобы понять, как работает, ну, вот эта вот система вот этих измерений в целом. То есть мы, живя в трехмерном пространстве, мы можем наблюдать то, что происходит в двухмерном и одномерном пространстве. То есть двухмерное пространство — это что? Это плоскость, да. То есть вот лист бумаги перед нами, да. То есть только высота и ширина. То есть мы, например, пишем что-то, да, и это только, ну вот, оно не является объемным каким-то, да. То есть мы можем видеть, что происходит в этом пространстве, то есть контролировать. Ну, например, существует описание определенной планетной системы, низшей, например, планетной системы или адские планетные системы. Там не три измерения. В некоторых из них существует только два измерения. То есть плоскость, они живут в плоскости. Те живые существа, которые находятся на этих планетных системах с данной кратностью измерений, они не могут воспринимать нас, в принципе, потому что мы находимся, ну, как бы в другой системе координат. То же самое одномерное пространство — это фактически точка является. Но это также, так, достаточно сложно для восприятия, но так или иначе это описывается.

потому что у нас нет, ну, как бы, не предусмотрено особых органов действия в этих других пространствах. Ну, так или иначе, к чему я это описываю? Я это описываю к тому, что вот это вот описание этой теории, оно исходит из ведического знания, которое базируется на многомерности пространства и времени. И оно в, ну, как бы, для нас, в нашем понимании, оно, ну, выглядит несколько схематично. То есть оно описывает некий алгоритм, принцип, но вот так, чтобы вот просто нашим ограниченным сознанием это все понять до конца, достаточно сложно. Есть такой трактат, который называется «Шримад Бхагаватам». «Шримад Бхагаватам». И там 12 песен, и, по-моему, в пятой песне там описывается структура нашей Вселенной с точки зрения полубогов. Но достаточно сложное там описание, сразу говорю.

Где находятся самые древние ведические писания, которые сохранились до наших времен, и не переписывались ли они как христианская Библия? Изначально веды существуют в устной форме, в звуке, и они передавались в устной традиции от учителя к ученику. То есть письменность — это достаточно уже позднее явление. Письменность — это признак деградации. Записываться начинает еще тогда, когда человек не может запомнить, когда записывать нужно. Потому что говорят, вы тихо-тихо, сейчас запишу. Это означает, что вы боитесь, что вы забудете. Правильно? Вот, то есть письменность — это признак деградации человечества. Вот, то есть когда память стала ослабевать, то есть раньше люди, были эпохи, память была значительно лучше, и люди могли запоминать огромные объемы информации без проблем. Одной из причин этого как бы является то, что люди следуют принципу брахмачари. Брахмачари – способность к воздержанию. То есть люди полностью могли быть половой жизни, не беспокоясь вообще. И когда люди находятся в режиме полного воздержания, спокойно, их память потрясающая. Люди, которые ведут активную половую жизнь, могут про память вообще забыть. То есть вот это здесь как бы прямая связь между принципом брахмачари, воздержания, способностью запоминать вещи. Вот. Поэтому, по поводу вед. Веды в письменном виде стали появляться примерно 5000 лет назад, как раз когда наступила эпоха Кали. Дело было так, то есть есть такое божественное воплощение, называют Вьясадева. Вьяса буквально означает разделяющий, который единую веду, существующую в пространстве, в эфире, он ее, скажем так сказать, воспринимал как такой ретранслятор, и некоторые из его учеников, они, скажем, становились ответственными за различные разделы ведического знания, то есть он эти вещи записывал, что-то, так сказать, помогали ему через... Кто-то там помогал ему, также некоторые его помощники. Вот. И потом, в конце концов, эти веды, уже разделенные на какие-то части, на разделы, определенные для нашего удобства, они хранились, как правило, в ашрамах, в каких-то, так сказать, монастырях ведических. Сейчас, конечно, немного текстов вед уцелело. Много текстов находится, допустим, в таком самый древний город Земли, знаете, какой? Варанаси. Как раз на слиянии трех рек Ганги, Муны и Сарасвати находится. Там находится Варанаси, это самый древний город Земли. Вот. Там есть несколько этих самых институтов, где изучают всякие различные прикладные ведические науки, васту, джьотиш, астрологию и прочие разные вещи. Там есть какие-то определенные оригиналы. То есть нет такого какого-то единого хранилища. Вот. Но здесь нужно понять такую вещь, что в ведической традиции есть три методики проверки. Допустим, какие-то тексты могли быть утрачены. Это вполне естественно, время поглощает все. Вот. Но веды говорят, что существуют три гарантии точности знания. Гуру, садху, шастра. Шастра – это непосредственно письменные тексты, гуру – это духовный учитель, садху – это святые люди, как бы традиция прошлого. Поэтому, допустим, есть какие-то вещи, которые уже вы не найдете, может быть, в текстах, или самих текстов уже нет. Вот. Но если у вас есть учитель, то знаете, что эти вещи, они из сердца духовного учителя, они управляются через него. Вот. Или, скажем, через учителей прошлого, то есть какие-то тексты, которые, может быть, сейчас они уже не изначальные, что называется, но они идут в традиции. Вот. И, допустим, у вас нет оригинального изначального текста, но вы читаете что-то, допустим, там из каких-то писаний, не знаю, там 12, 15, 17 века, вот, и вам это кажется там вдохновляющим, интересным и так далее. Вот. Но вы точно не уверены, это оригинал или не оригинал. А вы спрашиваете своего учителя, вот, и он говорит, потому что, скажем, есть проверка. Если одного какого-то нету элемента, есть два других. Вот. Поэтому ведическая традиция, система парампары, она в этом плане является, ну, среди всех мировых религий, наиболее, я бы сказал, такой защищенной. То есть она заботится о самосохранении. Вот. И даже если, скажем, там какие-то тексты, допустим, старые приходят в негодность, заботятся о том, чтобы их переписывали и так далее. Вот. То есть то, что было сейчас, многие вещи, они уже в электронном формате, скажем, в каком-то более защищенном, поэтому тут беспокоиться.

Однажды я ехал в поезде с Новороссийска, и мы познакомились с одной женщиной, которая была целителем. Проводила семинары под Геленджиком каждый год. Она ездит с небольшой группой людей и обучает их, дает им разные оздоровительные практики. Мы с ней разговорились, она, когда мы затронули эту тему, она очень оживленно стала рассказывать свой опыт. Сказал, несколько недель назад, когда я приехал в Геленджик, я встретилась и познакомилась с одним человеком слепым, который играет на гармонии, на рынке зарабатывает таким образом деньги, средства к существованию. Он интересовался тем, что она рассказывала, потому что ему было много что сказать, и они подружились, познакомились. И буквально за 4-5 дней до ее отбытия он пришел, весь заплаканный, печально рассказал свою ситуацию. Все деньги, которые он заработал за несколько лет, на эти деньги он решил купить себе квартиру однокомнатную, прописаться в Геленджике. И одна женщина, которая обещала ему это сделать, прописать его, также продать ему квартиру, она взяла с него деньги. По своей неопытности он не запомнил никаких бумаг, и там не было свидетелей. Он пожил какое-то время в этой квартире. Она обещала, что она оформит все эти документы сама. Через несколько месяцев она сказала, все, убирайся отсюда, мне приезжают родственники, и выгнала его. И все, что он как-то все ее воззвания к ее совести и ко всему остальному были напрасны. И никаких шансов, потому что свидетелей нет, ничего не докажешь. И он попросил ее помощи. И она сначала подумала, как я могу помочь, ситуация безвыходная. К тому же он попросил ее о помощи, потому что не было никаких родственников. Был сын, который жил только в соседнем городе. Он сказал, хорошо, я попытаюсь что-то сделать. И она позвонила этой женщине и сказала, вы понимаете, что вы неправильно поступаете, и вы должны вернуть эти деньги. Эта женщина стала кричать в трубку, ты вообще кто такая? Ты куда лезешь вообще? Ты вообще кто? Какое ты вообще к нему имеешь отношение, к этому делу? Убирайся отсюда, не вставай на моем пути, иначе я не знаю, что с тобой сделаю. Она сказала, нет, вы не правы, вас Бог накажет, и так далее. Казалось бы, очень странные аргументы. Но вся эта ситуация разворачивалась. И она рассказывала, что я думала, как же мне поступать, какое должно быть у меня умонастроение, чтобы я сама не попала под влияние всех этих ситуаций, которые мне придется как-то разбирать. Она внутри пребывала в такой медитации, как-то вызывала к Господу, чтобы он дал понимание. И изнутри пришло очень четкое понимание, что она должна быть такой же спокойной, как море в тиле, не гневаться, быть просто спокойной и просто исполнять свой долг, никак не реагировать на проявление грубости со стороны этой женщины. И она стала так действовать. На следующий день она шла по улице, и они встретились лицом к лицу, завернув за угол с этой женщиной. И когда та увидела и сказала, ах, ты так, ты еще за мной следишь? И она стала кричать матом на всю улицу, грозясь ее уничтожить, разорвать. И она спокойно смотрела на нее, сказала, нет, так или иначе, вы неправильно поступаете. Это инвалид, вы не должны так поступать, вы должны вернуть ему или деньги, и передать ему квартиру. Это еще больше ее бесило, эта женщина. В конце концов, она, зажав кулаки, она развернулась, сказала, если ты еще раз встретишься на моем пути, я тебя убью, не знаю, что с тобой сделаю. И представляете, такую ситуацию, что на следующий день они снова встречаются. Уже в другом месте. Это была явно просто судьба. Эта женщина сорвала просто. Она набрала рот, плюнула в лицо этой целительницы. Сказала, убирайся, я тебя ненавижу. Вообще, кто ты такая? Она еще больше стала кричать, размахивать руками. Но та спокойно. Говорила, нет, я знаю, что я делаю. Я здесь ни при чем. Это вы поступаете неправильно. Вам просто нужно дать этому человеку то, что вы должны. В конце концов, они просто разошлись в разные стороны. Но произошла очень удивительная вещь. Казалось бы, ситуация без выхода. Но поругались и ушли. Ни свидетелей, ни документов, ничего. Никаких рычагов давления на этого человека. Но и произошла очень удивительная вещь. Через 2 дня эта женщина сама позвонила этому слепому и сказала, хорошо, хорошо, я отдам эти деньги. Отдам. Оказывается, она не спала 3 суток. Ее сердце просто разорвалось, у нее давление было огромное. Потому что вся та злоба, весь тот гнев, который исходил из нее, вся та жестокость, оно бумерангом возвращалось к ней и било пониже самой. Почему? Потому что вся эта жестокость не встречала сопротивления. Если бы эта целительница отвечала ей тем же, то просто это было противостояние, это бы ни к чему не привело. Но так как она не противилась этому, она не желала ей зла. Это возвращалось ей. И самое удивительное состоит в том, что это возвращается еще обычно усемеренное. Можно представить, что с человеком может быть. Поэтому это очень сильный механизм. И самый сильный способ сделать так, чтобы ситуация раскрылась лучшим способом. Лучше всего для нас. Но так поступать нелегко, потому что гораздо легче действовать по накатанному. Очень легко, когда кто-то нам грубит, ответить ему тем же. Пожелать этому человеку счастья. И не гневаться на этого человека не так просто.

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Так вот, идея в чем заключается? В том, что личная жизнь означает отношения между мужчиной и женщиной. Сейчас вот я вам скажу, что такое личная жизнь. Просто не надо руки поднимать, просто для себя отметьте. Кто из вас хотя бы один раз в неделю, вот за эту прошлую неделю, без ругани, без скандала, без намеков и подколов, близко, хотя бы 20 минут, поговорили по душам с близким человеком. Отметьте для себя просто. Хотя бы один раз. За эту неделю. Теперь, хорошо, не получилось за неделю, за месяц поговорили. Хотя бы за год. Вот это называется личная жизнь. Понимаете? То есть эти отношения, когда люди могут общаться очень глубоко друг с другом. По сердцам, по душам. Открывать свое сердце. Многие люди живут друг с другом, развлекаются друг с другом вместе, там, сексом занимаются, все. Но сердце, до него дальняя дорога. До сердца близкого человека не знаю. Часто женщина ко мне подходит и говорит, я не знаю ничего про своего мужа. Что у него на сердце, я не знаю, бросит он меня или нет. Я ничего не знаю про него, у нас нет с ним бесед на эту тему. Мы не разговариваем на эту тему с ним. Вот оно что означает личная жизнь. Что говорят веды по этому поводу. Личная жизнь означает другой тип отношений, который, кстати, секс мешает создавать. Потому что некоторые люди проблемы решают с помощью секса, а некоторые люди с помощью разума или общения. Общение – это функция разума. По сексом позанимались, все проблемы решены, все. До поры до времени. Потому что половая энергия тает от этого, она не будет оставаться той же, понимаете? С каждым разом меньше все счастья будет. Не то, что все больше и больше будет, как мы думаем. Наоборот, будет все меньше и меньше. Рано или поздно близкий человек вообще может надоесть. И потом зачем тогда с ним жить, так говорит, мы у вас несовместимость. И разводится. Означает, не создали отношения, личной жизни не было. Потому что личная жизнь означает как раз совсем другое. Да, люди сначала притягиваются по нижним центрам друг к другу. Если они смогут личную жизнь создать в этот момент, это очень сильные личности, очень сильные. Чаще всего бывает не так. Чаще всего люди привлеклись по нижним центрам, красоту друг к другу почувствовали, понравилось, наслаждение друг от друга испытали. Дальше что начинается? Вот из сказки конец, кто слушал, молодец. Вот что начинается. Дальше начинается то, о чем в сказках не пишут. Люди смотрят, думают, у кого я замуж-то взял. Вот что дальше начинается. И он видит, что он не красивую попу взял замуж, а человека, у которого есть свой характер, и далеко не такой, чтобы я был там на высоте от счастья. Есть свои трудности в жизни, есть проблемы, и есть своя судьба. Вот с этого момента начинается веселая жизнь. Потому что люди хотели наслаждаться отношениями. Наслаждения никакого нет. Оказывается, отношения означает другое. Означает, что надо учиться любить. Вот это вот еще более сложная тема. Если первый как бы этап вы еле выдержали, я не знаю, как вы второй вы сможете выдержать. Это объясняет, что только любовь, мой хороший. Совсем другое, не то, о чем так сильно мечтали большевики. Есть влюбленность, она описана во всех этих книгах, романах, понимаете? Влюбленность означает эгоистическое чувство. Сама энергия любви имеет чистую, бескорыстную природу. Она соткана из идеи служения. Вообще энергия любви – это энергия души. Она имеет вечную природу. То есть любовь всегда живет в нас, всегда, она никуда не уходила. Вот, она всегда есть. Но установить любовные отношения настоящие очень и очень сложно. Для этого надо реально развиться как личность. Понимаете, влюбленность – это то чувство, которое позволяет людям быть вместе, оно склеивает отношения, влюбленность. Что это такое? Энергия любви просто сама, спонтанно выходит. Вот ты смотришь на человека, как сейчас чисто вам, как это энергетически происходит. Ты смотришь на человека, и у него из сердца хорошая карма, вот все самое лучшее выходит под влиянием просто твоего взгляда. Он при этом сам об этом не знает, это подсознательная функция. И ты думаешь, блин, какой хороший человек, а? И в сердце такой удар психический. Как? Что это? Весна. Понимаете идею? Проблема заключается в том, что тот человек, который вот эту энергию благочестия отдает, он ведь не знает, может не знать об этом, что весна. Потому что влюбленность не всегда бывает взаимной. Вот когда у обоих, они оба смотрят друг на друга, и изнутри выходит у обоих вот эта положительная энергия. Вот тогда начинается вот это вот то, о чем мы так все хотим. Вот это вот ла-ла-ла-ла-ла. Ну и там воспетая во всех остальных песнях и сказках. Это все влюбленность означает, что любовь, энергия любви дается нам взаймы. Что происходит реально? Смотрите, что происходит. Хорошая карма, благочестие выходит наружу у человека. Мужчина становится удивительным. Он преображается. Я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши дать ответ. То есть, да, становится мужчиной. У него выходит вот эта сила, красота мужская. Он ведет себя благородно очень. Гад такой. Вот. И самое лучшее, что есть в человеке, выходит наружу. Девушка тоже преображается, она становится красивой. И вот это вот как раз и есть вот это вот try and buy. Ну то есть, для чего природа это все сделала? Для того, чтобы мы знали, к чему стремимся. Вот то, в чем человеку должно потом через много лет проявиться, это проявилось сейчас сразу, чтобы ты увидела, к чему стремимся. Что ты должна перед собой увидеть в результате своей работы над собой? Не над ним, гадом, а над собой, хорошей. Понимаете идею или нет? Не понимаете? Правильно, не понимаете. Потому что у нас какая формула внутри? Так должно быть всегда. Сейчас объясню, почему так не будет всегда. Потому что хорошая карма у человека не может вечно изнутри выходить. Понимаете, ты вытягиваешь взглядом у нее хорошую карму, пока Васька... Знаете анекдот про Ваську, который попал в спирт? Пока спирт в нем есть. Потом, когда спирта уже нет, Васька сдохнет, понимаете? Ты его как бы выжимаешь, а у него уже нет спирта. И он орет, а спирта нет, понимаете? Вот что потом происходит. А идея, какая идея фикс внутри? Так должно быть всегда. И мы ждем, ищем такого человека. Придет к нам любовь, придет она всерьез. Ну то есть, понимаете, то есть мы ждем. В этом заключается ошибка жизни. Ошибка жизни в чем заключается? Мы родились сюда, чтобы сдать экзамен, а потом быть счастливыми. А мы хотим сначала стулья, а потом деньги. Мы хотим навсегда. Понимаете, не работает система. Именно так. И поэтому люди рушат свои жизни из-за этого. Они смотрят, опа, кончилась штука, значит, не того нашла. Я ошиблась в ЗАГСе. Нет, ты не ошиблась, все правильно. Теперь надо жизнь личную начинать вести. Вот в чем проблема. Вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Понимаете? Для кого-то просто летная погода, для кого-то проводы любви. Понимаете? Как должно быть, я сейчас рассказываю. Смотрите, что произошло. То есть, ладно, влюбились, хорошо, нет проблем. Сначала создали отношения здесь, а здесь они создадутся потом сами. С этим нет вообще никаких проблем. Не надо так сильно беспокоиться об этом. Наши сексопатологи говорят, если здесь не получилось, значит нечего жить с человеком. Веды говорят, если здесь получилось, здесь потом получится обязательно. Потому что любовь преодолевает все трудности. Можно привыкнуть к любому человеку, быть счастливым с ним безмерно, если здесь все нормально. В этом как бы проблема, что мы к этому не стремимся, к отношениям на уровне сердца и разума. Но Бог с ним. Может быть, из вас в этом зале найдется 5 человек, которые так создали семью. Поднимите руку, кто создал по ведическим вот этим правилам семью. Ну вот, 10 человек в зале. Я, как всегда, преуменьшаю. Ну, всех остальных не так. Ну, ничего страшного в этом нет. Ничего страшного нет. Все нормально. О, молодцы какие. Рад за вас. Но это не значит, что вы начнете как надо, все равно. Так. Не так-то просто. Я знаю примеры. Не так-то просто. Итак, смотрите, есть определенные периоды. Итак, первое, что нужно понять, надо запомнить человека в том состоянии, в котором ты его видела или видел в этот период любви. Это в нем самое лучшее, надо знать и видеть и помнить всегда в своей жизни. Это описано во всех священных писаниях. Я недавно одну православную книгу открыл, там то же самое говорится. Если ты хочешь счастливой семейной жизни, вспомни своего человека близкого, каким ты его видел сначала, в момент влюбленности, и относись к нему всегда точно так же, неважно, как он себя ведет. Неважно, как он себя ведет по жизни, относись к нему вот точно так же, как ты его видела или видел, потому что он на самом деле такой и есть. Все остальное — это просто испытание, наносное. Понимаете? И в чем заключается личная жизнь, и в чем смысл ее? В том, чтобы победить вот это наносное, и осталось то, что было сначала. Чтобы оно потом опять вышло наружу, и чтобы это счастье уже не кончалось до конца жизни. Такое возможно? Но для этого надо сдать экзамен сначала. Не прыгать от одного к другому, понимаете, всю жизнь, а сдать этот экзамен. Вот эту грязь надо сначала переварить, которая от человека идет, а потом чистота от него пойдет. Никто не может переварить. Или мало кто может это переварить. В основном все прыгают с ветки на ветку, думают, сейчас будет лучше. Лучше не будет. Будет то же самое, еще хуже будет. Потому что если бросил человека, еще хуже будет. Итак, различия психических функций мужчины и женщины. Психическое строение разное. Поняли, да? Вкратце. Есть другие лекции на эту тему. Слушайте семинары по семейным отношениям, мои другие. Описываю эти различия мужчины и женщины. Психическое строение. Мужчина стремится к воле, силе, успеху. Его качество — решимость, смелость, мужество, стойкость, способность побеждать, уверенность в себе, ответственность, жизнерадостность, активность, целеустремленность и так далее. Мужские качества. Женские качества. Нежность, заботливость, любвеобильность, верность, способность служить мужу, принять его жизни, принять его привычки, принять его идеи. Женские качества. Сила женская в чем заключается? Принять ту жизнь, которую муж тебе дал. Принять и жить этой жизнью. Не сопротивляться, а жить этой жизнью, которую он тебе дал. Сразу счастье приходит женщине медленно. Вера в свою судьбу, в свою семью. Мужчина не может верить в семью. Эта вера переходит от жены к нему. Жена верит в семью, значит муж верит. Жена не верит, муж тоже не верит. От женщины это идет, женская сила. И силу эту надо развивать. Сила означает не то, что само пришло, это надо развивать. Да, у женщины с самого начала есть красота, есть способность быть заботливой, есть способность быть теплой в отношениях, есть способность прощать, есть способность считать его старше себя, ну как бы считать его главным в семье. Женщина сразу: главным, главным, главным, как это? Сейчас объясню, не волнуйтесь. В семье всегда главная жена. Ну как установить гармонию в семье? Для того, чтобы была гармония, жена должна считать главным мужа. Тогда устанавливается гармония. Если она главная по сути, потому что у нее психическая энергия у женщины 6 раз сильнее в личной жизни. В личной жизни у женщины психическая энергия в 6 раз сильнее мужской. Как это проверить? Очень просто. Допустим, женщина говорит: сам дурак. Просто спокойно. Что с мужем происходит? Прыгать, бегать начинаю. Успокойся. И пошла. Так? Силы неравные совершенно. Весовая категория совершенно неравна вообще в отношении. Женщина согласна или нет? Почему же он дерется тогда? В чем причина? Почему муж руки распускает вообще? В чем причина? В Потому что ты не ведешь себя как жена. Ты должна сделать вид, что он лучше. И все. С этого момента начинается счастливая семейная жизнь. Все. В чем разумная женщина? Разумная женщина ведет себя скромно, а глупая женщина делает крутой вид перед мужем. Все наоборот, оказывается. Потому что, смотрите, женщине Бог все дал. Кроме одного, видеть свои недостатки. Способность видеть свои недостатки – это признак разумности женщины. И именно способность видеть свои недостатки дает женщине возможность быть смиренной по отношению к мужу. И все. А это то, что мужчине надо в семейной жизни. Он будет рядом оставаться, он не уйдет от такой жизни. Ну ладно, это так. Пища для размышлений – это трудно сделать, потому что женщине еще кое-что Бог дал. Дал возможность видеть все недостатки мужа сразу. Все без исключения. И муж только рот открывает, ругаться с женой хочет. Она ему список уже перечисляет, его недостатки. Ну, ты с кем ругаться собрался? Смотри, вот все у тебя, видишь? А я хорошая. Женщины скрыты недостатки, даже от ее характера, от характера мужа. Женщина имеет тайную природу, она тайна. Она для себя тайна и для всех остальных тайна. Загадка. Поэтому она и красивая, что как бы все самое плохое спрятано, самое хорошее наружу. У мужчины все наоборот, самое все плохое наружу, самое хорошее внутри. Поэтому он козел всегда, а я хорошая, кстати. Но разумная женщина так не считает. Разумная женщина изучает себя, видит, что у нее много недостатков. И она принимает решение, я буду учиться подчиняться мужу. Как только она начинает подчиняться мужу, она начинает видеть в нем хорошее вместо плохого. И в результате сохраняет семью. Потому что когда женщина видит, что женщина видит в мужчине, то и развивается. Если женщина видит плохое, семья разрушается. Если женщина видит больше плохого в муже, семья разрушается. Если женщина видит больше хорошего в муже, семья сохраняется, соединяется, прочнее становится. И в этом заключается работа над собой женщины. Учиться видеть хорошее в муже. Очень сложно, потому что плохое видно сразу. Год встречаешься, подчиняться нельзя. Надо делать подчиненный вид. Демоверсия, понимаете? Делать подчиненный вид, как бы показывать, как будет все, понимаете? Не факт, что так будет, как бы, но показывать надо, чтобы он поверил. А потом надо стараться, вот то, что показала уже, потом как бы к этому стремиться уже, как можешь. Конечно, надо, наоборот, пока смиренный вид делать самое время, когда встречаешься. Потом-то не получится все равно. Это же сложно. Когда встречаешься, надо показать, какой я буду потом, когда буду хороший. Ну, по крайней мере, мужчина будет помнить, как бы, он лекции послушает, будет помнить, как должно быть. Такая у меня жена на самом деле. И так она и есть. Женщина по природе смиренная. Она не бунтарка по природе. Просто эта карма вылазит наружу, и женщина становится несмиренной. Итак, смотрите, психическое строение мужчины и женщины противоположное. Означает, просто так счастье невозможно получить. Как люди думают, вот если я найду себе человека, который мне подходит, про астрологию, кстати, про гороскопы, сейчас вам расскажу интересную историю. Вот найду себе человека, который подходит, и все классно у меня в жизни будет. А если не найду, который подходит, будет все плохо. Поэтому надо астролога найти, который мне гороскоп составит. Кто подходит, за того и замуж выхожу. Вот классная система. Оказывается, все не так, мой хороший. Потому что, смотрите, система-то какая. То, что женщина считает счастьем, для мужчины это аскеза. Трудновыполнимая. То, что мужчина считает счастьем, для женщины трудновосполнимая аскеза. Когда два человека в аскезах находятся, где тут гармония? Никакой гармонии нет. Гармония приходит, когда аскеза превращается в нектар. Когда человек становится способен так жить. Вот где гармония возникает. На высоте работы над собой. Смотрите. Когда мужчина испытывает счастье, женщина, когда делает вот такое упражнение, вот такое, хотя бы внешне. Давайте, женщины, учимся упражнение делать. Да, мой хороший, да, да, Да. Все нормально жить. Жизнь пошла нормально течь. Все. Даже просто ради того, что я сказал, вот сейчас Олег Геннадьевич сказал, я не зря пришел на эту лекцию. Мужчины так думают. Сейчас. Просто ради того, что он сейчас вот это сказал, моей жене, блин. Самое главное, то есть уважение близкому человеку – это фундамент семейной жизни. Даже если ничего другого нет, уважение – это главное. Как надо уважать мужчину? Только вот таким образом. Да, соглашаться с ним, с его идеями, взглядами соглашаться. При этом женщина твердо… Спокойно, женщина. При этом женщина твердо верит, что все равно все будет так, как она хочет. Я вам даю гарантию, женщины, запишите себе, чтобы вы не сомневались, что можно вот так делать, пишите себе, все будет все равно, как я хочу. 100%. Мужу и особо не надо, чтобы как-то по-другому было. Это главное для него. Он ради этого все вот бучу устраивает, понимаете? Допустим, пойдем на концерт. Вы хотите в кино, он хочет на концерт. Допустим. Говорит, пойдем на концерт, допустим, он говорит. Вы говорите. Все. Он удовлетворен уже, все. У меня жена такая послушная. Жена садится, начинает плакать. Надо учить уметь правильно плакать. Как плакать надо? Я виновата во всем, я так надо. Есть два типа слез женских. Одни разрушают семью, другие создают. Слезы – это сильно, два сильных оружия женщины. Одно оружие – это отчаянные слова. Самое сильное оружие женщины. Отчаянные слова. Второе оружие – слезы. Два самых сильных оружия, которые действуют на личную жизнь. Сильнее всего. У мужчины никаких нет вариантов. Он всегда капитулирует перед этими двумя оружиями. Слезы, направленные против мужа, разрушают семью. Направленные против себя, сохраняют семью. Отчаянные слова, направленные против себя, сохраняют семью. Направленные против мужа, разрушают семью. Итак, девушка садится, женщина садится и начинает плакать, куситься. И он подходит к ней и говорит, в чем дело? Она говорит, понимаешь, мой хороший, я хочу с тобой идти в театр, но мне хочется идти в кино. Я ничего с этим не могу сделать. Что мне с этим делать? Помоги мне! И он говорит, что тут делать? Надо идти в кино. И он доволен. Мужчина, согласны со мной, что с удовольствием? С удовольствием. При таком раскладе дел с удовольствием мы идем в кино. Женщина, не знали, да, это? Так вот работает. Надо образовываться, изучать это все. Можно, можно, не волнуйтесь. Хоть каждый день.
3: Скажите, пожалуйста, а если это не кино, а, допустим, тот или иной
2: раунд? Не имеет значения. Это все не принципиально. Часто плакать и не надо. Пару раз поплачете, он поймет бесполезно. Он поймет, что жена как бы... Просто, понимаете, мужчине главное, что жена уважает. Все. Остальное все он делает спокойно, как жена хочет, и все. И не дергается. Со временем уже. Потом. Потому что в личной жизни желания жены неукротимы. Они все равно побеждают. По-любому. Поэтому мужчина соглашается. Он просто понимает, что бесполезно. Сопротивление бесполезно. У мужчин есть другие желания. Здесь есть как раз разница. У мужчины есть другие интересы, они никогда не совпадают, поэтому он в своем развивается и не беспокоится ничего. Удовольствие, наслаждение семьи он дает жене, у него есть развитие, у него есть там свои дела, в чем жена не интересуется совсем. Итак, смотрите, в чем заключается трудность. Трудность заключается в том, что все виды счастья женщины это аскетизм для мужа, очень тяжело для мужа. Все виды счастья для мужчины очень тяжело для жены. Для женщин очень трудно вот так вот делать, понимаете? Это мы сейчас смеемся, на самом деле женщине это просто сверхаскеза, сверхаскеза. Вот так вот ходите, вот такой быть сверхаскеза для женщин. Дальше. Мужчине нравится, чтобы жена защищала его идеи в жизни, его взгляды на жизнь. А жена в его взглядах во всех видит недостатки. сразу же, как только он ей докладывает, она уже все видит, все недостатки, гораздо лучше в 10 раз, чем он. И она правда, самое главное, что она видит правду. Не то, что там что-то не то, она видит то, что есть на самом деле. И при этом женщине надо принять взгляды мужа. Очень трудно. Аскеза, большая аскеза для женщины принять взгляды мужа. Дальше. Женщине надо принять характер мужа. А она видит в нем все недостатки, все изъяны сразу, как только она начинает встречаться с ним. Ну, потом, когда жить уже начинает встречаться. Представляете? И вот все, что мужчине хочется в личной жизни, все это для женщины является аскезой. Что бы вы ни сказали, допустим, он хочет, чтобы жена как готовила? Готовила и не выпендривалась. Для женщины аскеза. Женщина может готовить. Но мужчина должен потом хвалить ее пищу, как она стирает, все хвалить, ходить целый день в доме. Не дай бог, он не похвалит, ему конец будет сразу. Она его просто растерзает. Или вообще оставит без еды в следующий раз. Правильно, спасибо за поддержку. Вы успокоились, я смотрю, не ругайтесь со мной сегодня. Итак, видите, как трудно. Все наоборот работает система. Теперь для женщины. Для женщины счастье, когда мужчина очень нежно себя ведет. А у нее нет нежности внутри. Он приходит с работы весь напряженный. Она ему говорит, почему ты мне не улыбаешься?
4: Она ему улыбаться или улыбаться, как раз не улыбаюсь, потом не улыбаюсь.
2: Он устал от работы, устал, как собака. Надо улыбаться. Чего улыбаться? Давай сексом позанимаемся и все. А женщина не может так. И надо наоборот больше нежности, ласки, и тогда все остальное тоже для нее приемлемо. А мужчины эти все ласки, нежности, это для нее пустая трата времени. На сексом заниматься, чего время терять? Понимаете идею? Все наоборот работает, все наоборот. Поэтому так природа предусмотрела, что без работы над собой, без развития любви именно в отношениях. Что такое любовь теперь, веды говорят? Веды говорят, что любовь означает не ждать любовь, а служить близкому человеку. Причем служить, не ожидая никакой награды. Просто жить для него, стараться, заботиться, не ожидая ничего взамен. Вот это называется любовь. Очень трудно достижимая штука. Потому что сразу кажется, он гад, будет пользоваться этим и так далее. Конечно, будет. Однозначно. Но мы не знаем знаний, у нас нет знания. Знание заключается в том, что несмотря на то, что близкий человек пользуется тем, что я бескорыстно для него делаю, у него внутри развивается сила, которая от него не зависит. Эта сила называется благодарность. Понимаете, если ты бескорыстно заботишься, слушаешь человеку, хочет он этого или нет, в его сердце начнет развиваться благодарность. А это означает верность. То есть он будет чувствовать, такого человека Бог мне больше не даст. Вы понимаете, проблема заключается в том, что это всего лишь одна сторона медали, потому что служение близкому человеку еще и означает другую вещь, которая вообще недостижима для нас. Она означает воспитывать его. Смотрите, служение означает вроде бы унижение или смирение. Это не смирение. Это воспитание в себе истинного чувства собственного достоинства. Знаете, что такое истинное чувство собственного достоинства? Я сделала правильно, и это хорошо. Не я сильнее, как бы я ему доказала, я ему там воткнула словами. И это хорошо, победила его. А я сделала правильно, и это хорошо. Или я сделал правильно, и это хорошо. Понимаете, вот когда человек так поступает, он как шаг в пропасть делает. Потому что женщине вот так вот себя вести, это шаг в пропасть, она боится. А вдруг он озвереет. Она боится, что он силу над ней как бы возымеет. Но когда женщина так себя ведет, она неожиданно для себя замечает, что она становится сильнее. Когда женщина занимает свое естественное положение, женское, она подчиненной становится в семье, она может управлять семьей. Почему? Потому что мужчина расслабляется. И когда женщина себя подчиненной ведет, она с ним может спокойно разговаривать на все темы. И он соглашается с ней, потому что он начинает видеть в ней здравый смысл. Мужчина с женой нормально может общаться только в том случае, если она ведет себя как мышка, скромненько очень, рядом с ним. И он сразу расслабляется, начинает с ней разговаривать обо всем, у нее сердце открывается, он как бы с ней общается на все темы, и она ему объясняет, потому что у нее сердце более чувствительно, и она все объясняет как надо. Жена – это сердце мужа. Она может объяснить ему, как надо правильно жить, но для этого она должна сначала занять правильное положение в семье. Вот женщина и служит Богу через семью. Мужчина служит Богу через его общественные дела, а женщина служит Богу через семью, через отношения близкие она это делает. Вот это и есть то, что есть на самом деле. Смотрите, мужчине тяжело достижения внешние делать в жизни, а женщине тяжело в семье. Поэтому женщины и бегут от семейной жизни, чтобы заниматься работой, а мужчина бежит от развития в секс. Понимаете? То есть вот в этом заключается бегство от жизни. А жизнь назначает прийти в семью, назад вернуться. Как бы трудно ни было, надо прийти в семью, там твое счастье, там твое развитие. Теперь женщина скажет, а что, не работать? Кто сказал, что не работает? Надо понять, что является фундаментом, а что является всем остальным. Смотрите, женщина получает счастье в семейной жизни. Что для нее работа? Это просто развлечение, хобби. Она приходит на работу, там поработала, пошла. Хорошо там еще поработала. Выгнали, пошли нафиг. Пошла в другой месте, там поработала. Она женщина. Она не парится. Потому что она уже счастлива в личной жизни, она добилась, она свое победила уже. И там она на работе, она просто наслаждается жизнью, общается со всеми, там делает, ей нравится, допустим, что-то делает это. Не нравится, не делает. Если женщина прикована к работе, у нее нет счастья в личной жизни, хотя бы в работе должно быть счастье. Она что делает? Она привязывается к работе и думает, где мне работать? Какое мое предназначение? Олег Геннадьевич, где мне работать? Я не знаю, где мне работать. Ну там спасение, надо найти, где работать, и все, там спасение. У женщины нет такого психики, чтобы она где-то на работе в одном месте задержалась и навсегда. Вот у ней такой период идет. Сначала ей нравится это, потом тяжело, потом надоедает, потом пошли все нафиг. Следующая работа опять нравится, тяжело, надоедает, пошли все нафиг. Следующая работа и так далее. Для женщины это развлечение. Да, такое тоже бывает. Сначала один спектакль, потом другой. Сначала один режиссер, потом другой. Женщина в деятельности своей, она имеет стабильность только в том случае, если есть стабильность в личной жизни. Если нет, значит, ее начинает болтать. Она туда вкладывает свою силу. А женская энергия какая? Ей нужна любовь. Ей нужно абсолютное счастье там, понимаете? Близкие отношения. Нужно все, чтобы было вот как в семье. Понимаете? Она туда идет к семейной своей проблеме. И чему она достигает? Она достигает того, что там нет семьи. В результате она ищет дальше в другом месте. Думает, что это мое предназначение. Вот она метается так. Но если у женщины все хорошо в семье, она может всю жизнь проработать на каком-то месте. Почему? Потому что это для нее удовольствие, понимаете? Не служение там, а удовольствие, счастье. Пытайтесь понять разницу, потому что многие женщины понимают эту разницу. Они лезут на работу, не создав свой фундамент. То счастье, откуда энергия, откуда подпитка идет основная, они не создали. И в результате что с ним происходит? Они туда все силы свои направляют, потом мучаются, плачут от того, что у них ничего не получается там. И не получится, потому что не надо туда свою энергию, вот основную женскую, вкладывать. Сейчас я вам докажу. Смотрите, сейчас мы вскроем вообще идею, зачем женщине нужна работа. Сейчас, смотрите. Сейчас мы статистику проведем. Так, женщина, смотрите, работа. Я сейчас скажу, что такое для женщины хорошая работа. Кто со мной не согласен, поднимите руки и скажите свои мнения. Для женщины хорошая работа означает, есть с кем поговорить, хорошие люди вокруг. Раз. Можно перекусить. Можно уйти пораньше. В отпуск отпускают, если попросить. Спокойно, не дергают, спокойно. Поднимите руку теперь женщина, которая со мной не согласна. Что это такое? Хорошо, ваше мнение. Самореализация. Вы замужем? И как? Что вы поднимаете под словом самореализация в данном случае?
3: Я могу развивать отрасль.
2: Хорошо. А семью можете развивать? Вот и все. Вот она ответила на этот вопрос. У нее в семье отлично, она может развивать отрасль. У меня была одна передача, «Барьер» такая передача была, ну не та вот «Барьер», а другая немножко. Вот. У нас была такая идея, раньше замуж, или раньше жениться, или раньше развиваться. Как бы мы тему такую обсуждали. И были как бы две команды, которые сражались, были эксперты. Меня почему-то сделали экспертом. И еще одну даму, она возглавляет многодетных семей в России. Ну, то есть вот это вот общество многодетных семей. И она рассказывала про свою жизнь. Очень мощная, развитая женщина в социальном плане, реально там. То есть она на высоте. И она рассказывала, что как дает возможность женщине быть развитой. Она говорит, самое первое, что я сделала в институте, это я вышла замуж. Я создала хорошую семью, то есть я сделала фундамент для своей жизни, то есть я развила отношения, родила ребенка, там параллельно я училась. Значит, сильная женщина, способна как бы и то, и другое делать. Но когда ее спросили, что для женщины главнее, она говорит, всегда для женщины главнее, только семья. Так или нет? Так, ну вот и все, вы сами ответили на это. Две женщины подняли руки, все равно согласны, главнее семья. Конечно, мои хорошие, женщина может и развивать отрасль целую, быть президентом страны, но для женщины главнее семья ее. Она не может променять своих детей на страну. Понимаете, женщина не может променять детей на страну, а мужчина должен. Когда Сталину сказали, давай обменяем вот на этого генерала, твоего сына, который был в плену. Сталин сказал, я солдата на генерала не меняю. Настоящий правитель. Ну, в данном случае проявил себя как настоящий правитель. Настоящий правитель страну ставит выше своих личных интересов, даже семейных. Но женщина никогда так не должна делать. Понимаете, у нее другое понимание вещи. Итак, все-таки женщине нужно удовольствие на работе. Она ради счастья это делает. Мужчина это для развития делает, понимаете? Для него работа – это жизнь. А для женщины это интерес, это увлечение. Это отдушина в жизни, понимаете? То есть ее работа. Поймите разницу между двумя этими вещами. Если вы не поймете, значит тогда жизнь будет разрушена. Я сейчас объясню как. Вот смотрите. То есть женщина увлекается работой. Она что развивает в себе? Ответственность, целеустремленность, решимость, независимость в жизни, силу внутреннего характера. Так? Какого она себе мужа найдет? Который нуждается в такой женщине, независимой, сильной, ответственной. Как он будет себя вести в жизни, такой мужчина? Слабым будет. Муля, не нервируй меня. Помните? Фильм? Муля, не нервируй меня! Муля такой. Показано четко, как это работает в системе. Всегда, понимаете, влюбленность – это эгоистическое чувство. Всегда люди ищут вторую половину. Вот мужчине, слабому, неразвитому мужчине психически, какая нужна жена? Чтобы у ней все было. Была машина, квартира, понимаете? И он притягивается к такой женщине. А женщина развитая, сильная, она может жить с человеком, который будет ей говорить «замолчи». Может? Нет, она уже все, она уже вышла из этого состояния. Это другой вопрос, у нас еще впереди много лекций. Оставайтесь в нашей волне, рекламная пауза. Вот, смотрите, идея в чем заключается? В том, что женщине надо потерять себя, не надо терять себя как женщину, потому что дальше у женщины все равно судьба всем распоряжается. Она не может взять себе и найти того мужа, которого она хочет. Она получает того, которого она заслужила. Если она женские качества себе развивает, она получает мужчину. Если мужские качества себе развивает, получает женщину. Понимаете, вот так эта система работает, по-другому ничего не будет. Не думайте, что будет как-то по-другому. Поэтому женщина должна стать женщиной сначала. А мужчина должен сначала стать мужчиной, чтобы ему женщину получить. Потому что иначе он будет смотреть на другие вещи совсем. Ну ладно. Итак, различия между мужчиной и женщиной таковы, что если женщине хочется нежности в отношениях, для мужчины это аскеза. Мужчине очень трудно быть нежным просто в принципе. Ему тяжело это. Допустим, жена говорит, Олег Геннадьевич говорил, Надо 100% внимание друг к другу, 15 минут в день. Сажает его рядом с тобой и смотрит на него. Что в это время с мужем происходит? Он потеть начинает. Реально тяжело. 100% внимание означает, что она сейчас будет говорить о проблемах, а ты должен как бы нежно их решать. Это. И улыбаться при этом. Ирина, мать, вот в этом 100% внимание. Слушай меня, смотри. Очень тяжело. Так я не против, я вам говорю сейчас о чем? О том, кому что тяжело, понятно, вам это говорит, учучиться, да? Терпи, скотина, да? Аппендицит без наркоза режем, да? Терпи, скотина. Вот. Надо резать с наркозом. Означает, спокойно, дайте мужчинам быть мужчинами. Им тяжело, это факт, и надо это признать. От нас, от женщин, что сейчас требуется? Признать, что им это тяжело. Не терпи, скотина, а понять, что это тяжело. Вот что от вас требуется. От мужчин требуется думать, а я все равно смогу. Это уже мужчина должен делать. Это не ваша как бы обязанность. Каждый своими делами занимается. Но когда у нас была тема мужские и женские обязанности, мужские обязанности женщины записывают, женские обязанности мужчины записывают. Означает, семья будет разрушена. Если человек обретает знания о хороших чертах характера своего близкого человека, значит, он разрушает свою семью. Потому что ему надо обрести знания о хороших чертах себя самого. И забыть вообще про черты, хорошие черты близкого человека. Это не твое дело. Все, это его дело. Когда ты разобьешься как личность, получишь правильный ответ. Правильный ответ теперь. Ты увидишь, как он изменится благодаря твоему развитию. Потому что в семейной жизни человек получает только то, что он заслужил. Нам хочется иметь то, что мы хотим, а получается все только то, что заслужил. И самое удивительное и проблемное заключается в том, что многие люди даже не знают, как это работает, система. Что я над собой работаю, и потом бац, я увидела, он изменился. Поднимите руку, кто это знает. Вот и все. Вот это ответ на мой вопрос. Эти люди будут счастливы в семейной жизни. Это надо узнать. Я работаю над собой, он меняется. Вот это знание главное, которое можно получить от этих лекций. Я работаю над собой, он будет меняться. Это 100% гарантия. Я не работаю над собой, все будет как было. Ничего не изменится. Я хочу изменить его, разрушение семьи. Он плохой, разрушение семьи. Молодец, хороший вопрос. Сейчас объясню. Вот вы сейчас находитесь на первом этапе работы над собой. Он сравнивается с айсбергом, понимаете? Айсберг, он тает сначала снизу, но это не видно. Потом, когда переворачивается, все выходит наружу. Но сколько? Немножко всего опять. Все остальное там внутри. Вот. Идея в чем заключается? В том, что первый этап работы над собой характеризуется скрытым периодом. Человек работает над собой, все делает. Там ничего нет, ноль эмоций. Ничего не меняется, меняется все внутри. У человека близко появляется благодарность, но это невозможно увидеть. Невозможно это понять и увидеть. Придет время, увидите. Вы увидите результат, и у вас появится сила внутренняя, потому что вы поймете, как это работает система. Хотя бы одной победы в семейной жизни надо, чтобы начать нормально жить. Одну победу нужно завоевать. Она не придет сразу. Ты вот работаешь с чем-то над собой, и будет результат. Допустим, женщина учится не обижаться на мужа, какой будет результат, перестанет гневаться. Вот работайте. Потому что мы сейчас будем с вами объяснять, что в женщине и в мужчине одинаково. Гневливость в мужчине, грубость, хамство, обидчивость в женщине – это одинаковые черты характера. Что является сверхтяжелой кармой в этой ситуации? Когда женщина становится гневливой, тогда это становится сверхтяжелой кармой. Женщина может позволить себе только обижаться, она не имеет права гневаться, то есть грубости говорить мужу, не имеет права. Если она начинает это делать, все, значит сверхтяжелая карма в отношениях, значит муж станет обидчивым. То есть женщиной он становится в этом случае. Или муж обидчивый, сверхтяжелая карма, значит мужчина, значит женщина начнет говорить грубости. Он обижается, она начнет звереть рядом с ним. Это неизбежно. Понимаете? Обидчивость у женщины и гневливость мужа, мужчины, одно и то же. Это надо понять. Некоторые женщины думают, он у меня такой гад, кричит, ругается, не могу терпеть. Это одно и то же, что ты не можешь терпеть, что он гневается. Это одно и то же. Если взять гормонами, накачать мужскими женщину, она перестанет быть обидчивой, станет гневаться. Вот и все. Это одно и то же в разных психических структурах. Есть мужская структура, есть женская. Есть тяжелая карма, есть обычная карма. В чем заключается обычная карма? Женщина обижается, мужчина гневается. Это обычная карма. В чем заключается тяжелая карма, труднопреодолимая? Женщина гневается или мужчина обижается. Вот это уже тяжелая карма. В вашей личной жизни. Так ее можно продиагностировать. Дальше. Безответственность у мужчины рождает независимость у женщины. Женщина становится независимой, мужчина каким становится? Безответственным. Вот о чем мы на лекции с вами говорили, что женщина не должна в работу настолько уходить, чтобы стать независимой в жизни. Она стала независимой, какого мужа она себе найдет? Безответственного. Так работает система, понимаете? То, чего женщине нельзя делать. Вы скажете, а это лучше, чем быть безответственным? Конечно, каждый со своей колокольни. Да, лучше женщине быть безответственным, чем лучше женщине быть независимой, чем мужчине безответственной. Вот безответственный мужчина в следующей жизни рождается независимой женщиной, мой хороший. Поэтому и лучше кажется. На самом деле это одно и то же. Дальше. Распущенность у мужчины и недоверие мужу у женщины – это одно и то же, мои хорошие. То есть, если женщина считает, ну, хороший мужик, конечно, хороший, но я могла себе бы и получше найти. Могла бы получше найти. Все, этого достаточно. Вот такого настроя психического достаточно, чтобы он начал смотреть на других женщин. Все, этого достаточно. Больше ничего не надо делать. Что семью сохраняет? Верность. Что такое верность? Женщина знает. Это единственный человек, который мне подходит. Это самое лучшее, что мне Бог дал в жизни. И я с этим живу, мне больше ничего не надо. Все. Это женское качество, оно так работает. Мужчина как прикован к ней, он никуда не может дернуться. Даже будет смотреть, ничего не получится. Эта верность женская, она будет полностью его держать рядом с собой. Никаких шансов увернуться от нее. Потому что верность является проявлением настоящей любви. Когда есть настоящее чувство, все остальное наносное, оно не привлекает. Вот есть ли у жены настоящее чувство, все, мужчина будет прикован к нему. Он будет... Это даст ему возможность внутренне быть рядом с женой. Если она не доверяет ему, не верит, как бы, что он самый лучший для нее вариант. Все. У мужчины в сердце нет вот ощущения, что он должен быть рядом с этим человеком. Он чувствует, что можно посмотреть на кого-то. Мы ненадолго вместе. Гражданский брак, и понеслась. Также лживость женщины. Недоверие мужу и лживость у женщины – это одно и то же. Лживость, когда женщина не договаривает что-то мужу, не искренне, не открытое сердце по отношению к мужу, значит, будет гулять. Дальше. Слабохарактерность мужчины. Что рождает, как вы думаете, женщина? Слабохарактерный мужчина. А?
5: Сильный характер.
2: Нет, мои хорошие, это рождает распущенность у женщины. Распущенность. То есть, если жена гулять начала от мужа, значит, он слабохарактерный. Нет силы воли у него в сердце. Нет у него решимости внутренней. Нет способности контролировать свои чувства. Видите, вот все черты характера, они взаимны. Может быть, первично жена, может быть, муж. Допустим, если женщина распущенная досталась мужчине, она в нем увеличивает слабохарактерность. Он думает, раз она гуляет, значит, я дерьмо. Я не могу ее удержать у себя, значит, я такой. У него карма действует плохая. Но она приводит его к какому результату? Или он становится сильным характером, и он удерживает жену возле себя. Или у него характер слабеет, и она еще больше гуляет. Понимаете? То есть, это, ну, вот это так работает система. Это одно и то же. Бывает, в виде кармы выходит, значит, человек ведет себя хуже. А бывает, выходит в виде характера. Допустим, я не гневливый по природе, у меня жена обидчивая, допустим. Это означает, карма вышла через нее. Моя прошлая карма. Я был гневливым, но сейчас не гневливый. Она обидчивая. Если я побежу эту карму с помощью правильного поведения, я не буду гневаться на нее, несмотря на то, что она обижается. Она будет дальше обижаться, она успокоится постепенно. Она станет спокойной со временем. Понимаете, как система работает? Так человек побеждает судьбу. Что? Что наоборот? Женщина гневается, мужчина обижается. Означает сверхтяжелая карма. Вот. Все, значит, он перестанет гневаться. Точно так же. Все то же самое. Дальше. Ревнивость мужчины. Что означает для женщины? Как это проявляется в женском характере? Легкомысленность. Скрывает, можно так сказать, легкомысленность. И по барабану все. Просто по барабану. Она смотрит на кого хочет, живет как хочет, все. Мужчина, что с мужчиной происходит? Начинает ревновать жену. А если мужчина лжет все время? Он лживый, обманывает все время жену. Что у женщины развивается? Ревнивость у женщины развивается. Она становится, боится всего. Ревнивой становится. Видите, это одинаковые черты характера в разных телах. Деспотизм, если у мужчины, как женщина будет себя вести? Какая женщина ему достанется? Деспотичная мужчина. Какая женщина? Да, прекратите, как бы. Они смогут вместе жить. Слабая, униженная, несчастная, забитая, зачуханная. Такая вот останется, которая не сможет уйти от него, ничего там, не воспитать его, не научить. Просто вот так вот будет смотреть на нее, он будет ее бить, издеваться над ней. Выход. Убирать свою плохую черту характера. Женщина, когда перестает быть забитой, мужчина успокаивается, само собой. Кажется, он никогда не успокоится, ничего подобного. Вот так вот, легко. Женщина может успокоить мужа? Спокойно может успокоить. Надо просто стать женщиной настоящей. Чувство собственного достоинства надо иметь. Если мужчина раздражительный, он такой мелочной, такой, все, ему не нравится, так, и так на кухню заходит, там это ему не так, это не так. Мелочный, раздражительный мужчина. Какая женщина будет? Аккуратная? Грубая она будет? Она говорит, пошел вон. Кухне. Грубая она станет. Грубая, понимаете? Будет грубить ему.
5: А чем грубость от меня гнева вообще?
2: Грубость от гнева, она может не гневаться. Она скажет, пошел вон. И что, он не гневается, просто скажет, пошел вон, гад. Все, без гнева. У них характер будет жесткий, спокойный, категоричный, твердый такой, как там. А он будет бегать вот так вот. Это одно и то же. Если он становится женщиной, вот такой становится женщиной, она становится мужчиной, вот таким становится мужчиной. Это одно и то же, одна и та же черта характера. Дальше. Грубость у мужчины, что рождает у женщины? Истеричность. Она становится истерикой, начинает как неуправляемость психическая. Она не может себя контролировать совсем эмоционально. Вот и все. Видите, тайна в чем заключается? Смотрите, тайна в чем заключается. Кто лучше, гневливый или обидчивый? Кажется, что гневливый лучше всегда. Ну, что обидчивый лучше. Обидчивый лучше. Есть тайная черта характера, есть явная. Гневливый хуже. Так мы говорим? Одно и то же. Дальше. Что лучше, независимость у женщины или безответственность у мужчины? Конечно, независимость у женщины лучше. Не безответственность, совсем кошмар. Дальше. Что лучше, распущенность у мужчины или недоверие мужу у жены? Ну, доверие мужу – это нормально, а распущенность – это вообще ерунда.

0: женщина лучше должна быть, хотя бы внешне. Это важно знать. Но женщина должна знать, что это одно и то же, иначе она не сможет семью нормальную создать. Смотрите, деспотизм у мужчины и униженность у жены. Что лучше? Конечно, униженность лучше. Значит, это не сверхтяжелая карма, это нормальная карма. Дальше. Лживость у мужчины и ревнивость у жены, что лучше? Ну, конечно, лживость хуже. Это ужасная лживость у мужчины. Нормально, это нормально. Дальше. Раздражительность у мужчины и грубость у жены, что лучше? Ну, раздражительность, все, это уже тяжелая карма в семье пошла. Если жена грубая, мужчина раздражительный, значит, уже сильные деструктивные силы влияют. И грубость у мужчины, и истеричность у жены, что лучше? Конечно, истеричность – это лучше, чем грубость. Грубость – это совсем плохо. Истеричность – это нормально. Поняли систему, нет? Система в чем заключается? В том, чтобы женщина не вытворяла в семье, она все равно будет лучше мужа. Если она вытворяет это по-женски. И это дает основание мужчине оставаться рядом с ней. Потому что, что бы женщина ни делала, она всегда лучше меня. Она поплакала, это лучше, чем я ору на нее. Так? А если она на меня орет, что это значит? Надо сматываться, значит. Мы будем продолжать эту тему. Вы довольны всем? Все нормально? Тема интересная? Да, вот сейчас как раз время у нас минут 20 на вопрос. Поднимайте руку, я не вижу человека. Да, хорошо. Вопрос такой. Если что-то не так, надо поплакать. Но обидчивость – это плохо для женщины. В чем разница между поплакать и обидчивостью? Надо быть женщиной, понимаете? То есть вам, допустим, тяжело с мужем. Как вы должны решать свои проблемы? С помощью слез. Обидчивость – это или не обидчивость? Это обидчивость, но на кого обидчивость? На себя. Это хорошо быть обидчивым на себя или плохо? У меня к вам вопрос. Очень хорошо. Мужчина должен быть гневливым на кого? На себя. Это хорошо или плохо? Если мужчина становится гневливым на себя, это во. Это очень хорошо. Женщина становится обиженной на себя, очень хорошо. Женщина обижена на мужа, плохо. Женщина гневливая на мужа, значит, семья развалится. Она разрушает семью таким.
1: Ну, вопрос нет.
0: Да?
2: Вот моя хорошая, воспитывать его.
0: Да, чем больше воспитывать, тем больше он безответственный.
1: Нет, воспитывать.
0: Как правильно, безответственный мужчина? Ой, я скажу, вам так тяжело будет. Может, не говорить? Будет, молодец. Смотрите, давайте начнем с того, почему женщина много получает? Почему она много работает, много получает, чем причина? Причина заключается в том, что она жадная просто и все. Ей не хватает того, что муж зарабатывает. Не хватает.
1: А если муж мало зарабатывает?
0: Да, вот это и есть жадность. Женщина должна принять то, что муж, вот его судьбу она принимает, и на основании этого дальше свою судьбу создает. Посмотрите, муж мало получает. Ну, мы, значит, так живем. У нас такая жизнь. Все, она расслабляется спокойно и учится быть женой. Не значит, что она не работает, она может работать, но она не должна там укакиваться на этой работе, понимаете, там. Вот когда она так делает, что происходит? Он еще больше становится безответственным. Что разжигает мужчине безответственность? Жадность женщины. Жадность. Ее желание, несмотря ни на что, блестеть в обществе. Если не положено с таким мужем блестеть. Надо его развивать. А она развивает себя. Это означает, что он еще больше в дерьмо уходит. Потому что рядом с такой женщиной он вообще ноль. Он не может мужчиной себя чувствовать совсем в этом случае. Как его развивать? Поменьше работать. Поменьше работать. Дать ему возможность работать. Ну вот и хорошо, никто не работает. Я не работаю, он не работает. Расслабились. Женщина не работает, она, допустим, она пошла подклевала к одной соседке, пошла подклевала к другой соседке, пожаловалась всем, сходила, рассказала, какая тяжелая жизнь, все накормили. А муж не может подклевать, ему надо жрать! И жрать хорошо! Означает капуста!

0: Тихо, я не закончил. По друзьям? Что, он каждый день к друзьям будет ходить? К любовнице. Это значит, что совсем ситуация запущена. Итак, муж не работает, и я не работаю. Сначала он будет пихать меня на работу. Первая стадия. Надо сопротивляться. Деньги свои положить себе на книжку. Мужчины, спокойно. Пишите глубже. Дальше что? Какая философия у мужчин, которые не работают? Не родилась такая работа, на которой я должен работать еще. Не могу найти. Я достоин большего. Вот у него какая философия. Хитрая философия. Ищем работу. Не то, что я не работаю, я ищу работу. Сколько еще? 5 лет уже ищу. Надо расслабиться, спокойно, женщина. Спокойно, мамочка тоже, все будет нормально с мамочкой, не волнуйтесь, вы побеждаете карму. Все будет побеждено, и мамочки, и папочки. Просто расслабляйтесь и начинайте его, вы не только расслабляетесь, вы начинаете его учить быть мужчиной. Вы говорите, ой, какой ты у меня хороший человек вообще, такой вот у меня трудолюбивый. Это в сердце, чувствую в тебе вот это. Тебе чувствую женщину, почувствовала я. Ну, меньше работы, тебе я чувствую больше. Ну что ты у меня такой трудолюбивый в сердце. Так начинает преодолеваться карма. Можно постепенно сокращать свою работу и его как бы подбадривать к этому. Понимаете, когда женщина это вдохновляющая сила, мужчина созидающая сила, если правильно все поставлено. Видите, здесь все поставлено неправильно. Женщина получила мужскую карму, то есть она может много зарабатывать денег, и она страдает от этого. Видите, так бы ничего не было проблем. В чем проблема-то? Женщина страдает от таких денег, она заработала, плевать бы я на них хотела, хочу, чтобы муж зарабатывал. Она хочет, чтобы муж зарабатывал. В этом счастье женское, не в том, ну заработала она эти деньги, что дальше? Счастья все равно нет. Счастье, когда муж зарабатывает, вот в чем счастье. Что делать для этого? Надо понять сначала, что вот это одно и то же. Он нищий, у меня все есть. Это одно и то же. Это значит, что я не своим делом занимаюсь, и он не своим делом занимается. Вот что это значит. Если бы, допустим, у тебя все было, и муж тоже на высоте, то значит, все нормально, нет проблем. Это не такая карма. Не то, что женщина не должна зарабатывать. Она может зарабатывать. Вопрос, куда идет сила. Если у нее сила идет в себя, это эгоистическая жизнь. Если сила идет в семью, значит, нормальная жизнь для женщины. В семье все нормально, пожалуйста, сколько хочешь, зарабатывай. Главное, чтобы муж развивался. Если он не развивается, значит, ты своим делом не занята, как женщина. Должна сначала в мужа вложить силу. Как вложить в него силу? Стимулировать его по-разному можно. Можно вдохновлять его и одновременно расслабиться. Вдохновлять? Говорит, да ты поработай, ему хорош, у тебя везде получится. Иди вот там дрова поколи, деньги будут у нас немножко, потом лучше у тебя будет работа. Вдохновлять его просто. Выталкивать из дома. И так, и сяк. Пускай становится мужчиной. Да? Смотрите, вопрос. Идеальная хозяйка, все делает как надо, любит там и так далее. Он раз ушел налево. Называется, в ведах этот термин называется угар-карма, то есть непреодолимая судьба. То есть, но означает злой рок. То есть человек все делает как надо. Есть 4 вида кармы. Есть легкая карма. Допустим, одна женщина ко мне подошла. Олег Геннадьевич, у меня тяжелая карма, я ее преодолела. У меня ребенок пневмонией заболел, я сама его вылечила. Сама вылечила означает легкая карма. Хоть пневмонией заболел, хоть чего. Ушел, сама вернула, означает легкая карма. Есть средней тяжести карма, означает... Человек побеждает ситуацию с помощью других людей. Врачей, психологов, там, астрологов там, и так далее. Победил ситуацию, все решилось. Тяжелая карма означает, только с помощью молитвы человек может решить ситуацию. Непреодолимая карма означает, невозможно решить ситуацию. Такое тоже было. Как определить с помощью действий? Ты начинаешь действовать, и определяешь, преодолимая она, непреодолимая. Только жизнь покажет, преодолимая она или нет. Но ответ такой, вот ушел он уже, что дальше? А ничего. Она просто молится за то, чтобы сохранить семью, сражается, пытается его вернуть до последнего. И когда у нее в сердце спокойствие наступает, допустим, карма непреодолимая, у нее в сердце спокойствие наступает, он все равно не вернулся. Это означает гарантия, что у нее будет другой муж в 10 раз лучше этого. Но она должна вот этот путь пройти, понимаете, вот так вот. Возвращать его, молиться за семью и так далее. И будет дальше результат вот такой, что все равно счастье приходит человеку хоть так, хоть сяк, хоть боком, хоть вот так. Хоть, но человек действует правильно, свой экзамен жизни сдает, получает счастливую судьбу. Все.
1: А если мужчина просит, боялся взять ответ, вот и вот, все делал.
0: Но вы остаетесь привязаны к нему. Он уже с другой женщиной?
1: Нет.
0: Видите, бывает так. Вы слишком рано встретились. Опозданием мы наказаны, что слова любви прежде сказаны. Ждать? Можете подождать. Он не созрел как мужчина. Он не может быть мужем. Я вижу, что у него по судьбе полтора года еще. Через полтора года он может только жениться. Этот человек. Если он отвалится, ничего страшного, опять не беспокойтесь. Это не то, что вот вам предначертано. Если человек встретил того, с кем не может жить, мужчина не может принять ответственность, не значит, что он предначертан. Настоящее предначертание означает, женщина встречает мужчину, который хочет ее взять замуж. Понимаете, это значит, Бог дал этого человека. Можно подождать. Если чувствуете, не ждется. Значит, не ждите. Вы просто встречались, не получилось. Здесь ничего страшного нет. Страшно, когда люди уже вместе, и они расходятся. Вот это страшно. Семья не создана, не бойтесь ничего. Не получается этим, ищите дальше своего человека. Ну, Саша. Ничего страшного. Как бы мы ни создали семью, кто бы был старше кого, не имеет никакого значения. Имеет значение, что мы делаем дальше. Есть признаки тяжелой семейной кармы. В чем они заключаются? Женщина старше мужчины. Тяжелая карма, значит, в семье. В чем тяжесть заключается? Тяжесть заключается в том, что если эта разница большая, то женщина теряет силу со временем над мужем. Приходит время, он расцветает, становится сильным мужчиной, созревает как мужчина наконец. А она созревает? Нет, она теряет силу. И вот это как раз переломный момент. Если люди вели себя правильно в личной жизни, они сражались за свою семью, старались любить друг друга, то семья сохраняется, и счастливая семья сохраняется. А если нет, значит он уходит, понимаете? Вот, и вот эта возможность ухода, чем больше разница между женщиной и мужчиной, тем больше вот эта вот возможность у мужчины уйти. И, кстати, интересно знать, что даже одинаковый возраст означает со временем возможность у мужчины уйти. А вот если разница лет 7 есть, тогда уже этой возможности нет. Никогда мужчина не станет лучше своей жены уже за всю жизнь. Она всегда будет лучше его. 7 лет разницы, все. Но это означает хорошая карма, понимаете? Проблема заключается в том, что в наше время практически ни у кого нет хорошей кармы в семейной жизни. У всех тяжелая. Поэтому ничего страшного нет. Разница в возрасте там. Понагулялись все, понарожали детей от других мужиков. Не имеет значения. Вот живем вместе, живем. Как можем, так и живем. Мы сражаемся за свою жизнь. Там, и все нормально будет со временем. Все трудности преодолеются, если делать все правильно. Понимаете? Ничего не бойтесь. Есть такие философы, которые говорят, муж младше, все, развод неизбежен. Вот таким не ходите. Это... Здравствуйте, дерево. Я много интересных случаев про астрологию могу рассказать. Приходите к астрологу, например, он говорит, у вас два брака. Разворачивайтесь, уходите. Это не астролог. Дерьмо на палочке. Потому что человек должен сохранить семью, а не разрушить своим предсказанием. Да?
1: Семейная пара молодая, она начала гулять.
0: Ничего не делать. Вот начал гулять мужчина или жена? Жена начала гулять, ничего страшного. Все нормально. Меня один мужчина, вот я честно расскажу историю, один мужчина пришел ко мне, говорит, жена начала гулять, что делать? Я ему так сказал. Он говорит, что дальше? Очень серьезный человек такой. Я говорю, а дальше вот что? Садишься перед святым человеком, начинаешь молитву. И молишься за свою жену. Молился. Ничего не изменилось. Вот он, она гуляет, он как бы здесь, все, он ко мне приходит, говорит, что дальше делать? Я говорю, а дальше следующее. Надо, плохая карма уже, то есть прошло определенное количество молитв, он молился. Я говорю, молись дальше, молись дальше, молись дальше. Отмолился нужное количество, тепло пошло в отношениях, тепло. Она гулять продолжает, тепло пошло. Я ему говорю, теперь надо звонить своей жене, как будто бы ничего не происходит. И просто, а у них ребенок общий. И просто общаться с ней, как бы, как у тебя жизнь, как дела, ни в чем не обвинять. И просто дарить тепло. Начал общаться.

наша первичная обязанность, как ни странно, стать хозяевами в этом мире. Что это значит? Обычно неправильно эта фраза понимается. Стать хозяевами, значит, всех, с кем мы встречаемся, воспринимать как кого? Как своих гостей. Как гостей. Если мы действительно хозяева, значит, мы всех воспринимаем как своих гостей. В этом секрет. Поэтому, помните, в этой песне пелось, там, человек шагает как хозяин. Хорошая песня, в принципе. Только нужно научиться еще себя так и вести. Почему нет? Да, нам дается эта обязанность. Мы отвечаем за какую-то часть в этом мире. И буквально эта часть, она переезжает вместе с нами. Мы отвечаем за ту атмосферу, которая находится вокруг меня. Да, вот за эти, может быть, 3 метра, которые есть вокруг меня. Но за это я в действительности отвечаю каждую секунду. То есть, как я встречаю тех, кто находится рядом со мной, как я к ним отношусь. Это вот моя страна. У каждого своя территория. Не так просто в этом мире, в общем-то, отвечать за какую-то большую территорию. Здесь есть хотя бы один мэр города? Один есть? А? Нету? Нету, видите? То есть трудно отвечать за что-то более-менее, за какую-то большую территорию. Но за маленькую вполне можно отвечать, и это наша обязанность. Вот наши 3 метра. Наши 3 метра, мы за них отвечаем, это то, с кем мы входим в контакт. Это наша страна, и мы должны быть хозяевами вот своей маленькой страны, страны своих отношений. Мы должны действительно навести порядок в своей стране, в стране своих отношений. А потом уже о чем-то более великом, может быть, и помечтать, почему нет. В этом некоторый секрет. Все хотят быть хозяевами без служения другим. Когда человек хочет быть таким господином без служения гостям, в этом случае господин становится, в общем-то, и не хозяином, он становится захватчиком, он становится преступником. Он хочет просто наслаждаться этой территорией, но он не хочет служить. Также и мы несем с собой эту территорию, и если мы увидели что-то, если мы увидели возможность, буквально возможность сделать доброе дело, мы обязаны его сделать, это наша страна, мы это увидели. То, что мы увидели, это уже часть моей территории. Это уже то, за что я отвечаю. Я в ответе, за что я увидел. Даже если мы возьмем закон, мы увидели какое-то преступление, и мы ничего не делаем, мы уже отвечаем за это преступление. Мы уже это видели. Вы видели? Видели. Например, мы видим, как что-то загорелось, пожар. Это уже наше дело. Это уже не дело просто пожарника. Мы уже должны что-то делать. Это уже часть нашей страны. Если мы ничего не делаем, значит, на нашей территории происходит этот пожар. Значит, уже в моем сознании что-то происходит, что мы должны предпринять какие-то усилия, чтобы это прекратить. В этом секрет. И так и в нашей жизни. В нашей жизни происходит тот же самый эффект. Появляются гости. Некоторые из этих гостей остаются в нашей жизни на всю жизнь. А, ну так уж получилось сказать. Они остаются с нами на всю жизнь. Кто это? Родственники. Да, это гости. Они приходят к нам, так сказать, неожиданно. Иногда не постучавшись. Пришли, сказали, вот, я ваш родственник, теперь мы будем вместе. Мы не можем их выбирать, мы родились. Это мама, рядом папа, все, братья, сестры. Другие потом мы узнаем. Много их, и мы не можем их выбирать. Мы не можем выбирать своих детей. Вот родился, все, наш ребенок. Мы не можем выбирать свое окружение, оно нам дано. Они приходят к нам, остаются с нами на всю жизнь. И как только они остаются с нами на всю жизнь, в этот момент мы почему-то начинаем думать, что если гость временный, то я готов ему служить, я готов о нем заботиться. Но если гость постоянный, вот теперь все, теперь он должен обо мне заботиться. Раз это гость постоянный, мы теперь будем с ним всегда, теперь он должен обо мне заботиться, а не я о нем. Вот тут происходит какой-то переворот в сознании, происходит какой-то переворот. Теперь они должны служить мне. На каком-то моменте мы вдруг приходим к идее, что вот этот человек, теперь он должен мне служить, а не я ему. И вот тут начинаются...

0: Ballad of the Kings.
1: Land of Mountains.

Thank you.

сообщающие сосуды наших эмоций, нашей психики, то, что один человек подавляет, другой проявляет. Поэтому высший пилотаж в отношениях – это когда старший ведется таким образом, чтобы младший мог что? Проявить свои негативные эмоции. Но младший должен делать это в очень уважительной форме. В ведические времена во дворце всегда висели большие гонги у царя. Гонг, барабан, бубен. Любой житель страны мог подойти и ударить в этот гонг. И при звуке этого гонга царь должен был выйти и сказать, на что, какие у тебя жалобы, чем ты недоволен в моем правлении. И однажды один старик пришел во дворец, и он ударил в гонг, и царь вышел, и он сказал, ты никудышный царь. Представляете, царю такое, это же кшатрий, воин. Да? Он говорит, отец, при всем уважении обоснуй свои слова, иначе у тебя все-таки будут проблемы. Я царь, я не могу позволить унижать себя без основания, люди перестанут меня уважать, ты не должен так говорить, обоснуй, пожалуйста. Он говорит, я еще раз повторяю, ты никудышный царь. В твоем царстве беспредел. Он говорит, докажи, что случилось? Чем ты так расстроен? Старик сказал, мой сын умер раньше, чем я. При хорошем правлении не может умирать дети раньше, чем... Если достойный... Представляете, такая претензия, да? В наше это время правительство, если, да? Не может быть при благочестивом царе, который следует религиозным принципам, следует писаниям, святым, не могут умирать дети раньше, чем... Ты что-то делаешь не так. Я тебе бросаю вызов. Царь склонил голову, сказал, отец, я разберусь с этим. Представляете? И он собрал дружину, отправился по всему царству искать, в чем причина. И он нашел причины. Там причина какая-то была, человек неквалифицированный, какой-то низкорожденный, он там проводил ведические ритуалы огненные, совершенно не имея к этому чистоты, квалификации. И этим наводил хаос просто во всей, так сказать, ауре государства. И наказав этого, или заставив прекратить эту практику, царь восстановил принципы чистоты религиозности в Турции. Поэтому каждый младший, каждый подчиненный, каждый подопечный имеет право на выражение своих негативных эмоций. И святой обязанностью старшего являются две вещи. Первое, никогда не делиться своими негативными эмоциями с младшими. Второе, всегда или по возможности способствовать тому, чтобы младшие могли открывать сердце и делиться тем, что их тяготит. Но обязанность младшего делать это в большом почтении. То есть в большом почтении вы приходите к старшему человеку. Жена и говорит, приходит к мужу и говорит, у меня одна проблема есть. Я хочу, чтобы ты меня выслушал. Он говорит, да, пожалуйста. Он говорит, меня бесит, когда ты сюсюкаешь по телефону со своими бывшими одноклассницами. Он так спокойно и с почтением ему говорит. Говорит об особенном, о сильном переживании. Но в этот момент она его не истерики и слюной не брызжет. Из-за того, что ты делаешь такие шаги, я гневаюсь, ищу твое покровительство. Меня бесит, когда ты так делаешь, он так говорит. И если это обоснованно и в правильно выраженной форме, муж должен, и чаще всего так и делают мужья. Если женщина все правильно сделала, муж способен это правильно воспринять. Он говорит, хорошо, я постараюсь, я не знал. Я не знал, что это причиняет тебе страдания. Она говорит, теперь ты знаешь. Она смиренна, но смирение у нее здоровое. Как мой один товарищ любил говорить, он говорил, я последний раз вас смиренно предупреждаю. Жена такая говорит, я смиренно последний раз тебя предупреждаю. Поэтому вот принцип в отношениях очень важный. И эмоции – это ресурс или формат, в котором записаны негативные эмоции, плохая судьба. И самое важное, что мы делаем для своих подопечных – мужья для жен, жены для детей, мужья для жен и детей, руководители для своих младших, тренеры для своих подопечных, астролог для своего клиента. Это мы помогаем, что? Очистить сердце, восстановить, пережить эту судьбу вместе. В этом высшее проявление сострадания. Пережить вместе с человеком его тяжелую судьбу.

Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.

0: Можно начинать, да? Потихонечку. Хорошо, какие есть ко мне вопросы, пожалуйста? Начните задавать. Какие возникли вопросы после вчерашних разговоров? Пожалуйста. Фактически это главная часть наших бесед, это именно вопросы, ответы на вопросы.
1: Почему-то всегда вопросов столько много, но только я сюда прихожу, уже ничего не помню. Вчера пока ехала, у меня было много вопросов.
0: Поэтому на Востоке есть такое искусство задавать вопросы. Нужно, как только возникает вопрос, его нужно сразу же записывать. Обычно, если вопрос возникает, и человек его сразу не задает, в ближайшее время в той среде, где этот вопрос возник, то за некоторое время появляется тонкое недоверие. Возникает недоверие и сомнения появляются. Когда слишком много вопросов возникает, и они не разрешаются, то появляются тонкие сомнения, недоверие. Постепенно человек отходит. Поэтому, если вы не будете друг другу задавать вопросы, если вы не будете мне задавать вопросы, то будут появляться личности, которые будут сильно сомневаться во всем, не доверять, критиковать, разбегаться. Поэтому учитесь задавать вопросы. Это важное искусство. Потому что мы не простую науку изучаем, мы изучаем философию изменений. Ее без вопросов понять фактически невозможно. Без вопросов. Потому что я-то рассказываю общую теорию, но у каждого своя жизнь, свои какие-то реальности, свои тонкости. И при внимательном слушании обязательно должны возникать вопросы. Это признак того, что шарики закрутились. Обязательно должны возникать вопросы. Поэтому они у вас есть, я точно знаю. Просто вы их скрываете от меня.
1: Работать приходится на работе, как бы не совсем любимая. Чему это может привести? Или как вот поступать?
0: Это современное мышление, которое звучит так, или это, или то. Нет. Мы говорили о том, что менять ничего не надо, нужно добавлять. Если у вас есть уже какая-то стабильная работа, на которой вы способны работать долгое время, и вы уже там устроились, и вы уже там разбираетесь, и это приносит вам какие-то плоды, то стабильность для женщины очень важна, это факт. Потому что стабильность для женщины – это и муж, и отец, и защита. Если женщина, если у нее есть какой-то стабильный заработок, стабильная работа, женщина будет очень спокойной. Но для души тоже что-то надо. И это должно быть на уровне хобби сначала. На уровне хобби. Да. Поэтому есть такое понятие, как долг, понимаете? Есть такое понятие, как деятельность для души. И это нужно уметь сочетать не в ущерб ни тому, ни другому. Гармонию нужно, понимаете? Не выбор то или это, а гармония нужна. Понимаете? Гармония. Вот это и есть разум. Найти гармоничное сочетание хобби и работы. Обязательно. Если мы от чего-то одного откажемся, будет большая проблема. Будет большая проблема. И долг надо выполнять, и для души что-то должно быть. Конечно. Поэтому ищите компромиссы сначала. Ищите компромиссы, варианты. Это поиск. Женщина умеет это делать. У женщины есть этот поиск. Она должна искать, знаете, как это называется, искать возможность встретиться с любимым. И также какое-то хобби может быть любимым, и мы должны искать возможность с ним встретиться.
1: Конечно.
0: А какая прибыль от любви? Да никакой. Любовь бесприбыльна. В основном одни расходы. Поэтому любовь всегда бескорыстна. Поэтому делайте это бескорыстно и думайте об этом, мечтайте об этом и не ругайте свой долг, не думайте плохо о долге. Тогда будет все хорошо. Но не ждите выгоды от любви. Если любовь выгоду дает, это вообще какое-то счастье. Но в основном это бескорыстно все. А чаще всего с расходами, да. Да, это уже совершенство. Это если кто-то достигает того, что он занимается любимым делом, и это ему еще доход какой-то приносит, то вообще это чудо. Понимаете? Это чудо. Но так как чудо происходит редко, это скорее всего исключение, нужно любить бескорыстно. Вся любовь построена на бескорыстии. На бескорыстии. Почему вы решили, что если я говорю, что нужно любить других больше, чем себя, то себя любить не надо? Это нелогичный вывод.
1: А вот знаете, зачастую получается, когда люди делают для других, как бы они особо.
0: Я не говорил. Вот то, что вы сейчас говорите, я этого не говорил. У меня таких фраз не было. Это вы сделали такой вывод. Это неправильный вывод. Неправильный такой вывод. Мы должны любить жизнь, мы ее должны ценить. Понимаете?
1: Лучше помогать как бы другим.
0: Да, но решать свои проблемы невозможно, это факт. Они не решаются так просто. И поэтому дается способ, как их решать более эффективно. И более эффективный способ решать свои проблемы – это научиться решать такие же проблемы у других.
1: Понимаете?
0: И решается. Это закон кармы. Это закон кармы. Так это интересно происходит. Не знаю, я успешен. Я другим помогаю много. Давайте брать хорошие примеры. Давайте не брать плохие примеры. Давайте брать хорошие примеры. У нас сейчас может быть не очень много хороших примеров, но они уже есть. Я знаю сотни людей, которые живут по этим принципам. Именно по этим. Тысячи людей я знаю, я с ними встречаюсь. Хорошие люди. Почему нет, они живут ради других. Полностью всего себя отдают. И получают в 1000 раз больше взамен. Это закон взаимообмена. Если мы кому-то что-то даем, то мы в 1000 раз больше получаем. Здесь нет никакой потери. И мы должны научиться вот это прочувствовать. Мы должны увидеть, что настоящее счастье приходит тогда, когда мы отдаем, а не когда мы получаем. Посмотрите, с какой идеей мы приходим в этот мир. Мы приходим в этот мир сначала с одним единственным рефлексом. Кто знает, какой это рефлекс? Что у ребенка, какой рефлекс развит? Хватательный рефлекс. Сразу. Хватательный рефлекс. Да? И что происходит? Поэтому цель жизни – избавиться от хватательного рефлекса. Цель жизни – разжать руки. И йога начинается с позы лотоса. Когда мы должны разжать свои руки, они обратно сжимаются, видите? Мы их должны распрямить, отдать. Это поза лотоса, это поза отдавания. Я отдаю. Что такое большой палец? Большой палец – это Бог. Указательный палец – это душа. Мы соединяем Бога и душу. А три этих пальца – это все наши материальные желания. И мы отбрасываем свои материальные желания, соединяем Бога и душу и отдаем всего себя миру. Вот это поза лотоса. Это идея. Научиться отдавать, а не брать. Это главная идея самоосознания. Перестать тащить на себя, урывать, вырывать у других. Понимаете? Мы не должны превращаться в собак и рвать друг у друга какую-то кость. из-за нее драться. Мы должны научиться отдавать. Надо кому-то, возьми. Надо вам, возьмите. Нужно научиться отдавать. И когда человек отдает, он начинает получать настоящее счастье. Настоящее счастье ощущается только тогда, когда человек отдавать учится. И это первое, чему учат ребенка. Если ребенка этому сразу не научить, все, он всю жизнь будет на себя тянуть. И он, в конце концов, у родителей будет даже тянуть. Понимаете? Он с родителей будет тянуть всю жизнь. Поэтому что делают родители? Они перед каждым приемом пищи кого-то зовут и кормят. На Востоке так это происходит. Они ребенка учат, что он должен пойти и тоже кого-то накормить. Они ему дают с собой что-то, какие-то пирожки или еще что-то. И говорят ему, иди накорми кого-то, раздай своим друзьям. Перед каждым приемом пищи они стараются сделать так, чтобы ребенок увидел, что прежде чем есть самому, нужно накормить другого, нужно с кем-то поделиться. И даже если нет никого живого вокруг, то можно хотя бы птиц покормить или еще кого-то. И так это с кровью входит в сознание на ребенка, что нужно отдавать. И только потом самому брать. Понимаете? У нас, когда мы кушаем, мы двери наглухо закрываем, а когда кто-то стучится, мы тарелки под стол прячем. Понимаете?
1: Нет.
0: Да. Сейчас такое происходит. Не у всех, но начинает такое происходить. Мы прячемся друг от друга? Нет. Вот эта идея, что мы должны научиться отдавать, это и есть духовный рост. Не тянуть на себя, а отдавать научиться. Отдавать научиться. И мы всегда получим в ответ счастье. Всегда. Всегда получим в ответ счастье. Это сама идея. Если вот это не прочувствовать, счастье достичь невозможно. Счастье именно в отдаче происходит. Не в корысти, в отдаче. Любовь это есть отдача. Что такое любовь? Это не просто бескорыстие. Бескорыстие это товарищество с ограниченной ответственностью. Когда ты мне столько-то, я тебе столько-то. Такой договор семейный, да? Если ты не будешь, я не буду, ты будешь, я буду. Любовь это больше, чем бескорыстие. Любовь это когда вам что-то делают, и вы чувствуете себя недостойными того, что вам что-то сделали, и отдаете в 10 раз больше, в 100 раз больше отдаете. И тот в ответ тоже чувствует себя этому недостойным, и тоже в 100 раз больше отдает. И начинается такой обмен. Мне столько, за что? Я должен больше, человек отдает больше. А мне за что столько? Я-то что сделал? Я больше должен вернуть. И вся жизнь в сказку превращается. Вся жизнь в сказку превращается. Не просто бескорыстие. Ты посуду помыл, тогда я полы помою. Понимаете? Нет. Больше, больше. Это не просто бескорыстие, любовь. И мы должны выйти на уровень любовных отношений. Мы дружить-то еще не научились. И любовь это такие высокие. Мы даже в семье не любим, мы дружим в семье. У нас дружеские взаимоотношения в семье. Но любовь это не просто какие-то там амурчики. Но любовь это умение отдавать. Любовь, что такое любовь? Это умение отдавать, не ожидая ничего взамен никогда. Знаете, если мы ждем, что это хотя бы через какое-то время будет ответ, это уже не любовь. Знаете? Также детей нужно любить. Может, он никогда нам этим не ответит вообще. Бывает такое. И тогда наши сердца разбиваются. Почему они разбиваются? Это просто не было любовью. Понимаете? Это просто не было любовью. Если мы любим, наше сердце никогда не разобьется, потому что мы не рассчитывали, что он вообще нам что-то сделает вообще в ответ. Мы просто его любили и все. И так и произошло, он ушел куда-то, еще что-то случилось. Но мы любили его. То есть мы не ожидали ничего взамен. Но если наше сердце разбито, значит у нас была какая-то корысть. Мы думали, ну ладно, 10 лет будет глупости, 20 лет, но потом-то он мне все отдаст. Есть такая идея? Есть такая. Это не любовь, это корысть. Это корысть. Мы не должны ожидать ничего. Более того, мы должны отдавать больше, чем к нам приходит. Представьте, что вы кому-то заняли 10 рублей, а он вам 100 отдает, говорит, большое спасибо. О, вы думаете, ничего себе, что такое? И вы говорите, а за что мне 100? Возьми обратно, я тебе еще 1000 дам. Он говорит, а что мне твоя 1000, у меня 10 тысяч есть. Это кажется сумасшествием каким-то. Но это в отношениях возможно. В отношениях это возможно. Может быть, в деньгах это невозможно. Но в отношениях это возможно. Когда человек постоянно чувствует, что все ему что-то делают, а он всем мало в ответ отдает. В основном мы что чувствуем? Что я всем все делаю, а мне ничего. Да? Я столько делаю всего хорошего, а мне ничего. Да? Вот какие все плохие. Нет. Наоборот, нужно чувствовать, что мне столько всего делать, меня терпят вообще. Понимаете? Меня не выгоняют, не убивают, то есть ничего. Меня такого вот всего терпят. И я должен им что-то дать в 100 раз больше, в 1000 раз больше. Вот это любовь. И тогда электрон счастья вдруг проскочит. Нам кажется, что в каком-то предмете есть электрон счастья. Мы их покупаем, эти предметы. Нам кажется, можно пойти в магазин и купить что-то новое, но рекламируемое. Нам рекламируется. Вот купите это, и там есть счастье. И мы верим, идем в магазин, покупаем, приносим домой, смотрим, а с какой стороны счастье? Где там этот электрон? Разбираем, смотрим. Обычно ребенок все разбирает, ищет. А где счастье? Что мне подарили-то? Что это такое? Где там счастье-то? И он разбирает, разламывает. Где оно? Счастье. И так же мы тоже смотрим. Нет никакого счастья. Как только мы купили, уже домой несем, уже чувствуем, что что-то не то. Уже что-то не то. Поэтому обычно пишут, товары назад не возвращаются. Да? Продукция назад не возвращается. Потому что все думают, что там счастье есть. Там нету этого электрона, если разобрать до атома. Там электрона счастья нет. Электрон счастья возникает тогда, когда два человека хотят больше и больше друг другу отдавать. Не тянуть друг от друга, а отдавать все больше и больше. Вот тогда электрон счастья пиу, проскакивает. Чувствовали когда-нибудь такое? Хотя бы раз в жизни. Вот тот, кто хотя бы раз в жизни это почувствовал, все. Захочется дальше отдавать. Некоторые люди вообще всего себе отдают полностью. Всего себе отдают полностью. Всего себе отдают. Полностью всего себе отдают. Потому что они хотят именно это развивать. Вот это вот жертвенность ради других.
2: Жаль, что Чубайс Абрамовича не хотят отдавать все больше.
0: А зачем от других требовать отдавать что-то?
2: Да нет.
0: Я не думаю, что от других нужно это просить. Мы не знаем их жизнь. Мы оцениваем жизнь других людей по своим меркам. Нам нужно с собой разобраться. Нужно подавать хороший пример. Мы можем в реальности подавать хороший пример, это возможно. Хотя бы со своими близкими. Мы хотим мир изменить, мы хотим космос изменить, мы хотим Марс завоевать. Давайте научимся любить родных. Маленькую горстку людей. Папу, маму, там, ближних людей, мужа, там, детей. Давайте просто их научимся любить. Просто их. Что там в Марс куда-то лететь? Давайте родных научимся любить, хотя бы их. А потом научимся в обществе устанавливать хорошие отношения, на работе научимся дружить, любить друг друга. Понимаете? Может потом и что-то более глобальное изменится. Да? Но мы начинаем с самого глобального. Реки меняем, ход рекам. Знаете, там, горы сносим, еще что-то. Но внутри мы ничего не можем изменить пока. Не хотим менять ничего внутри. Поэтому и счастья нет никакого. Мы можем только испортить. Но вот этот один шаг, научиться разжать руки. Разжать руки, в конце концов. Ну, заняться йогой, жить ради других. Жить ради других. Вот это настоящий путь. Вот это начало только пути. Это только начало, это то, что мы сейчас обсудили. Это самый первый шаг на этом пути к настоящим взаимоотношениям. К настоящей сказке. К настоящей сказке. У нас даже опыта такого нет. Я иногда попадаю в общество таких людей, которые 20-30 лет живут по этим принципам. Я не верю своим глазам вообще. Я в шоке нахожусь. Такие отношения, я не могу своим глазам поверить. Все превращается в глаза. Уши превращаются в глаза, все тело превращается в глаза, когда вы видите такие отношения. Когда люди жертвенно живут ради друг друга. Понимаете? Я это вижу своими глазами. Я специально езжу в эти места, где это происходит. И заражаюсь этим. Как это происходит? Это удивительно. Это удивительно. Это чудо. Но это чудо можно воспроизвести в своем собственном сердце. В своем собственном сердце. Жертвенность начинается с меня. Никто больше со мной не должен идти на жертву. Знаете, каждый сам должен так начать любить, потому что это его любовь. Никто с вами больше не должен так же любить. Вы сами должны любить. Вот это есть бескорыстная любовь. Знаете? Много есть хороших примеров. Еще какие-то вопросы?
1: Угу. Я просто слышала историю такую. Одна женщина стала заниматься бизнесом. Лидером, в общем-то. Ну, когда стала заниматься, там, занималась деньги, у меня были долги, то все было очень тяжело. живого, и в принципе даже приходилось она жила, у меня нет дня. Приходилось даже голодать, когда говорит, нет, там, в гостях кто-то большим яблоком. Я, говорит, не поделила его на двоих нас, а съела его сама. Как бы в душе погасила вот это, что да, я должна отдать детям, но в тот момент она понимала, что это яблоко нужно ей больше, так как она кормилица, так как ей больше нужны силы, чтобы ей потом дать детям этим выжить, подняться. Как вот это?
0: Это совсем другая ситуация.
1: Правильно.
0: Никакого отношения не имеет к тому, что мы сейчас обсуждаем. Это совсем другая ситуация. Абсолютно другая, но вообще из другого раздела.
1: Но тут же тоже любовь,
0: это разум матери называется. Она принимает решение. Она принимает решение. Это уже частное воплощение, вообще идея вообще вот этой делиться. Это глупо. Это глупый поступок. Мы уже говорили, что уровень разума, его даже обсуждать не надо. Понимаете? Уровень разума даже обсуждать надо. Если вы видите, что это глупо, то зачем так поступать? Не надо так поступать. Поступайте разумно. Наоборот. Разумно поступило. Конечно. Поэтому каждый однажды принимает на себя решение, как быть. Как быть? Понимаете? Какое решение принять? Каждый сам однажды по своим принципам принимает решение. Много всяких случаев происходит в жизни, и каждый сам принимает решение. Поэтому мы должны быть готовы, мы должны знать универсальные принципы. Универсальные принципы. Что нужно делать? Чем жертвовать можно? Кого стоит спасать? Понимаете? Кого не стоит? В некоторые ситуации вообще нельзя вмешиваться со своей оценкой. Потому что это личный выбор какого-то живого существа. Какое вообще нам дело, какой он выбор сделал? Мы не можем давать свою оценку. Мы не можем давать свою оценку, ну, поведением других. Мы должны давать свою оценку поведением своему поведению. Понимаете? Есть разные ситуации в жизни, очень сложные ситуации. И мы пытаемся давать им оценку, но кто мы такие, чтобы оценивать других? Давайте оценивать себя. Мы судьи или кто? Почему мы становимся на уровень судьи вдруг? Мне кажется, что мы больше на подсудимых похожи в настоящий момент. Понимаете? Но мы очень любим вставать на позу судьи, и всех оценивать, судить. Тот правильно поступил, тот неправильно поступил. Единственное, кого можно судить, это себя по-настоящему. А с другими пусть Бог разбирается. Поэтому не судите, не судимы будете, да? Есть такие высказывания. Давайте не будем судьями. Давайте разберемся в простых вещах. Если есть какой-то выбор, человек должен применить весь свой разум. И поступить так, чтобы потом его совесть не мучила, чтобы это было логично, чтобы это соответствовало высоким идеям, чтобы потом можно было с этим жить вообще. Нужно себя представить через 10 лет. Ну, сможете ли вы с этим жить? Есть хороший момент. Представить себя через 10 лет. Я смогу жить, но с этим выбором или нет? Понимаете? Но каждый сам делает выборы. Каждый сам делает выбор, и трудно встать на эту позицию выбора. Не все так просто. Не все так просто. Поэтому, если эта мама, например, она решила так поступить, но это ее выбор. И мы не можем сейчас дать оценку, ну хорошо, это плохо. Потому что мы не стояли в этой позиции, я не был в этой позиции никогда. Почему я должен быть судьей? Но сама идея верная, здесь есть верная идея. То есть все достаточно логично. Она хотела спасти всех, почему нет? Это логично. Поэтому нужно знать вот эти универсальные принципы и их стараться применять в своей жизни. Вот тут разум нужен. Потому что мы сейчас узнаем какие-то принципы, но через несколько дней в нашей жизни создастся какая-то ситуация, когда это нужно будет применить. И вот тогда начнется настоящее испытание, как это все применить в жизни. Потому что общий принцип звучит очень понятно, а в реальной жизни нужно рисковать. Рисковать нужно, пробовать, смотреть, решаться наконец. И никто не должен судить поступки другого человека. Никто не должен судить. Потому что это его школа. Он проходит свою школу. Какая вам разница, что другой человек тройку получил, а не четверку? Какая вам разница вообще? Это его тройка. Это его четверка. Почему мы говорим, а троечник? А нам какое дело вообще до него? Ну не прошел он там, ну не на четверку сдал. Нам-то какое дело? Почему мы все время встаем в эту позицию оценивающую? Это, знаете, такие... Это очень опасная позиция. Очень опасная позиция. Очень опасная.
2: Это мы с детства воспитывали в семье, в обществе.
0: Да, это социальная структура критиковать, критика социальной структуры. Мы поговорим об этом чуть позже. Я расскажу сегодня об этом немного. Просто не старайтесь вставать в эту позицию судьи, вот и все. Помните это, а судьи кто? Почему мы оцениваем? Судить можно тех, кто от нас зависит. Тех, кто сам добровольно вошел в подчинение к нам и просит, чтобы мы их судили. Вот их можно судить. Понимаете? Можно судить. Те, кто добровольно вошли под наше подчинение. Это наша обязанность их судить. Это наша обязанность, понимаете? Но остальные-то нас не просили этим заниматься. Очень просто все. Помните это. Но судите тех, кто вас просил, чтобы их судили. Вот и все. Легко. Да? Разобрались в этом моменте? Тонкий момент. Хорошо, еще какой-то вопрос есть?
1: Ага. Мне не совсем понятно. Знать, что не понятно.
0: Так вот, уже 3 дня мы их обсуждаем. Но примерно 300 штук я даю за одну лекцию. Записывайте. Просто записывайте. То, что я даю, это универсальные принципы. Это как раз они. Вы заметили, наверное, да? Это как раз они.
1: Скажите, при правильности на жизни, вот, пожалуйста, если послеживаете.
0: Да, все одно и то же вы можете увидеть, просто с разных сторон это раскрывается. С разных сторон. Но идея одна и та же прослеживается. Идея одна и та же. В любом случае, принимаете вы людей, какими они есть, не принимаете ли вы, какими они есть, они такими и будут. Хоть что вы делаете, понимаете? Хоть что вы делаете, принимаете или не принимаете. Просто если вы их не принимаете, такие, какие они есть, вы страдаете, они нет. Вот и все. А если вы их принимаете, такие, какие они есть, то они страдают, а вы нет.
1: Почему?
0: А потому что все страдают. Потому что наслаждающихся мало. Счастливых людей очень мало. Понимаете? Поэтому человек сам живет своей жизнью, может наслаждаться, может страдать. Но если мы их принимаем, что вот они такие есть и меняться не собираются, то мы перестаем хотя бы страдать от этого. Понимаете? Мы даже ребенка не можем изменить. Понимаете? Он уже родился, у него уже свои желания. Его вкусовые даже рецепторы вы уже не измените. Все, ему уже нравится вот это, и все. Вы уже ничего не сможете сделать. Ну вы заметили, дети сразу проявляют какой-то характер. И так в этом характере развиваются, просто он больше и больше разрастается. Но тот же характер остается. Его можно подправить маленько, что-то там подчистить, добавить чего-то. Но стиль характера тот же останется, хоть что делай. Стиль характера тот же останется. Трудно что-то изменить, очень трудно. Можно там заставить, ну забить, там еще что-то сделать. Но все равно стиль характера останется тот же. Понимаете? И мы тоже не изменимся так просто. Наш стиль мышления тоже останется тем же. Понимаете? Наше поведение может измениться, наше мнение может измениться, наша философия может измениться, но стиль поведения останется тем же. Тем же. Понимаете? Если был человек наглый, он будет и в духовном развитии наглым. Был человек тихим, он будет и в духовном развитии тихим. Понимаете? Его природа останется той же. Но вопрос, что он будет нести в этой природе. Сумка та же останется. Понимаете? Но что там будет в этой сумке, вот в чем вопрос. Поэтому не ждите, что характер будет у людей меняться. Понимаете? Есть только 2 вида людей. Те, которые рвут, и те, которые отдают. Вот и все. Понимаете? Вот и все, в общем. Те, которые все на себя тянут, но с ними страшно жить. Страшно жить. Понимаете? Однажды это боль нам причинит очень страшно. Но если мы живем в коллективе людей, которые привыкли отдавать, то это сказка. Вот и вся разница. Ну, то есть всего два типа сознания есть, брать и отдавать. Всего два. Вся остальная психология ерунда.
2: Если он создан брать, как?
0: Нет, все созданы, чтобы отдавать.
2: А почему же?
0: Где вы это вычитали? Скажите мне, кто автор этой цитаты? Нет. Что все рождены, чтобы брать. Кто автор?
2: Ребенок маленький.
0: Автор. Каждый. Назовите автора. Кто автор этого? Нет. Ну какой ученый это сказал?
2: Программирован, чтобы брать.
0: Нет.
2: Выжить.
0: Нет. Неправда. Неправда. Как раз именно дети не понимают этого сначала. Как раз именно дети, когда что-то видят, отдают сначала. И потом и мама говорит, куда ты из дома тащишь? Понимаете? И поэтому в Библии есть такое понятие, что сознание святого, как у ребенка должно быть. Как у ребенка, бескорыстие некоторое. До где-то лет 11 у ребенка может бескорыстие проявляться. После 11, когда гормональный фон приходит, сейчас после 10 раньше немножко, тогда появляется корысть, еще что-то. Но вот первые годы, ребенок может быть очень бескорыстен, очень чист в сознании. Но потом приходят из прошлого старые наработки. Они постепенно приходят. Если бы они сразу пришли, то родился бы сразу дедушка. Понимаете? Кто такой ребенок? Это очень старый дедушка. Он умер недавно. Понимаете? И сейчас родился маленьким ребеночком. Но ему не сразу все дедушкины черты характера проявляются. Не сразу. А постепенно в течение жизни, лет где-то до 35, они постепенно вылазят все. Вылазят, вылазят. А то бы мама сразу сошла с ума. Если бы она узнала этого дедушку. Ну кто это был раньше, понимаете? Да. А почему они умирают маленькие? Как вы думаете? Это очень частый вопрос. Почему дети умирают? Они же что плохого не сделали. Да? Вот. Видите, как все просто, да? Кому? Кому-то они боль причинили. Кого-то убили. Аборт. Сейчас по оценкам медиков идет скрытая Третья мировая война. Но людей сейчас уничтожается больше, чем во все предыдущие войны. В год. Больше уничтожается живых существ. Столько абортов сейчас делается. Как вы думаете, это все бесцельно, что ли, проходит без, так сказать, без видимых последствий? Нет. Поэтому детская смертность сейчас высокая. Дети умирают. Так много детских болезней, столько страданий. Конечно. Это так даром все не проходит. Это убийство. Это все не так просто.
2: И все равно население планеты растет.
0: И что?
2: Рост превышает смертность.
0: И что? В чем вопрос?
2: Качество.
0: Вопрос в чем? Давайте разговаривать вопросами. Вы начинаете беседу вести. Беседу вы потом без меня поведете. Вы задавайте мне вопросы.
2: Почему так медленно идет улучшение качества сознания?
0: У кого?
2: Ну вот у нас хотя бы в России.
0: У кого у нас? Фамилии назовите. Почему судите? Почему вы всех судите? Давайте закроем суд. Давайте о себе говорить. У меня. Давайте, у вас. Если вы говорите о себе, тогда это на консультацию.
2: Я же в обществе, я не животное.
0: Тогда это на консультацию.
2: А это зеркало кривое получается. Я рад изменяться в лучшую сторону. Но это очень медленно.
0: Вопрос в чем?
2: Почему
0: вы меняетесь?
2: Почему?
0: Медленно. Почему? А как вы хотите меняться? Чего вы хотите, чтобы завтра произошло? Скажите мне.
2: С кем поведешься?
0: Скажите мне, каких изменений вы хотите завтра достичь? Назовите мне эти изменения, и я скажу, почему это невозможно.
2: Ну как усветить?
0: Какие конкретные изменения? Конкретно нажмите.
2: Отдавать полностью.
0: Что отдавать? Что конкретно? Скажите, что вы не можете отдать завтра? Что вы не можете отдать завтра, скажите мне. Что вы хотите отдать, но не можете, я вам помогу отдать.
2: Это некорректно. Все, снимай свои.
0: Вот видите? Поэтому нужно быть очень аккуратным в искусстве задавания вопросов. Потому что если вы задаете про других вопрос, это суд. Понимаете? Если мы задаем про себя, тогда нужно конкретно задавать вопрос. У меня есть 100 рублей. Я их боюсь завтра отдать такому-то, но такому-то человеку. Помогите мне это сделать. Давайте мне, я отдам. Понимаете? Поэтому все вопросы примерно в такой форме должны быть. Грамотный вопрос так задается. Вы сказали это. Я это понял так-то. Правильно ли я понял то, что вы сказали? Вот это корректный вопрос. Понимаете? И на него можно ответить. На вопрос про кого-то мы не можем ответить, потому что это суд, а мы не судьи. На вопрос про себя очень трудно отвечать, потому что никто себя на людях разбирать не будет, это факт. Нужно закрыться у меня в комнате, и мы начнем рассказывать, что мы из себя представляем, да? А вот понять, как я понял, вот это грамотно заданный вопрос. Все разобрались? Я услышал, я это понял так-то, правильно ли я понял? Вот это искусство. Вот сегодня мы хороший урок извлекли. Есть целый трактат восточный, как задавать вопрос. Вот это самое первое. Самая первая простая идея. Правильно ли я понял? Ни в коем случае нельзя задавать вопрос с вызовом. Это самый вредный вопрос. На вопрос с вызовом не может быть ответа. Потому что нет слушания. Нету слушания. Человек не слушает ответ с вызовом. Почему это вы тут вот так вот сказали? А вот мне кажется, что все неправильно. Такое часто бывает. У меня часто бывает, человек несколько лекций слушает, а потом встает и говорит: а я понял, что все, что вы говорите, неверно. И уходит. Объясните, почему вы нам тут все это говорите, все это ложь и клевету? Да, то есть вот эти все вещи должны созревать вечером. Это время составления вечернего философского дневника. Если вы хотите расти, у вас должен появиться философский дневник, который нужно перед сном писать. И все, что вы днем услышали, вы должны этому давать свое какое-то пояснение. Днем я услышал интересную вещь. Я это понял так-то. Мне это нужно завтра проверить. И завтра вы это проверяете на опыте, своим вопросом, еще как-то. И так идет рост. На следующий вечер. Вы себе пишете: вчера я хотел проверить это, я хотел измениться так-то, ничего не получилось, поэтому я это перекладываю на завтра. У меня есть опыт. И так рост идет. Если нет философского дневника, расти невозможно. Почему? Потому что когда я что-то пишу на бумаге, я тут же понимаю, что то, что я пишу, отличается от того, что я есть. Вы замечали это? Когда я начинаю писать умные вещи, именно философские, я понимаю, что это не я на самом деле. Я таким хочу быть. И я тут же вижу, куда мне нужно идти. Если не писать, то мне кажется, что я уже там. Что я уже великий философ, я уже все понимаю. Но когда я начинаю писать, я тут же понимаю. Это не я, это тот, кем я просто хочу стать. Мы видим эту пропасть. Понимаете? Поэтому все люди, которые разбиваются, все пишут дневники, все философские. Об этом можно никому даже не говорить. Но потом их обязательно опубликуют, поверьте мне. Это очень интересно. Я читал десятки таких дневников, это чрезвычайно интересно. Именно вот этот рост. Их не нужно никому при жизни показывать. Не надо. Но это внутренний критерий, расту я или нет. Потому что себя на бумаге не обманешь. Не обманешь себя на бумаге, это невозможно. Понимаете? Просто попробуйте, вы увидите этот эффект. Увидите.
2: А можно сказать, что письма Сенеки — это тоже своеобразное мнение? Или письма — это все-таки обращение?
0: Письма — это письма, а дневник — это работа над собой. Письма — это публичная некоторая вещь. Все-таки я пишу кому-то. А когда вот я с собой разговариваю, что сегодня я услукавил, и там-то я обманул, и тут-то я себя вел хорошо, на самом деле у меня были веселые мысли. Попробую-ка я завтра быть хорошим человеком, понимаете? Это, если это искренний, но философский дневник, вы его не захотите никому показывать. Если он не искренний, то это не дневник, это художественное произведение. Нужно именно философский дневник вести, реальные свои реализации записывать, реальные, настоящие. Настоящие. Потратьте на это некоторое время, вы почувствуете вкус к работе над собой. К работе над собой. Это серьезная вещь. На это нужно время отдать, да? Ну, тогда будет рост. Писать о себе страшно. Лучше молчать о себе. Писать страшно. Но это рост. Фактически это необходимо. Никак иначе дать себе реальную оценку невозможно. Невозможно. Хорошо.
1: Советы.
0: А? Да. Я стараюсь это делать регулярно.
1: То есть, в принципе, периодически.
0: Но все зависит от ваших условий. Если у вас есть дом, то вы можете каждый вечер писать. Если дома нет, то сложнее. Как условия создаются. Итак, чтобы счастье человека было стабильным и неуклонно увеличивалось, необходимо избавиться от глупостей, которые выражаются в нашем фанатичном поведении. Сейчас разберем их. Есть некоторые ошибки, которые совершают все. К сожалению, они проявляются у всех. Это ошибки фанатизма называются. И мы их сейчас разберем, в чем они выражаются. Первое. Человеку кажется, что истина дороже отношений. Человеку кажется, что истина дороже отношений. Человеку кажется, что я должен за истину биться насмерть, что бы там ни происходило. Что ты мне друг, а истина дороже, да? Там много разных есть высказываний. Что я за истину умру, но истину докажу и буду стоять насмерть. Но что происходит, посмотрите. Мы доказываем свою истину насмерть, портим отношения. Истина не переходит к другому человеку. И мы остаемся одни со своей истиной. Кому-то она нужна, истина такая? Она никому не нужна. Но если мы сохраняем хорошие отношения, говорим, да, какое у вас интересное мнение, я такого никогда не слышал, я занесу это в свою коллекцию, действительно замечательное мнение. Понимаете? Выслушиваем человека, да, интересно очень, почему нет, да. И сохраняем с ним хорошие отношения, даже если он полностью нас вообще там судит, как есть, да. Но отношения остаются хорошие, однажды человек выговорится. А когда человек выговаривается, он что делает? Он спрашивает, ну а у тебя что? И вы потихонечку свою истину рассказываете на основе хороших отношений. И так она переходит к другому. Понимаете? Отношения дороже истины. Потому что они дают возможность истиной делиться. Понимаете? Сохраняя хорошие отношения, вы можете ей поделиться истиной. Понимаете? А не так, что один говорит, наш продукт лучше всех. Другой говорит, наш продукт лучше всех. Все, ну подрались и разошлись. Говорит, наш продукт лучше всех, хорошо, я согласен. Ваш продукт лучше нашего человека. Расскажите мне побольше о вашем продукте, какой он хороший. Больше часа он все равно не сможет рассказывать. Так же? Потом вы посидите, чаю попьете вместе, тортик съедите. Он скажет, ну у вас что за продукт? Ну вы о своем расскажете. А нашему всего там 5 миллионов лет. Это всего лишь там рецепт от Бога пришел. А там всего лишь там 250 ингредиентов. Да, его поэтому лучше и не есть. Что там особенно употреблять? Да, ну это, конечно, ерунда. Мы-то понимаем, да. Ну может кому-то поможет, почему нет. Понимаете? Он скажет, ну ладно, давай хоть ложечку сейчас съедим, ну зачем, почему нет. Хоть попробуем, что это такое. Понимаете? Кто-нибудь пробовал вообще так действовать? Мы иногда лбами вообще бьемся. Лбами. Какая проблема? Сначала отношения запомните, потом истина. Сохраните сначала отношения, потом несите истину. И жизнь превратится в прекрасное поле для экспериментов. И все будут довольны, причем после этих экспериментов.
2: Айкидо.
0: Да, айкидо. Айкидо. Но мы не хотим его обмануть и победить. Мы искренне хотим его выслушать и понять. Потому что чужое мнение всегда важно. Потому что, поняв его мнение, мы поймем, как донести ему нашу истину. Если вы не поймете человека, как вы донесете в его сознание эту истину? Сначала, чтобы донестись, нужно понять, а в какой форме ему эту истину преподнести. Поверьте мне, вот эту одну лекцию я уже читаю последние лет 8. Я каждый раз ее по-разному везде читаю. Поэтому я прошу, чтобы были вопросы. Почему? Потому что вопросы мне показывают, в какой форме мне это донести сейчас, в этом варианте, понимаете? Мне это подсказывает, как вам это нужно услышать, чтобы вам это всем помогло. Понимаете? Ну хотя идея одна и та же везде звучит, но по-разному. Я должен прислушиваться, смотреть, ну понимать, что происходит. И тогда это начнет помогать. Это и есть профессионализм. Быть внимательным. Чтобы понять, как это донести.
2: Учиться слушать.
0: Да, учиться слушать, видеть, признавать то, что мы все разные. На основе этикета, конечно. Этикет не должен нарушаться. Но мы должны учитывать, что невозможно на основе плохих отношений что-то построить. Представьте, что я бы приехал и сразу сказал: все, что вы делаете неправильно, живете вы неправильно, дышите вы неправильно, кушаете вы неправильно, йогой занимаетесь неправильно, менеджмент у вас неправильный, вообще вы всякие тут неправильные находки. Вы бы пришли вообще на вторую лекцию? Побили бы скорее этими лавками. Да? Нет. Я это начал говорить на вторую лекцию. И никто не против? Никто не против, да? Это шутка, конечно, сейчас. Никто не против. То есть сначала должны быть на хорошие отношения, потом нужно какую-то правду сказать, почему нет. Нельзя сразу правду человеку говорить, она никому не нужна. Человеку нужны хорошие отношения. Человеку нужны хорошие отношения. Сначала должны быть хорошие отношения. Нужно увидеть сердце друг друга, раскрыть его. И потом можно хоть что угодно друг другу вообще говорить, всю правду можно потом говорить. Никто не обидится. Если вы правду с любовью несете, никто не обидится, правильно же? Никто не обидится. Но если правду без любви нести сразу, вы неправильно живете, только чем прошу поможет. Понимаете? Все. Ну кому это нужно? Кому это нужно? Понимаете? Никому это не нужно. Это идея. Сначала отношения. Если вы сможете устанавливать с людьми отношения, то люди у вас естественно будут просить то, чем вы владеете. Потому что это качество людей брать. Мы сейчас разбирались, да? И так как у вас что-то есть, они будут у вас вырывать это. Понимаете? Вырывать это. А что, чем ты занимаешься? Да я там вот распространяю, о, мне как раз это надо. Понимаете? Понимаете? Да, мне как раз это надо. Раз это надо. У нас идея навязывать. А вы не давайте. Просто сохраняйте, ну, хорошие отношения. У нас там восточные, ну, добавки, там, тоники, ну, это все серьезное. Тебе не надо. Так это не надо. Нам всем надо. Понимаете? Это целое искусство не давать. Мы изучаем искусство вдалбливать, всовывать, впихивать. А искусство не давать мы не изучаем. Но все знают, если ребенку сказать: манную кашу не ешь, что он сделает? Да, он ее будет съедать, он ее сухой съест. Манку съест, понимаете? Это наша психика. Идти туда, ну куда нам не разрешают. Делать то, что нам не дают. Понимаете? Поэтому это целое искусство. Это искусство. И взрослые такие же дети, на самом деле. Такие же дети. Все те же самые вещи. Поэтому сначала установите хорошие отношения. И потом, ну, потихонечку разжигайте этот огонь, этот интерес. Разжигайте его. Разжигайте его. И тогда будет все хорошо. Целое искусство. Целое искусство.
2: Взрослые
0: тяжелые. Да. Это настоящее искусство. Это целая сказка, это целый план. Это нужно все сначала до конца проиграть. И это все должно быть искренне. Это не должно быть каким-то таким хитрым планом, корыстным. Все это. Так все растает, чтобы в конце концов купил. Понимаете? Нет. Это должна быть настоящая игра отношений, что в результате выигрыш — это когда у вас дружба завязывается с человеком. Понимаете? Вот это выигрыш. А количество продаж — это не так интересно. Потому что если у вас есть хорошие отношения, то мы уже говорили, это все, это друг навсегда. И он примет рано или поздно все, что вы несете. Он поделится с вами. Он заберет у вас даже. Может, даже украдет. Понимаете? Да, но так или иначе он это получит. Так или иначе он это получит. Все друзья, они делятся тем, что у них есть. Так же? Поэтому создавайте друзей и будете делиться. Какая проблема? Будет идти. Это, конечно, длительный процесс. Он не такой быстрый, что вышел на улицу и обманул кого-то. Это не такой, конечно, простой процесс. Но если рассчитывать, что мы... Кто сколько лет хочет на своей работе работать, скажите мне. Просто скажите, вот кто еще на сколько лет рассчитывает?
1: 5 лет.
0: 5 лет. Еще?
1: 10.
0: 10, тоже неплохо. 4 месяца.
1: Пока
0: живете. Примерно серьезность на работе приходит тогда, когда вы на 15 лет рассчитываете. Только с этого начинается. Когда вот вы рассчитываете, что я пришел сюда и 15 лет я кровь из носа, тут буду оставаться, несмотря на все сложности, трудности, перипетии.
1: Понимаете?
0: А? Вообще в этой деятельности, вот в этой специализации. Какие-то тонкости могут меняться, да, конечно. Но вот именно в этом я хочу оставаться вот столько-то лет. Вот тогда придет профессионализм примерно лет через 5. Примерно через 5 лет приходит понимание, куда я попал. Но оно придет только тогда, когда человек на долгое время рассчитывает. Понимаете? Когда человек на долгое время рассчитывает. Мы не должны просто пробовать так вот. Тут попробую, там попробую. Мы должны действительно решиться отдать себя, в конце концов, чему-то. И тогда обязательно придет результат. А по верхушкам прыгать никогда ничего не получится. Потому что даже профессионализм не придет. Понимаете? Как вы думаете, сколько нужно учиться играть на фортепиано?
1: 7 лет.
2: Всю жизнь.
0: Да. После 7 лет только появляется первая возможность там играть нормально, да? Более-менее. А настоящий профессионализм после консерватории приходит, да? Сколько лет примерно? Вот так и получается, лет 15, да? По-хорошему. Я 9 лет занимался. 9 лет. Но мы думаем, что быть в продажах — это легко. Что быть в продажах — это простое искусство. Что вышел, да продавай себе. Нет, это красота. Настоящая техника продаж — это красота. Но когда вы свою душу отдаете, когда вы свою душу отдаете, это серьезно. И люди вам платят тем же платят. Они становятся вашими друзьями, они принимают от вас. Если они становятся вашими друзьями, они вам начинают доверять, и все, что вы говорите, они верят вам. Вы им говорите, это полезно, и они верят вам. И так как вы видите, что вам верят, то вы их уже не обманываете. Вы им говорите, это свежий человек, хорошо. А это из прошлой партии. Возьми свежий. Знаете, как современная оптовая сеть работает, например, на супермаркеты? Стоит 5 пачек молока в ряд, и первая пачка стоит старая, а вторая чуть-чуть старее, и самой дальней стоит свежая пачка молока. То есть мы пытаемся сначала отдать самое плохое, да? Потому что хорошее и так легко заберут. В этом нет любви. Разве мы ребенку так дадим своему? Нет любви. Поэтому настоящая аюрведа — это делиться любовью, это не делиться товаром. Это делиться любовью, это нечто более высокое. Знаете, истина дороже. Истина дороже, но тогда, а когда мы сохранили от отношения, это истина до шва, до сердца человека, тогда это очень дорого. Это очень дорого оценится. Она будет действительно дорога всем. Если мы разрушили отношения, никому наша истина не нужна. Столько компаний разрушили к себе отношения на основе вот этих валовых продаж, впихивания, впихивания, впихивания. А никому их прекрасные товары уже не нужны. Посмотрите, столько компаний уже разрушилось. А у нас такой прекрасный товар, нужно просто ничего не портить. Или нам может казаться, что заработок дороже семьи — тоже один фанатизм. Что я заработаю как можно больше, и моя семья будет счастлива. Нельзя жертвовать семейными отношениями ни в коем случае. Потому что ни за какие деньги семейные отношения не восстановишь. Нет таких денег, чтобы восстановить семейные отношения. Нет. Кому заплатить? Кому? Где эта касса, чтобы заплатить, чтобы отношения семейные восстановились? Где это место? Куда заплатить? Некуда. Некуда. Я рассказывал историю про Волта Диснея? Нет? Хорошая история. Сейчас расскажу. Был такой товарищ, да? Волт Дисней. Несколько миллиардов долларов было у него. Один из самых, ну, богатых людей этого мира. И однажды он заболел. И врачи ему сказали, все, батенька, рак. И он сказал, да у меня миллиарды, давайте лечите. Что вы мне тут рассказываете? А врачи сказали, все, батенька, 4-я стадия. Извиняемся. Помочь ничем не можем. Поэтому сам уже думай, как хочешь. То есть даже ложить тебя не будем. Такое часто происходит, да, в жизни. И он подумал, ну я все равно выкручусь. И он сказал так, вы меня, хорошо, сейчас нет у вас, ну, лекарства, хорошо, заморозьте меня. И когда у вас будет лекарство, разморозьте, вылечите. Так и быть, хорошо. Деньги есть? Хорошо. И ему сказали, ну ладно, раз ты так хочешь, какая проблема, давай так и сделаем. И он составил завещание. Он подумал, хорошо, потом меня, ну, разморозят, Поэтому нужно, чтобы были деньги у меня, когда меня разморозят. И он написал на завещание, что только в случае неудачной разморозки все мои деньги переходят по наследству. Понимаете? И его заморозили с таким хорошим завещанием.

Пошли ночью и отключили холодильник дедушки. Отключили. Посадили потом всех, правда. Деньги так никто и не получил. Никакие миллиарды не помогли с плохими отношениями. Дедушку родного разморозили. Все вместе. Не хватило денег. Деньгами так просто ничего не сделаешь. Никакие отношения деньгами не исправишь. Даже с собачкой, с маленькой, если вы испортили отношения, сколько ей нужно чего дать, чтобы эти отношения восстановились? Да, так она и будет уже злая на вас ходить. Так и будет, ну, покусывать время от времени. Поэтому отношения всегда важнее денег, запомните. Отношения всегда важнее денег. Ни за какие деньги не купишь отношения. Ни за какие деньги не купишь. Поэтому не жертвуйте отношениями, особенно семейными, ради денег. Не жертвуйте. Не жертвуйте. Да? Это серьезная вещь. Серьезная вещь. Есть два типа сознания. И на эти два типа сознания делится общество. Сейчас мы это изучим. Первый тип сознания основан на каменном сердце. Когда наше сердце каменное. И поэтому мы несчастны. И у каменного сердца есть три признака. Запишите себе. Три признака каменного сердца. В этом состоянии счастья испытать невозможно. Ни самому, ни в обществе. Первое. С каменным сердцем старшим завидуют. Старшим завидуют, если сердце каменное. С равными соревнуются. С равными соревнуются. А младших эксплуатируют. А младших эксплуатируют. Это каменное сердце. Каменное сердце. Старшим завидуют, с равными соревнуются. Кто лучше, кто хуже. А младших эксплуатируют. Поэтому есть второй тип сознания, который называется нектарное сердце. Сердце, состоящее из нектара. И в этом обществе все могут почувствовать счастье. И такой человек может почувствовать счастье. И, соответственно, у него другой взгляд на эти вещи. Старших он что делает? Уважает. Старших он уважает. С младшими он дружит. А младшим он помогает. С равными дружит, а младшим помогает, извините. Да. Старших уважают, с равными дружит, а младшим помогает. Так просто. Но это самая главная идея. Если в обществе эти принципы есть, то в обществе можно достичь нектарных отношений. Если принципы каменного сердца, общество будет каменное, все будут страдать, сердца будут разбиты. Если сердце каменное, то оно падает, разбивается. Если стеклянный стакан уравнить, то он разбивается. А если пластилин уронить, он мягкий, ничего не разбивается. Ну, чуть-чуть, может быть, мнется, но не разбивается. Поэтому, если наше сердце мягкое, наше сердце разбить невозможно. Как бы нас ни обижали, ни оскорбляли. Если мое сердце мягкое, оно не разбивается. Но если у меня каменное сердце, бух, упало, разбилось сразу. После первого же толчка. Видишь? Так просто. Такие простые вещи. Да? И развитие сознания происходит несколько стадий. Сейчас мы тоже это должны выяснить. Развитие сознания проходит несколько стадий. И на первой стадии сознания человеку кажется, что враги вовне. Что если вот с теми расправиться, тех победить, ту фирму налогами обложить, с теми разобраться, мы сразу станем успешными и удачными. Что враги вовне. Враги вовне. Это первое состояние сознания. Если сознание немножечко развивается, то оно попадает на вторую стадию. Враги внутри. Вот кто нам мешает. Вот его надо выгнать. Вот с тем нужно разобраться. Вот того нужно поругать. Понимаете? С тем нужно расстаться. Вот если этого врага изнутри выгнать, все будет хорошо сразу. Враги внутри. Но это тоже тяжелая, конфликтная стадия сознания. Поэтому есть третья стадия развития сознания, самая важная для нас, на которую нужно подняться. Когда человек думает, мои качества мои враги. Мои качества мои враги. Видите? Мои качества характера мои враги. Вот сюда нужно подняться, к сожалению, через все эти три этапа. Вы замечали? Через это проходит развитие. Сначала мы боремся.

0: боремся с врагами вовне, потом мы боремся с врагами внутри, потом мы понимаем, так жить нельзя. Начинаем бороться с врагами внутри себя. С врагами внутри себя. Со своими собственными качествами. До этого нужно дойти, в конце концов. До этого нужно дойти. Тогда начнется настоящее развитие. Настоящее развитие. Да? По этой части какие-то вопросы задайте мне. Чтобы мы отдохнули. Есть какие-то вопросы? Веда – это знание, аюрведа – это раздел знания. Поэтому мы изучаем не просто аюрведу, мы изучаем веду. Веду. И все, что нам помогает, мы используем это. Нет вообще такого трактата аюрведы. Аюрведа – это название направления, наука о здоровой жизни. А если мы будем брать сами трактаты, то вы даже их название никогда не слышали. Если я сейчас их начну перечислять, то вы устанете ее слушать. То есть я даже их не хочу называть, потому что они не на слуху, их никто не знает. Трактаты, их миллион этих трактатов. Просто нужно знать, но какие об этом говорят. И нас сейчас интересуют именно культурные трактаты, там, где рассказывается о нити, о искусстве поведения. Потому что если мы способны наладить искусство поведения, то большинство своих проблем мы разрешим. Факт? Факт. Факт. Потому что настоящую боль нам причиняют плохие отношения. Настоящую боль. С едой мы еще хоть как-то можем разобраться. Если горькое, мы не будем есть, да? Если соленое, не будем. Но отношения мы с солеными держим десятилетиями. Отношения горькими держим всю жизнь. Понимаете? Вот с этим нужно разобраться. Поэтому настоящее искусство жизни, настоящая аюрведа – это разобраться с отношениями, в конце концов. Достичь нектарных отношений. Тогда вообще все решится. Все разрешится. Все. Это основа. Все хотят, чтобы у вас все отношения были хорошими. Кто-то не хочет? Все хотят. Все хотят. Пока хотя бы одно отношение остается плохим с кем-то, счастье испытать невозможно. Понимаете? Поэтому оценивается не 100, сейчас запомните цитату из Вед. Оценивается не то, с кем вы установили хорошие отношения, а оценивается то, с кем у вас плохие отношения остались. Понимаете? А нам иногда кажется, что я, ладно, с этим поругался, я сейчас еще сотни подружусь. Нет, оцениваться будет не это. Оцениваться-то будет, с кем остались плохие отношения. Вот это отрезвляет.
1: А если один не человек?
0: Один даже. Со всеми нужно разобраться. Один. Да. С каждым. Нет исключений. С каждым. Знаете? Даже с самым последним негодяем. Да. Даже с ним. Да. С негодяем. С каменным сердцем. С ним негодяем нужно установить хорошие отношения. Видите как? Да, видите как? Вот как интересно, да? Это глобальная задача, но она разрешима. Ее разрешали, разрешают и будут разрешать желающие практиковать действительно искусство здоровой жизни. Это есть здоровая жизнь. Здоровая жизнь – это хорошие отношения с людьми. Плохие отношения с людьми – это больная жизнь. Понимаете? Это боль. Это реальная боль. Вот каждый плохих отношений – реальная боль. Все, что мы можем сделать, это постараться забыть. Да? Стараться забыть. Мы не хотим их решать. Мы их пытаемся забыть, но забыть невозможно. Они переходят в хронические болезни. Каждая хроническая болезнь – это забытые плохие отношения. Понимаете? Эта боль, она потом реально проявляется. Поэтому мы аюрведу изучаем. Она связана с психологией. Понимаете? Поэтому раньше аюрведический врач, он не начинал лечить пациента, пока тот не соглашался на прослушивание бесед о Боге. Он сначала дня три разговаривал о Боге. Как ты себя ведешь, как ты живешь, с кем у тебя отношения, каким принципам ты следуешь. Если пациент говорил, не надо мне всю эту гадость говорить, давайте лечите меня быстрее. Он говорил, все это не ко мне. Потому что это называется как? Симптоматическое лечение. Потому что пока мы корень не нашли, внешние какие-то вещи изменять. Это просто симптоматическое лечение. Что такое в аюрведе симптоматическое лечение? Когда вы симптомы убираете, болезнь переходит на следующую стадию. На глубокую стадию. Есть 6 стадий. До костей, в конце концов, доходит. Понимаете? Поэтому нужно искать причину, почему это произошло, что я сделал. Если у меня какая-то боль, значит, я кому-то боль причинил. Очень просто. И мы должны анализировать, кому я какую боль вообще причиняю. И разбираться с этим, менять что-то. Что-то менять. В конце концов, это и есть жизнь. Устанавливать хорошие отношения. А тогда зачем жить вообще? Нужно устанавливать хорошие отношения.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Недавно раздается звонок в клинику. Я беру трубку. Какая-то женщина говорит: «Алло, это Марина Таргакова». Я говорю: «Да. Мне нужно с вами срочно встретиться. Я к вам приведу лечить мужа». Ну, мне уже это странно, да? То есть, кого приводят? Обычно как-то ребенка приводят, да? А тут приводят мужчину. Я говорю: «Ну, хорошо». А у меня вообще есть такая принципиальная позиция. Вообще говорят, кто приводит, тот и нуждается в терапии. Если, например, приводит ребенка мама, да, но я не имею в виду, когда острое какое-то заболевание, а я имею в виду психологическое, да, то сначала терапия нуждается мама. Как правило, ребенок, он просто кривое зеркало взаимоотношений, которые творятся в семье. Значит, эта женщина, она таки привела своего мужа. Чем я была потрясена? Мужчина оказался полковником. Насчет настоящий не знаю. Значит, заходит женщина такая в возрасте, выглядит такое впечатление, что она его мама, она его жена. Очень моложавый мужчина. Значит, и она говорит: «Вот у нас проблема. Мы пьем». Я говорю: «Оба?» Она говорит: «Нет, он». То есть это патологическое слияние, да? То есть человек уже не различает, где я, где он, это мы. Очень часто мама приводит дочку и говорит: мы вот экзамены сдаем». Я говорю: «Кто из вас экзамены сдает?» Она сдает экзамены, да? То есть в момент, когда есть слияние, личности не развиваются. Это характерно для маленьких детей, для совсем. То есть когда это грудной младенец, это нормально, да? То есть мама говорит: «Там мы пописали, мы покакали». То есть для маленького годовалого ребенка это нормально. Но когда уже мужчине 45 лет, это уже странно. Ну и, короче говоря, она говорит: «Вот лечите его». Я говорю: «Ну, а у вас вообще есть желание избавиться?» Он на нее смотрит и говорит: «Да, да, у меня есть желание избавиться». Я думаю: «Интересно, от кого?» Думаю: «Ну ладно», промолчала. Значит, я говорю: «Вы знаете, мне нужно с ним наедине». «Наедине?» Я говорю: «Ну, в общем, да». Говорю: «Если он пьет, то мы как-то с ним будем беседовать». Она говорит: «Ну, хорошо, я за дверью». Ну, ладно. «А сколько это продлится?» Я говорю: «Час». Она так говорит: «Смотри мне». Ну, хорошо. Ну, все, думаю. Значит, она вышла. Он сидит так на меня смотрит испуганно. Только за ней закрылась дверь, он так... Уже полковник. И, значит, мы с ним беседовали. Я говорю: «А расскажите вообще, как вы пьете?» Он говорит: «Ну, как я пью? Вы же понимаете», говорит. «У меня, говорит, работа заканчивается в 6 вечера. В 6:15, говорит, моя жена высчитала, я должен быть дома». Но, говорит, как я говорит, иногда успеваю кружку пива прокинуть, говорит, да, и бегом домой. Я говорю: «Да вы пьете?» Он говорит: «Да, это я». И, говорит, она, ну, то есть вообще это иногда, говорит, это бывает, говорит, вот, ну, раз, например, там в полгода бывает такое. И тут, значит, проходит час, а мы с ним беседуем, и час уже проходит. И вдруг он как ошпаренный вскакивает и говорит: «Уже 1:20». Я говорю: «Что 1:20? Уже 1:20 прошел». И я говорю: «И что? Она меня ругать будет». Я говорю: «Вам сейчас сколько лет?» Он говорит: «44». Я говорю: «А в жизни?» 13, говорит. То есть он совершенно четко сказал, сколько ему лет, да? И то есть человек застрял внутри себя в положении подростка нашкодившего, да? И их взаимоотношения – это мамы с нашкодившимся сыном. И понятное дело, что она его без конца то, значит, ругает, то еще что-то. И это такая игра, где играют двое. Игры, в которые играют люди, вы себе не представляете, насколько много таких игр. Результат таких игр всегда разочарование. Всегда. Но участвуют в игре всегда двое. И для того, чтобы менялся этот сценарий, нужно, чтобы начал меняться хотя бы один. Очень сложно выйти из сценарного процесса. Почему? Потому что этот сценарий, хоть и противный, неприятный, но знакомый. Мы знаем, что в конце. Пусть это разочарование в конце, но знакомое разочарование. И вот когда... Для того, чтобы изменить отношения, потому что вы понимаете, что развитие сознания в играх не происходит. Деградация сознания происходит. Поэтому у нас, собственно говоря, выбор без выбора для того, чтобы прекращать эти игры. Но для этого мы должны изучить себя как личность. Что я, где, в каких я вообще играх участвую и так далее, да? И что со мной происходит, и что с ним происходит, что за игры происходят. То есть вот как раз транзактный анализ и занимается вот этим всем. Почему он так называется? Транзакция – это всегда взаимодействие некое.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Я небольшой повтор сделаю, то, что было вчера. Ну, вещи были важные, необычные, непривычные. Ну, там говорят, безвыходная ситуация, молитва. И было бы здорово какую-нибудь такую формулу получить. Просто заклинание какое-то. И повторил, и все проходит. Вот это было бы здорово. Вот приходишь на семинары, открыли тайну. Вот такая формула, вот так вот скажешь, и все пройдет, все рассосется, звезды станут на свои места. Но знаете, вот такого это слишком просто. Это слишком просто. Таких формул, ну, это дешево слишком. Поэтому немного все во много раз сложнее. И молитва – это не какой-то, знаете, одиночный какой-то поступок. Вообще молитва – это настроение определенное. И то, как это работает все… Я поэтому стал объяснять философски этот момент. Мы хотели разобраться. И я повторю то, о чем мы говорили вчера. Первый момент. Я буду на доске что-то помечать. Первый момент надо понять, что мы всегда зависимы. Вот если мы хотим есть, что мы должны делать? Если мы хотим есть, что мы должны делать? Смотрите, как звучит. Мы должны кому-то. Чувствуете? Чувство долга появляется. И всегда что-то надо делать. Что-то я должен делать. Хочешь получить диплом? Ты должен учиться, говорят. То есть долг мой – учиться. Ты хочешь поесть? Твой долг – идти в магазин или на дерево. Да? Хочешь поехать на... автомобили, ты должен заправить автомобиль. Вот это чувство, это долг появляется. То есть я всегда должен что-то делать. И мы постоянно зависимы. То есть так устроено, что мы с вами, вот это мы с вами, все время должны кому-то обращаться. Мы всегда, все время должны что-то делать, чтобы что-то обрести. То есть это наше с вами конституциональное положение, все время кому-то обращаться. Потому что мы не самодостаточны. Покушать надо, бензин надо, повеселили, чтобы повеселили, тоже надо. Все надо. Вот вы макаете, у вас, ну мы отдельно с вами, отдельно поговорим. Вот. Надо, и если надо, то надо к чему-то или к кому-то обращаться. И то, что вчера я рассказывал вам, вот необычный взгляд, вет на те вещи, которые мы должны делать, что оказывается за каждым явлением стоит какая-то личность. Вот это вот новое, что было, такое очень персональное представление о мире. За любыми силами светофор мигает, да? Ведь он не просто так мигает, какая-то живая сила стоит за этим, которая там это все запрограммировала. Получается, что он обращается не просто к чему-то, ну, безликому. Там везде стоят личности. Вот это то, что было вчера новое. И если я обращаюсь к личностям, я могу не замечать их или замечать, но с личностями всегда все сложно. То ли дело с роботами. Там все понятно. Опускаешь монетку и получаешь. Но если это личности, то личностный фактор начинает влиять. Вот те, кто из вас работодатели, да, понимают, что такое личностный человеческий фактор, да? Сразу там, ну, столько нюансов возникает. И какие нюансы возникают, когда мы начинаем обращаться с личностями? Что нужно не только правильно делать, во-первых, надо... Ведь он тогда может заказы говорить, я тебе должен, что я тебе должен? Мы приходим, что-то берем, и сколько я вам должен? И тут он говорит, сколько вы ему должны. То есть первый момент, вот этот долг перед этой личностью возникает. Ну, в жизни такое бывает, да? Вы что-то берете, и вы чувствуете себя в долгу или не чувствуете, но он требует что-то, или она требует что-то. Долг. Возникает долг, то есть я должен что-то делать. Он ведь хочет, я, значит, должен для него что-то сделать. То есть первое – это то, что внешне я должен делать правильно, а второе еще – я еще должен как-то это делать, ну, в хорошем состоянии, в правильном состоянии. И вчера настрой. Вчера мы сказали о том, что молитва – это определенное настроение, в котором мы признаем свою зависимость. Можно же делать и не признавая своей зависимости. Ну, так вот сделал просто. Ну, вот и кинул ему в лицо прям. Вот я выполнил свой долг. Это будет не очень хорошо. Человек может обидеться. Не будет с вами общаться. Можно сделать это уважительно. Вчера, ну, я показывал этого торговца, вот, как по-разному можно с ним общаться. Можно не признавать его. Можно делать то, что он просит, ну, платить, ну, за эти фрукты, но не признавая его, как в супермаркете. Будет один результат. Можно платить за эти фрукты, еще и благодарить его за это. Да? Можно, ну, больше сердца. Мы, когда ехали на машине сегодня, там была авария, и там маленькая царапина. И уже за них вся дорога стоит. И они серьезные, выходят очень, ну, по телефону там, общаются. Вот, похоже, ну, ждут, пока приедут. И мне друг, который меня вез, рассказывает, как он был в другой стране. И, значит, они стоят на переходе, ну, там нужно было притормозить. И кто-то неожиданно на полном скорости врезается в их машину сзади. И им очень понравилось, как реагировали местные жители на этот инцидент. Они выскочили из машины, вот, стали объясняться. Ну так, в конце концов, обнялись и разъехались. Как так получилось? Личностный фактор. Да? Человеческий фактор. То есть до такого может дойти. Если это убираем... То есть тогда эффект будет меньше. То есть законы кармы более глубокие. Не только я правильно делаю, но еще правильно настраиваюсь. Чувство благодарности, зависимости, уважения – это все увеличивает эффект от нашей деятельности. Если мы общаемся с личностями. Именно так веды объясняют, что за всеми этими не только люди личности, но и стихии, и наверху, также есть личности, и не просто правильно надо делать, уважая эти личности. Тогда эффект будет во много раз больше. И вот эта молитва, это вот этот настрой, благодарность, это есть молитвенное настроение. Это не то, что я один раз там как-то, да? По идее, в идеале это постоянное настроение такое. Еще о чем мы говорили вчера. Все усложняется из-за того, что личностей много. Вот тут у нас 100 человек. 100 личностей. И получается, ну, а у каждого есть возможности, у каждого есть то, что мне надо. Мы вчера собирали мне на метро. Получается много личностей, и у них у каждого, вот каждой этой личности есть какая-то сфера влияния. Некоторые сферы влияния пересекаются, некоторые, ну, допустим, это врач, он может вот так вот. Это водитель, он может вот так. Но в каких-то вещах они пересекаются, потому что это тоже может вас подвести. И их много, кому из них обращаться. Еще один момент хотел сказать. Что когда мы общаемся с личностями, вот я забыл этот момент сказать, что чем больше личностных качеств мы проявляем, чем более я признаю уважителен, тем больше я продвинут. Вот, это еще вчера был тезис такой. И мир, в котором мы находимся, специально так устроен, чтобы научить нас быть личностью. Говорят веды, что совершенство человеческой жизни – развить настроение любви. Любовь означает, что я не только уважаю мнение, ну, как бы окружающих, это минимум, мы говорим про уважение, да, просто. Любовь означает, что я еще... ставлю интересы других выше, чем свои. Это любовь называется. И чем больше человек приближается к этому идеалу, тем больше говорят, что он развит. И начинается с того, что хотя бы признавать что они живые. Потому что в наш век технического прогресса мы все более и более становимся механистическими. Мне рассказывали историю, там мальчик в окно смотрел, такая забавная история. Ну, в деревню приехал к бабушке, смотрит в окно, и там корова. Корова. И он подошел к окну, сделал вот так. И бабушка расплакалась. Понимаете, да? Вот. Но кто не понял, он решил увеличить ее в окне. И вот мы привыкли общаться с компьютерами, да? И мы даже с людьми, да, начинаем общаться как с компьютерами живыми. Это не признак прогресса, это признак деградации. С точки зрения ведической культуры, это признак деградации. Если человек уже к другим начинает относиться просто как к компьютерным персонажам. И вот веды призывают нас, дорогие, поймите, что это все не просто так, личности стоят, надо их уважать. Теперь возвращаемся. Когда много личностей, тут можно уже перепутать, к кому обращаться. Вот этот вот момент, то, что в традициях известных нам называется как идолопоклонство, да, вот, язычество, это вот как раз та вещь, когда люди начинают обращаться не к самому высшему, да, а кому-то, кто поближе. И в основном так и делаем. Ну, близким своим, я от тебя завишу, и это факт. И тут надо как-то делать, что этот человек говорит, иначе я не получу, что он хочет. И смотрите, каждого из них, есть иерархия. Оказывается, есть иерархия. Сейчас я ее нарисую. Иерархия такова, что во главе стоит, это тоже веды нам описывают, во главе стоит верховная личность. Наверху ведь. Наверху он тоже личность, он не просто так. Есть верховная личность. И эта верховная личность, она дает, обладает, вот как говорят, и травинка не шелохнется без его воли. То есть она обладает полной властью. Вот. Но у нее нет цели всех остальных превратить, знаете, такие роботов, которые должны просто маршировать. Как эта личность говорит? Если личность, то она, соответственно, уважительно относится ко всем остальным. Тем более верховная личность. И она уважает свободу каждого из этих маленьких частичек. И каждому из них дают свободу и наделяет каждого из них, в зависимости от того, как они вели себя, наделяет каждого из них каким-то богатством, какими-то возможностями. И говорит, дорогой, вот тебе такие возможности, такая машина, такая квартира, такие мозги, такое тело. Нравится? Он говорит, очень нравится. Могу хоть подвигать, да? Да, можешь двигать. Вот тебе свобода, двигай, как хочешь, но судить тебя будем по федеральным законам. Поэтому у каждого, кому мы обращаемся, есть вот эта вот какая-то сфера влияния. И смотрите, как интересно. Вот я могу обратиться к кому-то из них. Кому-то из них обратиться. И некоторые из них, которые наделены этим могуществом, так как они свободные, да, они могут как угодно пользоваться этим могуществом. Они могут свои правила устанавливать. Он говорит, хочешь, мы там остановились на 5 рублях, да? Хочешь 5 рублей? Здорово, но для этого тебе нужно будет залезть в чужую квартиру. Может он такое правило установить? Он свободный человек, у него есть такая возможность. Но смотрите, он просит, чтобы человек нарушал федеральные законы. И чтобы вам добиться его благосклонности, вам нужно делать то, как он просит. Но в итоге вы вместе с ним нарушаете законы. Кто-то из них, мы обращаемся к нему, он законы уважает. Он эти законы, которые здесь установлены, федеральные законы, он уважает и говорит, хочешь 5 рублей, тогда тебе нужно, посадить дерево. Вот с ним как-то, меньше проблем, да? Получается, что разные личности, к которым мы обращаемся, они свободные. Вот, и они могут помочь нам дать то, что мы от них хотим. Но они каждый могут просить что-то свое. И некоторые просят какие-то неэкологичные вещи. Замечали такое? обращаешься к каким-то людям, они такое попросят. Ты думаешь, ну, не знаю даже. А что делать? Хочется получить от него что-то. И человек попадает в зависимость от таких личностей. Почему же люди обращаются к разным таким? Их так много, да? Почему одни к одним обращаются, другие к другим? Почему некоторые попадают в зависимость от нехороших людей? Почему так происходит? Почему бы они на хорошую работу не устроились, работали по 12 часов, зарабатывали бы 1000 рублей в день? Почему так? Почему так они все разные? Это зависит от чего? Вчера мы говорили. От его желаний. И желание — это не то, что такое, вот знаете, я желаю. Желание — это значит, что-то нравится. Это вкус какой-то, интерес какой-то. Знаете, есть люди, они даже могут не отдавать себе отчета в этом. Они, ну, не все же философы. Философы могут книжки писать. Вот, я думаю, что это важно, и пишут. Там все логично, с картинками, да? Вот это философы. А есть, знаете, не философ, точно такой же. Они одинаковы. Оба хотят одного и того же. Один просто книжки может писать. А тому просто нравится это делать. Люди ходят на улице, они просто нравится что-то делать. Если человеку нравится, чтобы было побыстрее. Знаете, там вот я сидел за компьютером, неожиданно пришло мне письмо. У меня застучало сердце. Там было написано: «Вы выиграли в лотерее». Еще и на английском там все было написано. В каком-то там городе была лотерея, и выиграли значительную часть этого приза. Пожалуйста, никому не говорите об этом. Я думаю, вот это да. Вот это я выиграл. Вам нужно связаться с таким по этому телефону, вам сообщат, как вам перешлют этот приз. Я думаю, надо звонить в Америку. Вот, потом мне объяснили все. Как это работает. Ну почему так застучало сердце? Вот оно, бесплатно, ну все, свалилось, конечно же, быстро. И вот эти вот объявления, где дешево и сразу быстро и много, оно очень привлекает людей, которые в гуне невежества, которые хотят, они думают, что все здесь бесплатно. Ничего делать не надо, никому не надо кланяться, никому не надо служить, никому не надо уважать. Просто раз и все. Вот. Но люди, которые поразумнее, они уже это не принимают. Поэтому вера или как бы обращение, к кому я обращаюсь, зависит от желания человека. И часто мы не отдаем отчет в этом. Вот. Логика – это уже вторая вещь. Логикой можно что угодно оправдать. Если работает логика, можно рисовать любые графики. Можете ради интереса зайти в интернет, написать «НЛО нету». И вам будут сайты, где логически, научно доказывают, что никакого НЛО нет. Потом напишите: НЛО существует. И точно так же логически, с таблицами, с фактами доказывает, что НЛО существует. И что угодно можете так написать. Это уже вторичная вещь, логика. Первичное желание. И так устроено, что сверхдуша, говорят веды, сверхдуша в сознании подсказывает живому существу, к кому обратиться. Давайте я стеру этот знак на всякий случай. Что? Большой тут будет у нас просто. Сверхдуша подсказывает. Да, кто-то скажет, что масонский знак. Хотя это не масонский знак. Это знак древний. Вот, еще в Египте он был. Вот. Она подсказывает, к кому обратиться, чтобы исполнить свои желания. Поэтому обратиться к верховному существу в основном люди не обращаются. Вот это вот идолопоклонство, язычество – это распространенная вещь. Ну, никто, конечно, так не называет. Кумиры там, эти слова не употребляют. Но это распространенная вещь, потому что люди начинают обращаться за помощью к каким-то силам, к какому-то человеку, к своим внутренним способностям, которые, кстати, тоже не под нашим управлением находятся, эти внутренние способности. Они могут даже не называть это, что это просто силы. Неважно, они кому-то, вот это называется идолопоклонство или язычество. Чтобы обратиться вот тому наверх, да, еще надо понять, что тут платы везде разные, поэтому, ну, в зависимости от того, сколько человек готов заплатить, его будут направлять туда или туда, подсказывать изнутри. Теперь, чтобы обратиться к тому, кто наверху, как вы думаете, там ведь должна быть самая большая плата? И если вот этой самой большой платы человек не готов заплатить, то ему никто из сердца не подскажет туда обращаться. И знаете, что за плата? Вот если вы были бы наверху, и вы были бы личностью, вот с кем бы вы хотели, ну, общаться?
2: Благодарными.
1: С какими-то благодарными, да? Ну, какие-то нормальные люди, чтобы были. Ну, вот вы даже сами, вот с кем вам приятно общаться, если у вас все есть уже? Непонятно, если что-то нет, там приходится общаться, непонятно с кем, чтобы было. Но когда у вас все есть уже, хочется с какими-то хорошими людьми общаться. Поговорить там, чтобы тебя уважали, чтобы тебя любили. Ну, любили вообще. Чтобы не было какой-то двойственности, да? Вроде говоришь, а смотрят на тебя и думают, что у тебя в карманах лежит. У меня диктофон в кармане. Вот, все нормально, это не бомба. Вот. И вот точно так же, ну, те, кто находится наверху, вот в этом обществе, они тоже выбирают, с кем общаться. И точно так же тот, кто находится во главе этой всей пирамиды, это верховная личность, она хочет общаться с те, вот те, кто чуть не такие, да, пожалуйста, вот обращайтесь. И изнутри подсказывают, хочешь вот так, тут не надо много платить. Можешь и не уважать, можешь или сильно не уважать. Знаете, иногда трудно быть личностью. Ну, надоело просто. Ну, как бы, оставьте меня в покое. Ну, пожалуйста, вот обращайся к компьютеру. И такая изнутри, ты будешь счастлив, если будешь жить с компьютером. Он тебе поможет, он сделает тебя счастливым и хорошим. Или тебе нужно обращаться еще к кому-то, да? От этого зависит, кому нас вдохновляет обращаться. Теперь смотрите, чтобы обратиться к нему, у человека должно быть чистое сердце. И чистое сердце означает, нет личных интересов. То есть святой, да, мы их называем, такой термин ведет, святой человек. И вот святой человек, у которого нет эгоистических желаний, который ничего не пытается выжить вон, из того, с кем он общается, становится очень привлекательным. Замечали, что такие люди привлекательные становятся? Все хорошие качества проявляются. Вот. Как вам помочь? Я тебя понимаю, уже привлекаешься сразу же. А если вообще никакой корысти, то он говорит, как вам помочь, и потом думает, ну вот это всего 100 рублей стоит. Ну ладно. Но когда вообще для вас делают и ничего не хотят, то вы сразу проникаетесь. Ну, приятно с таким человеком общаться. И не только мы привлекаемся, но и верховная личность привлекается таким человеком, потому что верховная личность, так как она личность, бескорыстная и полная любви, ему нравится общаться с теми, кто также может любить. Поэтому обычно говорится, что обращаться вот к верховному существу может человек, у которого чистое сердце. И какой признак? Какой признак, что кто-то обращается к высшему существу, а не кому-то вот здесь? Признак такой человек, какой признак святого? Давайте посмотрим, если он общается с верховным существом, то у него несколько признаков есть. Первый признак, что этот человек, он смотрит на мир. Он не видит, ну он, конечно, видит, что мужчины, женщины, да, большие, маленькие, но он не... вот если я сосредоточен, вот опять на метро, да, собрать, я смотрю на вас вот таким взглядом, у кого есть на метро попросить. Но если меня не интересует это, как я буду смотреть на людей? Никак, говорят. Если я смотрю, что вот есть он, да, я вижу его, а если он самый главный, то получается все остальные, они связаны с ним. Ведь это он источник всего. Джан Мади, если я это, ага, тот, из кого все исходит, это определение абсолютной истины, тот, из кого все исходит. Означает, все, что мы видим, это является его продолжением. И вот как я смотрю на мир, везде продолжение моего любимого человека. Вот так я смотрю. То есть не смотрю, есть там 5 рублей или нет. Смотрю, дорогой для моего дорогого человека человек. И я не смотрю, это есть у него борода или он лысый, вот, есть у него деньги или нет денег у него, богатый, бедный, красивый, некрасивый, ползает он или летает. Вот такая вещь. Я смотрю на то, что это все связано с тем, для кого я живу. Он не делит на чужих и своих, на врагов и друзей. Он одинаково хорошо ко всем относится. Это его внутреннее состояние. И это чувствуется, когда люди с ним общаются. Ну, я очень такой... Я недавно мне прислали фильм посмотреть про Франциска Ассизского. Старый тут фильм. Там есть два. Вот старый, очень хороший фильм. Вот. Там земля, все там, не знаю, это ветер, брат, ветер, что-то, солнце.
2: Сестра Луна.
1: Да-да-да, вот этот фильм. Да. И Франциск, ну вот человек в таком состоянии, он так относился к ветру. Что там про людей говорить, если он к ветру так относился? К ветру, солнцу, братья, сестры. Так относился. Видел связь. Вот это настоящее. Этот человек действительно был связан с тем, кто является источником всего. Какой признак, что человек обращается к кому-то пониже? Вот это не наши. Ведь он говорит, это не наши, наши только вот это не наши. Вот эти, которые ползают, то при чем? Там души нет вообще. Видите, души нет. Айфона же нет там. Айфона нет у него, значит, души тоже нет. А тут есть, значит, есть. Вот такая вещь. То есть первое качество такого человека, что он видит, равенство. Если вы обратите внимание, такие люди, они уже не смотрят на происхождение человека. Они одинаково хорошо ко всем относятся, не только к людям, но и не к людям. Также эта тема грех и грешник, да? Обычно это соединяется вместе. Плохой человек. Но этот человек смотрит, хороший, везде хорошие люди у него. Везде хорошие люди. Ведет по-разному, может быть, но внутри отношения – это все родственники, это все близкие. Второе качество такого человека, что все, что с ним происходит, он воспринимает, если я принимаю, если я действительно связан с тем, кто наверху, самый главный, и я понимаю, что и травинка не шелохнется без его воли, то получается, если травинка шелохнулась неудачно как-то для меня, то я понимаю, почему она шелохнулась. Он, да? И он же хороший человек. Если она шелохнулась в этом направлении, то это проявление его хорошего отношения ко мне. Как бы неприятно это ни было для чувств. И это не сымитируешь. Вот это второе качество этого человека, все, что с ним происходит, он воспринимает, как все это происходит по его воле, и все это мне во благо. Можно сымитировать это. Как ведет себя этот человек, когда что-то происходит? Это они виноваты. Это они виноваты, подсыпали, подстроили, подзорвали и добавляют какие-то слова, ну, разные. Вот так ведет себя человек, который связан. И теперь возникает вопрос, а мы-то как теперь? Я вот не такой. И что теперь, ну и как же нам теперь туда обратиться? И оказывается, есть шанс вот туда к нему обратиться, тому, кто на самом верху. И этот шанс заключается в том, что если я обращаюсь к тому, кому обращается вот такой человек, знаете, как в ресторан приходишь, я не был в ресторане, но мне так кажется, а там меню на другом языке. Говорит, хотите? Потом мне объяснили, что ну, официант-то все объясняет. Но я думал, что не объясняет. Как бы я думаю, как бы я выкрутился? Там, знаете, все на иностранном языке. Знаете, как я выкрутился? Я сказал, знаете, мне вот того, что вот тут у них вот. Я не знаю, как это называется, что это такое, но мне вот то нравится, можно мне того же? И вот это тот принцип. Я, может, не понимаю, кто там, их же там много. Там, знаете, кто-то из воздуха золото сделал. О, наверное, он источник всего. Наверное, он и есть Бхагаван. Но там столько всего, столько этих личностей, столько этих сил. Поэтому мы наверняка запутаемся, особенно если сердце нечистое. И все будут говорить, я самый главный. Да? И будут доказательства какие-то. Но если мы обратимся к человеку, который вот так вот связан, то это уже наверняка. Поэтому тут нужно вот этот объект, к которому мы будем обращаться и кому мы будем подчиняться. Если подчиняемся им, то будем плясать, как они говорят. Это может быть несовершенный танец. И может даже не согласно федеральным законам. Но если мы будем слушаться и как-то подчиняться этой личности, то мы будем точно попадать. Ну вот я пытаюсь объяснить, что как все-таки, ну, я мог бы с самого начала начать свою лекцию, сказать, ну, знаете, молиться это все просто. Значит, становитесь на колени и обращайтесь туда, куда вот вы кому хотите, тому обращайтесь. Я мог бы с этого начать. Но это как-то неэтично. А вдруг вы не тому обращаетесь? Вот вы считаете, что это тому, да? А это не к тому. Поэтому надо разобраться, к кому. А к кому надо обращаться? Там же столько всего. Там же, ну, как бы, вот сколько. Поэтому кому? К тому, кому обращаются совершенные личности. Вот у таких личностей, через них, к тому, кому они обращаются, надо обращаться. И еще немного повтора. Какая разница, еще я напишу здесь сбоку на доске, какая разница, какие блага в том, чтобы обращаться вот к этой личности, которая наверху, или обращаться к кому-то рядом, или то, что называется идолопоклонство. Да? Первое, что могущества разные. Ну, тут могут дать вам эти 5 рублей, но если у вас возникнут какие-то более серьезные желания, то скажут, ну, извините, вот, не можем вам помочь. То есть первое, могущества разные. Особенно если кто-то из вас хочет там очистить сердце, да, говорят такое, да, чище стать, характер поменять свой, да, то, ну, это очень серьезная вещь. Это не просто. Поэтому, если вот надо очень могущественным быть. Вторая вещь, в чем разница? Экологичность. Или цена, которую нужно заплатить. Вот. Вы можете обратиться к кому-то, и он скажет, знаешь, тебе нужно, чтобы я тебе помог, нужно жить вот по таким принципам. Вот к этим людям вот так относись, вот к этим так. И я начну так делать, а оно окажется не согласно федеральным законам. И у меня вместо того, чтобы все лучше становиться, будет становиться хуже. Хуже, чем было. Но если мы обращаемся и делаем, как говорит тот, кто наверху, в самом верху, то тогда его же законы. Он говорит, к этим надо вот так обращаться, вот этим надо так относиться, на этих надо так смотреть. То вы представляете, это будет совершенство. Это будет совершенство. Если мы возьмем вот его, он говорит, ну, вчера мы брали кота, да? Он говорит, как надо смотреть на людей? На людей как смотреть? Ну, а надо с опаской на них смотреть. На собак тем более. Вот это не наши, нет. Не вздумай, если ты хочешь мою милость получить, говорит кот. Вот с ними никак не надо связываться. Понимаете, да? Поэтому, ну, как бы мы сразу будем терять много всего. Но если мы обращаемся к тому, кто стоит в самом верху, то мы сразу же начинаем признавать всех остальных субъектов федерации, что они имеют место на существование и как правильно каждому из них относиться. У нас будет правильное видение. И третье, и, соответственно, третья еще вещь, одна интересная, сейчас я скажу. К вам будет разное отношение. Отношение от того, к кому вы относитесь. Вот если вы поклоняетесь коту, как будет кот к вам относиться? Вы говорите, хотим у тебя взять, ну, шерсти. Он говорит, хорошо. Давай мышей тут неси. Вот. Как он будет, кот, к вам относиться? Вот вы там прыгаете за мышами, носите ему, а кот как к вам относится? Он вас эксплуатирует. Что он знает, что вам нужна его шерсть, и он вас эксплуатирует по полной просто. Да? То есть вы чувствовали, когда вас эксплуатируют? У вас выхода нет, вам же надо, да? Но он не испытывает вам какой-то, знаете, симпатии там. Он просто к вам относится, как, ну вот, поймал, сейчас мы его задействуем. Вот, в личных целях. И, соответственно, там договор такой, ты сделал вот это, я тебе делаю вот это. Нормально? Но отношения, смотрите, какое разное. Если мы обращаемся к совершенной личности, у которой нет корысти и нет повода эксплуатировать, ну какой повод? Ничего же не надо. Как он будет относиться? Он будет относиться очень хорошо. И из-за этого иногда люди не поклоняются личности Бога, потому что он думает о их благе больше, чем сам тот, кто к нему обращается. Он приходит и говорит: «Хочу топор. Можно мне топор? Тут бабка есть, процентщица. Надо ей помочь. Дайте топор». Если вы приходите к коту, он говорит: «Без проблем. Топор я тебе дам. Давай мышей, я тебе дам топор». Думает он о моем благе. Он просто хочет мышей и готов дать за это топор. Что ты потом с этим будешь делать, его не волнует. Но когда вы приходите к хорошему человеку, тем более к верховной личности, и говорите: «Дайте мне топор», он смотрит, ему не жалко топор. У него полно этих топоров, в магазине там лежит. Но он смотрит: «А что ты будешь с этим топором делать? А что потом с тобой будет после этого?» Он говорит: «Давай не сейчас». Как реагирует человек? «Ты меня не любишь, ты меня не ценишь». А он на самом деле тебя любит и ценит. И он думает, как будет тебе лучше. Вот это безопасное, вот это вот третий пункт, что он действительно переживает о нашем благе. И когда к нему человек обращается и делает, как он говорит, да, смотрит на мир, как он говорит, то тогда он получает не просто какие-то исполнения своих желаний, он получает так исполнение своих желаний, чтобы это помогало ему становиться все лучше и лучше. В конце концов, он может получить четвертое – освобождение. Освобождение. Говорят, ну, веды тоже говорят о том, что этот мир, в котором мы живем, это место, ну, подобно тюрьме, исправительной колонии. И никто из этих вот личностей не может нам помочь отсюда выйти. Но тот, кто находится над всем этим, тот, кто позволил нам сюда прийти, может и нас отсюда выпустить. И поэтому обращение к тому, кто находится наверху, в конце концов приводит человека к освобождению, человек очищается полностью от желания быть эгоистом. Вот, вот какая разница обращаться к кому-то, да, и обращаться к тому, кто находится наверху. Могущество разное, цена и экологичность. То есть попадать будем идеально, будет человек вести правильно. А отношения разные. Тут о нашем благе переживают, тут просто чисто бизнес в основном. И в конце концов освобождение. Я всем это вам рассказываю, вдохновляя, что надо не кому-то обращаться. Еще раз, когда мы связаны с Верховным, Верховной Личностью, это не значит, что я сейчас начинаю ругаться со всеми остальными. Наоборот. Я спрашиваю, как мне со всеми остальными-то вести, с членами Федерации? Он говорит: уважительно. Это родственники твои. Ничего себе родственники, а? А что делать? Будешь грубить родственникам, будет плохо. Уважительно, уважительно относится. Благодарит, понимает, что все по его воле происходит. Вот такое отношение. Тогда, когда человек поклоняется кому-то из этих личностей, видение становится менее широким, более сектантским. И теперь мы с вами будем говорить о том, в чем же непосредственно заключается молитва, как она выглядит, как настраиваться. Вот. И еще раз повторю, что молитва, по идее, какой идеал? Идеал такой, что человек постоянно находится в настроении благодарности и зависимости. Он постоянно делает правильно, ну, как нужно, и постоянно находится в этом настроении. Это идеальный вариант. Но так как это практически невозможно, особенно в начале, то говорят, хотя бы иногда нужно это делать. И это так здорово, да, и так помогает, что людей всех вдохновляет. Надо молиться. Хотя бы иногда. Хотя бы иногда надо благодарить, хотя бы иногда надо признавать. Но не нужно, еще раз скажу, не нужно останавливаться, что этого одной произнесения какой-то фразы достаточно, Нет, фраза должна подтверждаться также и поведением каким-то. Молитва и поведение – это связанные вещи. Хотя вначале может быть только молитва. Одиночная какая-то молитва. Для начала это здорово, но потом она должна подтверждаться и правильным поведением. Если я уважаю ту личность, к которой я обращаюсь, то я начинаю спрашивать, а как мне, если я тебя уважаю, как мне подтвердить свое уважение к тебе? Какими поступками, каким отношением к другим людям я должен доказать это? Вот. И молитва. Давайте, у меня уже слайды есть. Феномен молитвы. И мне легче излагать, когда есть какой-то алгоритм, а вам легче слушать, поэтому сначала алгоритм у нас будет. Для того, чтобы молиться, есть вот такие составляющие молитвы. Первое, надо повод. Вот для совершенного человека повода никакого не надо, он все время в таком настроении находится. А для обычного человека надо какой-то повод. Праздник там, юбилей, да, катастрофа. Какой-то повод нужен. Мы сейчас поговорим об этом. После того, как повод есть, если повода нет, говорит, надо помолиться. Он говорит, а повода что-то нет. Я прав, но повода нет. Теперь, когда повод появился, мы поговорим, какие поводы есть. Вот надо настроиться. Знаете, надо войти в правильное состояние. Как-то сесть, да? Как-то так, как-то помедитировать. Кто я, кто он, да? Потому что если мы, не подготовившись, знаете, приходим к кому-то, какой-то высокопоставленный человек, а мы как-то не подготовились и пришли к нему. В валенках там, да? В рваной там рубахе. Пахнет от нас. И мы такие неподготовленные пришли. Не вот тот эффект, да, будет? Как-то неуспешный будет контакт. Поэтому правильный настрой мы поговорим. Потом, перед тем, как, просить вообще что-то, я вас учу, смотрите, что надо делать. Надо прославить. Очень важно. Вот и самый... И пошло. Вот. Притом это не должна быть лесть. Знаете, чем лесть от прославления отличается? А? Я по правде так думаю, да. То есть лесть – это означает, что я так не думаю, но я просто говорю. Комплимент также еще называется. Я, так не думаю, я говорю просто, как-то. Я так сам не думаю. Вот. И это вся моя жизнь подтверждает, что я так не думаю. Говорю, самый лучший. А веду себя с ним так, как будто он самый худший. Вот это разница. Здесь нужно будет, мы попробуем, потренируемся в прославлении. Прям все вместе потренируемся. Прославили. Потом надо обязательно поблагодарить. Потому что представьте, Оксана дала мне все-таки на метро, да? 5 рублей. Я так смотрю на эти 5 рублей. Что-то мало, а? В карман засунул, говорит, ладно. Даст она мне еще что-нибудь? Никогда. Потому что если мы не оценили, даже одну вещь не оценили, не сказали там спасибо, это так помогло мне, это так важно для меня, то мне вряд ли дадут еще что-то. Ничего не понимает. Неблагодарный просто. Поэтому важный момент благодарности. Мы сейчас научимся, вы потом потренируетесь дома. Эффект будет лучше. Если все делать, это же не я придумал. Специалисты молитвенной жизни, да. И потом уже просьба. Я сам так тоже делаю. Потом просьба. Только после этого. Не то, что мы начинаем, мы приходим и сразу с просьбой. Зачем время терять на все это? Зачем время терять? Да, мы привыкли к роботам. К роботам привыкли, да? И зачем он эти все сразу раз и все. Понимаете, он-то личность, так же, как и мы. И нам не нравится, когда он сразу к делу. Нет, надо как-то, мы же люди. Это надо иметь в виду, он не робот, личность. Вот такой у нас план. Первое, повод. Какой повод для молитвы? То есть у святого нет повода для молитвы, он всегда находится в этом состоянии. Но если мы не такие, какие поводы есть, чтобы помолиться? Первое – трудности. Вообще есть четыре повода. В Бхагавад-гите написано четыре повода, по которым человек обращается. И первое – это вот такой повод. Это когда гром грянул, ну, в смысле, в Украине. И вот это с Украины, да, вот это вот. Дом развалины. Смотрите, обычный человек, ну, зачем беспокоить там кого-то? Как я одного друга отправлял в паломничество, я говорю, ты там напиши, о чем будешь просить. Вот, он приезжает. Я говорю, ну как? Да я что-то подумал, что буду беспокоить? Я и сам все сделаю. Вот, обычное такое настроение. Я сам все сделаю. Я тут, ну, другу позвоню. Зачем куда-то наверх? Я вот, ну, местным богам. Вот им, ну, с ними все решу, как бы. Вот я под них все сделаю, с ними все мы сделаем. Поэтому такой человек, вот, а когда вот уже друзья не помогают, когда уже там опухоль растет и врачи ничего не могут сделать, когда дом уже, ну, вот так вот разобрали, и уже некому, у кого могущества нет никакого, тогда человек обращается, а что делать? Наверх? Как говорят, в окопах нет атеистов, да? Потому что, ну, а никто не поможет больше. Первая беда. Еще какой повод? Это нужда. Что там у меня? А вот, да, пустой кошелек, да, вроде понятно, да? Это уже человек, вот этот, разница между ними какая? Вот что чаще, беда или денег нет? Денег нет чаще, да. Поэтому вот этот человек, он обращает, ну, не конкретно эта женщина, я это не, против нее ничего не имею. Когда у человека мало, сейчас такое слово скажу, благочестие. Давайте я объясню, что такое благочестие. Вот когда человек, вот человек, и он совершает какой-то поступок, хороший поступок. И благодаря хорошему поступку у него в будущем появляются не только какие-то результаты в форме событий, да, также ему проявляется привычка так делать. Вот если один человек когда-то, вкус мы называем, привычка, вкус, интерес. И вот заметили, что некоторые люди вообще ни под каким соусом никакого Бога, никакого там высшей силы, они даже переваривать не могут. Нет интереса. А некоторые, ой, как интересно, расскажите мне, почему-то. Это зависит от прошлого. В прошлом человек мог соприкасаться уже с этим. И у него, он не помнит, когда, что, но это проявляется в форме интереса. И вот когда у человека небольшой интерес к обращению к высшему источнику, он обращается редко, в самых крайних случаях. Когда вообще нет никакого интереса, ни капельки, то даже когда гром грянет, он не будет обращаться. Чтобы хоть как-то обратиться, даже в крайних вариантах, нужно хоть немножечко вот этого интереса, который, как он появляется, я потом расскажу. И когда у человека больше вот этого интереса, то он чаще обращается, не в самых критических ситуациях, а когда просто чуть-чуть денег меньше стало, он говорит, ой. Теперь, когда становится и еще больше, он уже начинает обращаться и думать об этом. Знаете, когда? Ой, тут не видно, конечно. Вот он смотрит на звезды. Ему просто, он такой, знаете, ищущий называется. Ищущий. Ему просто интересно, а как это все? Наверное, там кто-то есть. Как интересно в этом разобраться. Начинает искать. И уже даже вроде и деньги есть. И дом как бы, ну, нормальный. А он все равно обращается и ищет. И четвертый вариант. Это люди, ну тут не человек книгу читает. Это люди, которые всю свою жизнь посвятили тому, чтобы во всем этом разобраться. Вот это какие-то духовные люди. Они постоянно находятся в таком состоянии. Но большинство людей начинают молиться. Какой повод? Да-да. Поэтому в нашей жизни так много приключений. Иначе повода бы не было. То есть это получается как бы на благо людям, на благо, чтобы они могли хоть так очнуться от этого сна, говорят, ой-ой, да, как-то, наверное, все-таки не я самый главный. Кто-то там еще есть, может к нему обратиться. Теперь повод есть. Ну, допустим, первый повод – беда. Здоровье там, никто не помогает, семейная жизнь, все развалилось, человек в депрессии полной от того, что все плохо. И тебе говорят, ну все, выхода нет, есть немного благочестия. А откуда берется благочестие? Оно берется от соприкосновения либо с людьми, у которых есть интерес к духовному.

0: Такой принцип. Итак, человек, повод появился. Все плохо, там развалилось, тут не получается, телефоны все уже обзвонил. И он понимает, все, выхода нет, но я знаю, есть еще один выход из безвыходной ситуации. Говорит Олег Геннадьевич, надо молиться. Вот, и он приходит домой сначала, да, и думает, как молиться-то, с чего начать? Вы таким вопросом тоже, наверное, задавались? С чего же начать? Вот я вот стою, и что? Вот я прям вот куда я должен смотреть? В какой угол? Какие слова, да? Ну, первая настройка. И первый настрой... Интересно вам вообще, нет? Мне сегодня кошмарный сон приснился. После вчерашней лекции. Мне приснилось, что я даю лекцию, и все засыпают. И я уже стал плясать вообще. Думаю, ну как Олег Геннадьевич. И петь уже начал. А все как-то так смотрят на меня, как на врага народа. Я уже перестал, думаю, это... А что не так? И как мне стали высказывать, знаешь, а то не так, и то не так. Я в холодном поту проснулся. Поэтому я вот стараюсь для вас, дорогие слушатели, я всю правду говорю, как в объявлении было. Вот, я надеюсь, что вам это интересно. Вот, мне это интересно, по крайней мере. Я хочу поделиться с вами. Итак, первое, значит, вот мы пришли, и вот где-то вот здесь, вот тот, к кому мы должны обращаться. Первая настройка. Кто я и кто он? Ну, как бы... Молитва, еще раз вспомним, это чувство зависимости. То есть я от тебя завишу. А вот насколько я от него завишу? Вот от этого будет зависеть то, что будет в моем голосе. Вот я на одной из лекций, я просил людей нарисовать, вот если вот это, ну, тот, к кому мы обращаемся с просьбой, то как нарисовать по отношению к нему нас? Вот где мы будем? Точечка в каком месте доски? Вот здесь внизу или вот здесь внизу? Вот здесь внизу, да? Вот, или вот здесь внизу?
1: В правом верхнем углу.
0: Вот. И знаете, было много мнений. Кто-то говорит, ну надо вот здесь нарисовать. Вот так вот. Вот он, это он, это я. Кто-то говорит, ну мы же друзья с ним. Мы по-свойски как-то с ним. Слушай, ну давай, короче. Вот. Кто-то говорит, надо вот здесь, подальше от него. Кто-то говорит, надо вот здесь, да? Давайте посмотрим в размерах, насколько, вот говорит, как можно меньше, да? А насколько меньше? Вот как такая точечка или меньше? А это не, как сказать, не комплекс неполноценности случайно? У вас сейчас у всех комплекс? Что происходит с человеком, у которого комплекс неполноценности, знаете? Он ничего не может делать. Он весь сидит такой, о, какой я весь маленький, какой я несчастный, плохой. И что с ним советует ему делать? Нет, ты все можешь, у тебя все получится. Посмотри на себя в зеркало, только свет выключи. Да? Это не унизительно вообще, нет? Зачем вот этот размер маленький? Зачем он нужен?
2: Так и есть,
0: думаете? Есть же пределы моей зависимости. Я же понимаю, там уважать надо. Но не до такой же прям степени. Что, я ползать тут что ли должен? Я же тоже, знаете, не хухры-мухры. У меня 2 высших образования в планах было. Я не успел просто. Ушел в монахи и все, не успел. И я вот для медитации, смотрите, что для вас сделал. Вот это я. Ну не я, в смысле, это вы. Смотрите, какой он. Смотрите, какой он. Серьезный, да? Он же знает, что он все может, да? Он все может.

0: И, ну, как бы он, ну, может, не все, да, но кое-что. Вот. А теперь смотрите, вот кто он по сравнению вот с этим? 7000 километров.
1: Фотограф.
0: Да никто он просто. Я однажды залез на гору. То есть, когда мы залазили на нее, на эту гору, она не была 7000, она была там, ну, 500 метров. Вот. И мы такие веселились там, мы по лесу шли, как там, рассказывали о чем-то там. И зашли просто наверх. Не 500, 800 метров она, 800. Вот. Я просто вниз посмотрел, вниз. Там не видно ничего, 800 метров. Здесь вот был пологий склон. Мы по нему собрались, лес там, а вот здесь обрыв. Я вниз посмотрел, и вот назад мы уже очень серьезно шли. Я уже понимал свое, ну, называется, покорил гору. Мы покорили эту гору, и как-то я так понял размеры свои с этой горой. Вот. Чувствуешь себя сразу меньше, да? И чем меньше себя чувствуешь, вот сейчас будет гениальное, необычное для психологов особенно, необычный выход. Потому что, смотрите, в обычном состоянии, если человек считает себя маленьким, то это депрессия. Да? Я ничего не могу, ничего не хочу, ничего не могу делать. Но вот в молитвенном состоянии, когда человек понимает, я ничего не могу, то у него появляется чувство какое? Все зависит от тебя. И когда все зависит от тебя, он начинает отвечать взаимностью. И человек чувствует счастье. Странно, вот эти все святые, они как о себе говорят? Я такой падший, я такой никто, я пыль, да? И что такие счастливые, совсем на депрессантов не похожи. Сияют там, ходят по воде, спасают людей, счастливые. Почему так? Потому что есть ответ. То есть, смотрите, какая проблема. До тех пор, пока он говорит, я большой, я и без тебя как-нибудь. Ну, знаете, ну так чуть-чуть подкинь мне что-нибудь. Ну, вот такое будет состояние, да? То там не будет просьбы, понимаете? Там не будет просьбы. Чтобы появилась вот эта просьба, да, надо чуть-чуть уменьшиться в размерах, до правдивых своих размеров. Вот если просто поразмышлять, ну как оно там все работает, мы ж не знаем. Ведь это он делает. Что мы делаем-то? Мы просто можем там как-то этим пользоваться до какой-то степени. И вот когда человек вот хотя бы вот это поймет, это уже хорошо. А когда дальше, смотрите, вот так вот. Кто он по сравнению вот с этим? Да его не видно просто. Не видно. А если вот так? Вот первый момент, что надо уменьшиться в размерах. Первый момент надо уменьшиться в размерах, поразмышлять просто над этим. Мы гордимся вот этими вещами, думаем, это как есть такая притча, что ворона гордится заемными павлиньими перьями. Думает, я павлин. Вот и ходит, машет павлиньим хвостом. Хотя это заемные. И вот это признание этого, признание этой зависимости очень-очень важно. И без этого не получится нормальной молитвы. Ну, еще раз, повода, когда нет, человек не сможет это делать. Повод появился, все плохо, все разваливается. Тогда повод появился, говорит, ну хорошо, хорошо. Иначе вот эта медитация очень хорошая. Но если мы просто маленькие, смотрите, вот мы не будем до микроскопических, галактических, вот хотя бы, чтобы видно было вам, ну, оттуда. Вот это он большой. Давайте посмотрим, какое ощущение возникает, когда я маленький, но он большой. И я признаю, ну слушай, ну факт, я от тебя завишу. Но вот он просто большой. Какое чувство возникает, вот если я очень маленький, а он 100% всем управляет, от всем от него зависим, и все, что о нем знаю, какое чувство может возникнуть? Защищенность, какой радости, защищенности? Страха не возникнет случайно? Смотрите, какой огромный он перед этими Гималаями, перед космосом. А я такой маленький, меня даже не видно. Он даже меня не видит. Заметит ли он меня вообще? Страшно будет, страх, надо его бояться. Надо, он такой вот, такой вот. Поэтому просто понять, что я маленький, это недостаточно для молитвы. Ну, она может, страх будет такой. Это будет такой, как бы вот... какая-то скорбь и страх. Приперли меня к стенке, я признаю, ладно, все зависит от тебя. Блин, вообще попал. Вот. И, конечно, вы можете ему молиться, но если он плохой человек, сколько вот стенки, попробуйте стенки молиться. Она же не отвечает. Он вообще вас слышит? Ему вообще есть дело до вас или нет? Знаете, вы пробовали кого-то умолять, какого-то жестокого человека? Люди там не стреляй, не знаю, в фильмах там, и он бабах в него. Ну вот он молился, и что помогло ему? Он признавал свою зависимость? Признавал. Молился, ползал. И что? Застрелили? И вот если он просто большой, я маленький, ну, как бы страшно, а вдруг он мне не поможет? Что еще надо понимать? А вы уверены? С какой-то радостью он хороший.
1: Я часть,
0: и что? Это значит, что он, его продолжение.
1: Да,
0: я хороший пример. Что он не просто кто-то другой, чужой. Мы все являемся его продолжением. Приводит пример с детьми, да? Но это даже ближе, чем дети. Ведь рука, она ближе, чем дети. Это мы продолжение всего, мы все от Него, и Он все время с нами. Так? Но я еще вспоминаю, что стал бы я заморачиваться вообще, если бы я не переживал бы за них. Вот люди заводят детей, да? Вот если им все равно до этих детей, будут они их заводить? Ну вот как-то они к ним относятся же, да? Правильно? Если они не хотят, если у них нет ни капли жертвенности, как сейчас уже начинается там в Европе, да, отрицательная рождаемость. Ну, нет дела для там кого-то воспитывать, потому что это будет мешать моим чувственным наслаждениям. И там отрицательная рождаемость, люди вымирают постепенно. Скоро там везде будут мусульманские страны в Европе. Вот так говорят, я не знаю. Но чтобы были дети, нужно... Желание жертвенности, да? Какое-то не только я, кто-то еще, да? Я готов идти, любовь проявлять. И смотрите, сколько много. Похоже, ему есть дело какое-то. Ведь корысти у него никакой нет, с едой у него все нормально. И со свечками тоже. И с благовониями. Нет проблем никаких. Зачем он их всех посоздавал? Любит любить. При том, смотрите, он такой огромный, а их так много. Но он каждого знает. И это не то, что вот я вот тут разговариваю, вот того кого-то там не знаю, нравится ему или нет. Вот если бы я каждого из вас знал, я бы говорил одновременно так, чтобы попадало каждому из вас. Но я так не умею. А вот он так умеет. Он так умеет и каждого индивидуально подходит. И судит всех индивидуально. Понимаете, как здорово? То есть нет, знаете, под одну гребенку всех. Он нет никого, кто ближе нас знает. Он все нюансы знает. Говорит, я тебя понимаю. Он же внутри нашего сознания находится. И когда человек это понимает, вы представляете, какое чувство рождается? Я такой просто маленький, зависящий от него. А он меня знает. И он меня понимает. И он ко мне со всей душой. Представляете, чувство какое? Доверие и полное, как называется, прибежище. Что ему можно довериться. И вот тогда возникает вот эта вот просьба, правильное отношение, что я тебе доверяю. Вот со мной вот такое сейчас. Я от тебя завишу, я готов, это уже на продвинутых стадиях, я готов и делать, как ты хочешь, и так смотреть, как ты хочешь, но, по крайней мере, я сейчас к тебе обращаюсь и прошу тебя о помощи. Вот это правильный подход, правильный настрой. Эффект будет во много раз больше, чем если это будет просто разборки. Там как-то, давай. Это как-то не то.
2: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

На самом деле есть как минимум две красоты женщины, а на самом деле их три. Три вида красоты. И первая красота – это красота юности. Когда вот девочка становится девушкой, да, то есть она расцветает. Вот эта вот красота юности, она очень тесно связана с влиянием планеты Венера. Венера женщине дает ее вот эту привлекательность, юности такой. Привлекательной женщине делает планета Венера. Но это красота приходящая. Начиная примерно с 35-летнего возраста, эта красота потихонечку тает. Но та женщина, которая знает, что ей не надо сильно заботиться о красоте Венеры, не надо, она сама придет. Вот. Если женщина начинает развивать в себе более возвышенную красоту, а есть более возвышенная красота женщины, это красота Луны. Лунная природа женская, она отношения к возрасту не имеет вообще никакого. И женщина, которая развилась как женщина, что означает красота Луны? Это означает красота женского характера. То есть та женщина, которая смогла раскрыть себе женскую природу, даже когда красота Венеры уходит, она остается необыкновенно красивой. Вот вы, например, может быть, у вас кто-то из родственников, вы встречали вот бабушку, которая вот лучится вот этой вот добротой. Вот формально, если подойти, да, вот, ну какая она красавица, да, уже тело все сморщенное, да, морщины на лице, там, согнутая она. Но от нее вот такая сила, да, идет, вот, она красавица. При всем своем вот этом платочке, да, такой вот, впрочем, простой одежде. Но она красивая. Помимо этого, то есть, понимаете, то есть, так как цель жизни человека – возвышение сознания, а возвышение сознания у женщины как раз идет так. От красоты Венеры к красоте Луны. От красоты Луны к красоте Юпитера. Красота Юпитера – это уже духовная красота. Она уже не имеет пола как такового. Она одинаково проявляется и у мужчины, и у женщины. А у мужчин идет красота, так, красота Марса, то есть красота силы, воли, могущества. Дальше красота Солнца – это означает красота достоинства. Красота, ну, способности принимать ответственность, мужская красота, красота мужского характера. И завершается красотой Юпитера. Это тоже развитая уже духовная природа человека. И вот эти две высших красоты, мужских и женской, они не зависят ни от возраста, ни от чего. Понимаете? Поэтому, если возникает ощущение, что вянет, пропадает молодость моя, то это ощущение возникает только по одной причине. Вы не развиваетесь как личность. Начните развиваться как личность, и вы увидите, что ощущение красоты у вас останется, потому что на вас будут окружающие люди реагировать как на красавицу, безотносительно того, сколько вам лет, 18 или 80. Понимаете? То есть не думайте, пожалуйста, что природа такая жестокая, вот отбирает красоту, ничего взамен не дает. Нет, просто предполагается, что человек развивается всю жизнь. Вы должны учиться всю жизнь, учиться. И тогда... Все останется. И красота останется, и все остальное останется.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Ведорадио. Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мой лекс.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

ведический царь, там, известная фигура в Куране, о нем много говорится. Ему пришлось на экскурсию попасть в ад. Есть такое место, называется ад. Там приходится испытывать на вкус то, что мы сделали с другими. Ну, потому что до людей не доходит, да? Он что-то, знаете, кому что-то сделал, да? Думаю, о чем плачете? Я не понимаю. А, не понимаешь? Ну, ты сейчас узнаешь. И потом он начинает чувствовать то, что чувствовал тот человек. Но это в другом месте. Это называют, для кого-то дико звучит, ад. Но есть такое специальное место, где люди могут почувствовать на вкус то, что они сделали другими людьми. И за разные проступки там ощущения разные. Особенность адских миров, что там невозможно умереть. Нам еще повезло здесь. Будет больно, сознание человек теряет, да? В конце концов, можно оставить тело и боли вообще не чувствовать. Но там нет такого. Там невозможно умереть. Там каждое мгновение человек как годы проходит, да? Говорят, почему христианство говорит, что навечно в ад попадает. Не то, что там навечно в ад. Веды говорят, не навечно. Но просто там так больно, что каждое мгновение кажется вечностью. Так вот, его на экскурсию в ад отправили посмотреть, ну, как вообще, как царю, ну, надо знать, чтобы помогать людям. И он увидел, как одного человека привязывают к железному раскаленному столбу. Он говорит, за что мужика мучают-то? А он говорит, здесь так вот написано. Он соблазнил жену своего лучшего друга. И за это поступок ему придется, ну, какое-то время быть привязанным к этой раскаленной болванке. Потом он родится свиньей, а потом он родится человека, евнухом родится. Три жизни. То есть его реакции вот за такой поступок на три жизни распределены. Это называется тяжелый карма. Точно так же бывает так, что человек совершает хороший поступок. Есть там писание, что такое хорошо, да? Человек совершает хороший поступок, и этот человек тогда может нейтрализовать эти вещи. Есть легкая карма, сразу приходят последствия, либо через какое-то время, там, небольшое. Есть тяжелая карма, она надолго человек страдает. Кармические болезни, да? Приходишь, вроде там и моего знакомого нога болит. И так он и с этим, и так лечился, и так. В конце концов, там, знающие люди, кармологи сказали, ну, ты пнул отца. В прошлом ты пнул своего отца, поэтому у тебя нога будет болеть, не беспокойся. Можешь вот такие вещи. И вот есть тяжелая карма. Вторая, еще одно правило. То есть первое правило, что последствия приходят частями, да? Второе правило, то есть такая вещь, как тяжелая карма. Она может растягиваться на много жизней. Третья вещь, это то, что карма необратима. Страшный закон. Карма необратима. И вот эта поговорка «семь раз отмей, один раз отрежь» очень актуальна. Для этого у нас мозги существуют. Надо подумать вообще, сейчас я буду это делать, а что будет за это? Поэтому карма необратима означает, что если человек совершает поступок, но есть такая вещь, как карму можно отложить на какое-то время. Есть такие мистики, они могут сделать так, чтобы карма пришла не сейчас. Они могут ее отодвинуть, но она придет. Она обязательно придет. Не сразу, так позже. Необратимость кармы. Еще одно правило, что карма нелинейна. Нелинейна. Что значит нелинейна? Означает, что если... Пример расскажу. Значит, Олег Геннадьевич на лекции. Там что-то стали кричать в залу. Стали кричать. И он так что-то на них там как, ну, рявкнул. Вот. Я думаю, вот если бы я рявкнул, что бы со мной сделал зал. Закопали вы просто. Почему нормально восприняли его? Смотрите, одно и то же действие. Пришли два человека. Один говорит, что вы там орете? Второй говорит, точно так же. Но почему-то последствия разные. Почему? Ну, разные люди, разные отношения, разные настроения. Поэтому бывает так, что за одни и те же действия реакции разные. И в ведах описывается, что бывает, что человек совершает какой-то дурной поступок, не понимая, что это дурной поступок. Придут одни реакции. Ну, ребенок, допустим. Вот сейчас мы ехали в метро, и ребенок с ногами залез на сиденье. И тетя там какую-то пнул ногой. Тетя так посмотрела на него, так укоризненно. На что нам уже сделать? Ребенок? Он не понимает. Вторая вещь, когда человек знает, что это нехорошо, и говорит, ну, если очень хочется, то можно, то будут другие последствия. Ну, другая статья. Это даже в уголовном кодексе есть, да? Умышленное, неумышленное. И там еще третья вещь есть. Когда человек не только говорит, что это, ну, я буду так делать, он еще и философски оправдывает, что так надо делать. То есть кто-то говорит, кто-то нечаянно убил, да? Посадит, но ненадолго. Смягчающие обстоятельства. Или он там под влиянием аффекта, да, был какого-то. Другой говорит, убил, а он знал, он нормально был человек. Посадят на дольше. А есть те, кто еще философию подводит. Это нормально убивать других людей. Его закопают вообще. Это опасный человек. Он и сам делает это, и других на этом вдохновляет. Поэтому в зависимости от того, ну, какое настроение человека, понимание, уровень даже сознания, последствия одних и тех же поступков будут разные.

Веды описывают, как один мудрец сидел в медитации и поклонялся Богу в уме. У него ничего, потому что не было, он бедный был, монах. Ничего не было вообще, вообще ничего. Сидел в медитации, поклонялся Богу в уме. Приносил воды из Ганги, из кувшина. В уме он все делал. Набирал, ходил в уме, прям видел, как он в уме он ее видел. Брал, приносил, ставил, приносил фрукты, приносил цветы. Делал блюда прекрасные там. И постоянно Богу на алтаре предлагал. В уме. Сидел в медитации, все это в уме делал. Несколько лет делал. Потом однажды он подумал такую вещь. Мне кажется, рис сильно горячий. Господь не сможет его есть. Он же обожжется. Но сел он, я только что его приготовил. Прям с огня только снял его. Он не сможет его есть. Так подумал этот мудрец, ёб. А потом засомневался. Подумал, а вдруг он не сильно горячий. То есть у него уже отношения с Богом строились. Он уже так с ним общался. Он говорит, я так тебя люблю, Господь. Мне кажется, ты обожжешь свои нежные губки. И он решил дотронуться до кувшина. До горшка до этого, с рисом. И он дотронулся и обжегся. Из-за того, что он обжегся, он вышел с медитации. Посмотрел на руку, у него был балды. Хотя не было никакого кувшина абсолютно. Он как сидел, просто ничего не было. Но валдыр на руке был реальный. В уме можно принимать омовение. Я видел этих людей, знакомых у меня, они делают иногда это, когда нету возможности. В уме просто омываются и все, и полностью тело чистое. Прям видите, как он проснулся немножко, было темное, что сон – это осквернение. И он садится в уме, принимает омовение, заходит в Гангу в уме. Принимает омовение, читает мантры определенные, и все, смотришь на его тело, меняется. Тонкое тело меняется совсем. Все, от него уже никакого запаха сна нету, абсолютно. У него нет уже морщин никаких после сна, волосы дыбом не стоят. Все нормально, все, человек. То есть ум имеет огромную силу на самом деле. Мы даже не можем представить, какая сила в уме есть. С помощью ума создается весь этот мир. Посмотрите, что создали люди. Заводы, пароходы, да, фабрики, что там еще. Столько всего. И кто это создал? Ум. Коллективный ум. Человек в уме просто думает, я хочу себе вот такую вещь. И все, и процессы начинают работать. Вопрос времени, когда это реально потом произойдет. Поэтому тело нужно держать в чистоте, это раз. Одевайте чистую одежду на себя всегда утром, над тело. Вот проснулись, оденьте свежую одежду, не одевайте вчерашнюю одежду. По крайней мере, имеется в виду та одежда, которая соприкасается с телом. То есть, ну, кофточки, то, что вот, да, нижнее белье, футболочки, то, что касается с телом, соприкосновение с телом идет, это тактильная чувствительность. Если вещь грязная, вчерашняя, все, вы ее одеваете, вы одеваете вчерашний день на себя. И вы будете мыслить вчерашним днем. Под отложения всякие, там столько всего вещей таких. Лучше не видели, кто-нибудь видел фильм «Паразиты»? Впечатляет? Очень впечатляет. Я когда его посмотрел, думал, с ума сойти можно вообще. А это все на сознание действует. Документальный фильм. Все на сознание действует. Поэтому каждое утро одевайте свежую одежду. Это обязанность женщины, кстати, жены имеется в виду. Своего мужа одевать чистую одежду утром. Давать ему. Вот он идет омовение принимать. Все, он выходит, должны чистые вещи лежать. Не имеется в виду, что там плащи и шубы стирать каждый день. Нет, это не нужно делать. Ну, нижнее белье нужно всегда чисто носить. Все это до какой-то степени избавляет от телесных и умственных страданий. Но не устраняет эту причину, живущую в разуме. То есть все равно еще будет какое-то неправильное отношение к жизни происходить. Потому что работа над разумом еще не идет. Идет тонкая, как бы, такая работа на грубом и интересном, и может быть даже на какой-то степени на умственном уровне. Вот эти два уровня. Пока с разумом работы еще нету. Ну так, она как бы разум становится сильнее немножко. Ну, сама, как бы, ну, природа разума, она еще не сильно проявлена.

0: литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Вот, идея в чем заключается? В том, что личная жизнь означает отношения между мужчиной и женщиной. Сейчас вот я вам скажу, что такое личная жизнь. Просто не надо руки поднимать, просто для себя отметьте. Кто из вас хотя бы один раз в неделю, вот за эту прошлую неделю, без ругани, без скандала, без намеков и подколов, близко, хотя бы 20 минут поговорили по душам с близким человеком? Отметьте для себя просто. Хотя бы один раз за эту неделю. Теперь, хорошо, не получилось за неделю, за месяц поговорили, хотя бы за год. Вот это называется личная жизнь, понимаете? То есть эти отношения, когда люди могут общаться очень глубоко друг с другом, по сердцам, по душам, открывать свое сердце. Многие люди живут друг с другом, развлекаются друг с другом вместе, там, сексом занимаются, все. Но сердце, до него дальняя дорога. До сердца близкого человека не знаю. Часто женщина ко мне подходит и говорит, я не знаю ничего про своего мужа. Что у него на сердце, я не знаю, бросит он меня или нет. Я ничего не знаю про него. У нас нет с ним бесед на эту тему. Мы не разговариваем на эту тему с ним. Вот оно что означает личная жизнь. Что говорят веды по этому поводу. Личная жизнь означает другой тип отношений, который, кстати, секс мешает создавать, потому что некоторые люди проблемы решают с помощью секса, а некоторые люди с помощью разума или общения. Общение – это функция разума. Под сексом позанимались, все проблемы решены, все, до поры до времени. Потому что половая энергия тает от этого, она не будет оставаться той же, понимаете? С каждым разом меньше все счастья будет. Не то, что все больше и больше будет, как мы думаем. Наоборот, будет все меньше и меньше. Рано или поздно близкий человек вообще может надоесть. И потом, зачем тогда с ним жить, так говорит, мой глаз несовместимость. И разводится. Означает, не создали отношения, личной жизни не было. Потому что личная жизнь означает как раз совсем другое. Да, люди сначала притягиваются по нижним центрам друг к другу. Если они смогут личную жизнь создать в этот момент, это очень сильные личности, очень сильные. Чаще всего бывает не так. Чаще всего люди привлеклись по нижним центрам, красоту друг к другу почувствовали, понравилось, наслаждение друг от друга испытали. Дальше что начинается? Вот и сказки конец, ты слушал, молодец. Вот что начинается. Дальше начинается то, о чем в сказках не пишут. Люди смотрят, думают, о, кого я замуж-то взял? Вот что дальше начинается. И он видит, что он не красивую попу взял замуж, а человека, у которого есть свой характер, и далеко не такой, чтобы я был там на высоте отчасти. Есть свои трудности в жизни, есть проблемы, есть своя судьба. Вот с этого момента начинается веселая жизнь. Потому что люди хотели наслаждаться отношениями. А наслаждения никакого нет. Оказывается, отношения означают другое. Означает, что надо учиться любить. Вот это вот еще более сложная тема. Если первый как бы этап вы еле выдержали, я не знаю, как со второго вы сможете выдержать. Это объясняет, что только любовь, мой хороший. Совсем другое, не то, о чем так сильно мечтали большевики. Есть влюбленность, она описана во всех этих книгах, романах, понимаете? Влюбленность означает эгоистическое чувство. Сама энергия любви имеет чистую, бескорыстную природу. Она соткана из идеи служения. Вообще энергия любви – это энергия души. Она имеет вечную природу. То есть любовь всегда живет в нас, всегда. Она никуда не уходила. Вот, она всегда есть. Но установить любовные отношения настоящие очень и очень сложно. Для этого надо реально развиться как личность. Понимаете, влюбленность – это то чувство, которое позволяет людям быть вместе. Оно склеивает отношения, влюбленность. Что это такое? Энергия любви просто сама, спонтанно выходит. Вот ты смотришь на человека, как сейчас чисто вам, как это энергетически происходит. Ты смотришь на человека, и у него из сердца хорошая карма, вот все самое лучшее выходит.

0: под влиянием просто твоего взгляда. Он при этом сам об этом не знает. Это подсознательная функция.
1: И ты думаешь, блин, какой хороший человек. А?
0: И в сердце такой удар психический.
1: Как? Что это?
0: Весна. Понимаете идею? Проблема заключается в том, что тот человек, который вот эту энергию благочестия отдает, он ведь не знает, может не знать об этом, что весна. Потому что влюбленность не всегда бывает взаимной. Вот когда у обоих, они оба смотрят друг на друга, и изнутри выходит у обоих вот эта положительная энергия. Вот тогда начинается вот это вот, то, о чем мы так все хотим. Вот это вот ла-ла-ла-ла-ла. Ну и там воспетая во всех остальных песнях и сказках. Это все влюбленность означает, что любовь, энергия любви дается нам взаймы. Что происходит реально? Смотрите, что происходит. Хорошая карма, благочестие выходит наружу у человека. Мужчина становится удивительным. Он преображается. Я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, дать ответ. То есть, да, становится мужчиной. У него выходит вот эта сила, красота мужская. Он ведет себя благородно очень. Гад такой. Вот. И самое лучшее, что есть в человеке, выходит наружу. Девушка тоже преображается, она становится красивой. И вот это вот как раз и есть вот это вот try and buy. Ну то есть, для чего природа это все сделала? Для того, чтобы мы знали, к чему стремимся. Вот то, в чем человеку должно потом через много лет проявиться, это проявилось сейчас сразу, чтобы ты увидела, к чему стремимся. Что ты должна перед собой увидеть в результате своей работы над собой? Не над ним, гадом, а над собой, хорошей. Понимаете идею или нет? Не понимаете? Правильно, не понимаете. Потому что у нас какая формула внутри? Так должно быть всегда. Сейчас объясню, почему так не будет всегда. Потому что хорошая карма у человека не может вечно изнутри выходить. Понимаете, ты вытягиваешь взглядом у нее хорошую карму. Пока Васька... Знаете анекдот про Ваську, который попал в спирт? Пока спирт в нем есть. Потом, когда спирта уже нет, Васька сдохнет, понимаете? Ты его как бы выжимаешь, а у него уже нет спирта. И он орет, а спирта нет, понимаете? Вот что потом происходит. А идея, какая идея? Фикс внутри. Так должно быть всегда. И мы ждем, ищем такого человека. Придет к нам любовь, придет она всерьез. Ну то есть, понимаете, то есть мы ждем. В этом заключается ошибка жизни. Ошибка жизни в чем заключается? Мы родились сюда, чтобы сдать экзамен, а потом быть счастливыми. А мы хотим сначала стулья, а потом деньги. Мы хотим навсегда. Понимаете, не работает система. Именно так. И поэтому люди рушат свои жизни из-за этого. Они смотрят, опа, кончилась штука, значит, не того нашла. Я ошиблась в ЗАГСе. Ошиб. Нет, ты не ошиблась, все правильно. Теперь надо жизнь личную начинать вести. Вот в чем проблема.
1: Вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Понимаете?
0: Для кого-то просто летная погода, для кого-то проводы любви. Понимаете? Как должно быть, я сейчас рассказываю. Смотрите, что произошло. То есть, ладно, влюбились, хорошо, нет проблем. Сначала создали отношения здесь, а здесь они создадутся потом сами. С этим нет вообще никаких проблем. Не надо так сильно беспокоиться об этом. Наши сексопатологи говорят, если здесь не получилось, значит нечего жить с человеком. Веды говорят, если здесь получилось, здесь потом получится обязательно. Потому что любовь преодолевает все трудности. Можно привыкнуть к любому человеку, быть счастливым с ним безмерно, если здесь все нормально. В этом как бы проблема, что мы к этому не стремимся, к отношениям на уровне сердца и разума. Но Бог с ним, Может быть, из вас в этом зале найдется 5 человек, которые так создали семью с Иисусом. Поднимите руку, кто создал по ведическим вот этим правилам семью. Ну вот, 10 человек в зале. Я, как всегда, преуменьшаю. Ну, всех остальных не так. Ну, ничего страшного в этом нет. Ничего страшного нет. Все нормально. О, молодцы какие. Рад за вас. Это не значит, что вы начнете как надо, все равно. Так. Не так-то просто. Я знаю примеры. Не так-то просто. Итак, смотрите. Есть определенные периоды. Итак, первое, что нужно понять. Надо запомнить человека в том состоянии, в котором ты его видела или видел в этот период любви. Это в нем самое лучшее. Надо знать и видеть, и помнить всегда в своей жизни. Это описано во всех священных писаниях. Я недавно одну православную книгу открыл, там то же самое говорится. Если ты хочешь счастливой семейной жизни, вспомни своего человека близкого, каким ты его видел сначала, в момент влюбленности, и относись к нему всегда точно так же, неважно, как он себя ведет. Неважно, как он себя ведет по жизни, относись к нему вот точно так же, как ты его видела или видел, потому что он на самом деле такой и есть. Все остальное — это просто испытание, наносное. Понимаете? И в чем заключается личная жизнь, и в чем смысл ее? В том, чтобы победить вот это наносное, и осталось то, что было сначала. Чтобы оно потом опять вышло наружу, и чтобы это счастье уже не кончалось до конца жизни. Такое возможно? Но для этого надо сдать экзамен сначала. Не прыгать от одного к другому, понимаете, всю жизнь, а сдать этот экзамен. Вот эту грязь надо сначала перевалить, которая от человека идет, а потом чистота от него пойдет. Никто не может переварить. Или мало кто может переварить. В основном все прыгают с ветки на ветку, думают, сейчас будет лучше. Лучше не будет. Будет то же самое, еще хуже будет. Потому что если бросил человека, еще хуже будет. Итак, различия психических функций мужчины и женщины. Психическое строение разное. Поняли, да? Вкратце. Есть другие лекции на эту тему. Слушайте семинары по семейным отношениям, мои другие. Описываю эти различия мужчины и женщины. Психическое строение. Мужчина стремится к воле, силе, успеху. Его качество – решимость, смелость, мужество, стойкость, способность побеждать, уверенность в себе, ответственность, жизнерадостность, активность, целеустремленность и так далее. Мужские качества. Женские качества. Нежность, заботливость, любвеобильность, верность, способность служить мужу, принять его жизни, принять его привычки, принять его идеи. Женские качества. Сила женская в чем заключается? Принять ту жизнь, которую муж тебе дал. Принять и жить этой жизнью. Не сопротивляться, а жить этой жизнью, которую он тебе дал. Сразу счастье приходит женщине немедленно. Вера в свою судьбу, в свою семью. Мужчина не может верить в семью. Эта вера переходит от жены к нему. Жена верит в семью, значит муж верит. Жена не верит, муж тоже не верит. От женщины это идет, женская сила. И силу эту надо развивать. Сила означает не то, что само пришло, это надо развивать. Да, у женщины с самого начала есть красота, есть способность быть заботливой, есть способность быть теплой в отношениях, есть способность прощать, есть способность считать его старше себя, ну как бы считать его главным в семье. Женщина сразу, главным, главным, главным, как это? Сейчас объясню, не волнуйтесь. В семье всегда главная жена. Ну как установить гармонию в семье? Для того, чтобы была гармония, жена должна считать главным мужа. Тогда устанавливается гармония. Если она главная по сути, потому что у нее психическая энергия у женщины в 6 раз сильнее в личной жизни. В личной жизни у женщины психическая энергия в 6 раз сильнее мужской. Как это проверить? Очень просто. Допустим, женщина говорит, сам дурак. Просто спокойно. Что с мужем происходит? Прыгать, бегать начинаю. Успокойся. И пошла. Так? Силы неравные совершенно. Весовая категория совершенно неравная вообще в отношении. Женщина согласна или нет? Почему же он дерется тогда? В чем причина? Почему муж руки распускает вообще? В чем причина? Потому что ты не ведешь себя как жена. Ты должна сделать вид, что он лучше. И все. С этого момента начинается счастливая семейная жизнь. Все. В чем разумность женщины? Разумная женщина ведет себя скромно, а глупая женщина делает крутой вид перед мужем. все наоборот, оказывается. Потому что, смотрите, женщине Бог все дал, кроме одного – видеть свои недостатки. Способность видеть свои недостатки – это признак разумности женщины. И именно способность видеть свои недостатки дает женщине возможность быть смиренной по отношению к мужу. И все. А это то, что мужчине надо в смене жизни. Он будет рядом оставаться, он не уйдет от такой жизни. Ну ладно, это так. Пища для размышления, это трудно сделать, потому что женщине еще кое-что Бог дал. Дал возможность видеть все недостатки мужа сразу. Все без исключения. И муж только рот открывает, ругаться с женой хочет. Она ему список уже перечисляет, его недостатки. Ты с кем ругаться собрался, брат? Смотри, вот все у тебя, видишь? А я хорошая. У женщины скрыты недостатки, даже от ее характера, от характера мужа. Женщина имеет тайную природу, она тайна. Она для себя тайна и для всех остальных тайна. Загадка. Поэтому она и красивая, что как бы все самое плохое спрятано, самое хорошее наружу. У мужчины все наоборот, самое все плохое наружу, самое хорошее внутри. Поэтому он козел всегда, а я хорошая. Кстати. Но разумная женщина так не считает. Разумная женщина изучает себя, видит, что у нее много недостатков. И она принимает решение, я буду учиться подчиняться мужу. Как только она начинает подчиняться мужу, она начинает видеть в нем хорошее вместо плохого. И в результате сохраняет семью. Потому что когда женщина видит, что женщина видит в мужчине, то и развивается. Если женщина видит плохое, семья разрушается. Если женщина видит больше плохого в муже, семья разрушается. Если женщина видит больше хорошего в муже, семья сохраняется, соединяется, прочнее становится. И в этом заключается работа над собой женщины. Учиться видеть хорошее в муже. Очень сложно. Потому что плохое видно сразу. Год встречаешься, подчиняться нельзя. Надо делать подчиненный вид. Демоверсия, понимаете? Делать подчиненный вид. Показывать, как будет все, понимаете? Не факт, что так будет, как бы, но показывать надо, чтобы он поверил. А потом надо стараться, вот то, что показала уже, потом как бы к этому стремиться уже, как можешь. Конечно, надо наоборот показывать смиренный вид, делать самое время, когда встречаешься. Потом-то не получится все равно, это же сложно. Когда встречаешься, надо показать... Какой я буду потом, когда буду хороший? Ну, по крайней мере, мужчина будет помнить, как бы, он лекции послушает, будет помнить, как должно быть. Такая у меня жена на самом деле. И так она и есть. Женщина по природе смиренная. Она не бунтарка по природе. Просто эта карма вылазит наружу, и женщина становится несмиренной. Итак, смотрите, психическое строение мужчины и женщины противоположное. Означает, просто так счастье невозможно получить. Как люди думают, вот если я найду себе человека, который мне подходит, про астрологию, кстати, про гороскопы, сейчас вам расскажу интересную историю. Вот найду себе человека, который подходит, и все классно у меня в жизни будет. А если не найду, который подходит, будет все плохо. Поэтому надо астролога найти, который мне гороскоп составит. Кто подходит, за того и замуж выхожу. Вот классная система. Оказывается, все не так, мои хорошие. Потому что, смотрите, система-то какая. То, что женщина считает счастьем, для мужчины это аскеза, трудновыполнимая. То, что мужчина считает счастьем, для женщины трудновыполнимая аскеза. Когда два человека в аскезах находятся, где тут гармония? Никакой гармонии нет. Гармония приходит, когда аскеза превращается в нектар. Когда человек становится способен так жить. Вот где гармония возникает, на высоте работы над собой. Смотрите, когда мужчина испытывает счастье, женщина, когда делает вот такое упражнение, вот такое, хотя бы внешне. Давайте, женщины, учимся упражнения делать. Да, мой хороший, да. Да, мой дорогой, да. Ну, все нормально будет. Жизнь пошла нормально течь. Все. Даже просто ради того, что я сказал, вот сейчас Олег Геннадьевич сказал, я не зря пришел на эту лекцию. Мужчины так думают. Сейчас. просто ради того, что он сейчас вот это сказал, моей жене, блин. Самое главное, то есть уважение близкому человеку – это фундамент семейной жизни. Даже если ничего другого нет, уважение – это главное. Как надо уважать мужчину? Только вот таким образом. Да, соглашаться с ним, с его идеями, взглядами соглашаться. При этом женщина твердо... Спокойно, женщина, спокойно. При этом женщина твердо верит, что все равно все будет так, как она хочет. Я вам даю гарантию, женщины, запишите себе, чтобы вы не сомневались, что можно вот так делать. Пишите себе, все будет все равно, как я хочу. 100%. Мужу и особо не надо, чтобы как-то по-другому было. Вот это главное для него. Он ради этого все вот кучу устраивает, понимаете? Допустим, пойдем на концерт. Вы хотите в кино, он хочет на концерт. Допустим. Говорит, пойдем на концерт, допустим, он говорит. Вы говорите. Все. Он удовлетворен уже, все. У меня жена такая послушная. Жена садится, начинает плакать. Надо уметь правильно плакать. Как плакать надо? Я виноват обо всем. Я так надо. Есть два типа слез женских. Одни разрушают семью, другие создают. Слезы – это сильно, два сильных оружия женщины. Одно оружие – это отчаянные слова. Самое сильное оружие женщины. Отчаянные слова. Второе оружие – слезы. Два самых сильных оружия, которые действуют на личную жизнь. Сильнее всего. У мужчины никаких нет вариантов. Он всегда капитулирует перед этими двумя оружиями. Слезы, направленные против мужа, разрушают семью. Направленные против себя, сохраняют семью. Отчаянные слова, направленные против себя, сохраняют семью. Направленные против мужа, разрушают семью. Итак, девушка садится, женщина садится и начинает плакать, куситься. И он подходит к ней и говорит, в чем дело? Она говорит, понимаешь, мой хороший, я хочу с тобой идти в театр, но мне хочется идти в кино. Я ничего с этим не могу сделать. Что мне с этим сделать? Помоги мне! И он говорит, что тут делать? Надо идти в кино. И он доволен. Мужчина, согласны со мной, что с удовольствием? С удовольствием. При таком раскладе дел с удовольствием мы идем в кино. Женщина, не знали, да, об этом? Так вот работает. Надо образовываться, изучать это все. Можно, можно, не волнуйтесь. Хоть каждый день.
2: Скажите, пожалуйста, а если это не кино, а, допустим, тот или иной раунд?
0: Не имеет значения. Это все не принципиально. Часто плакать и не надо. Пару раз поплачете, он поймет бесполезно. Он поймет, что жена как бы... Просто, понимаете, мужчине главное, что жена уважает, все. Остальное все он делает спокойно, как жена хочет, и все. И не дергается. Со временем уже, потом. Потому что в личной жизни желания жены неукротимы. Они все равно побеждают, по-любому. Поэтому мужчина соглашается. Он просто понимает, что бесполезно. Сопротивление бесполезно. У мужчин есть другие желания. Здесь есть как раз разница. У мужчины есть другие интересы, они никогда не совпадают, поэтому он в своем развивается и не беспокоится ничего. Удовольствие, наслаждение семьи он дает жене, у него есть развитие, у него есть там свои дела, в чем жена не интересуется совсем. Итак, смотрите, в чем заключается трудность. Трудность заключается в том, что все виды счастья женщины это аскетизм для мужа, очень тяжело для мужа. Все виды счастья для мужчины очень тяжело для жены. Для женщин очень трудно вот так вот делать, понимаете? Это мы сейчас смеемся, на самом деле женщине это просто сверхаскеза, сверхаскеза. Вот так вот ходить и вот такой быть сверхаскеза для женщин. Дальше. Мужчине нравится, чтобы жена защищала его идеи в жизни, его взгляды на жизнь. А жена в его взглядах во всех видит недостатки. Сразу же, как только он ей докладывает, она уже все видит, все недостатки, гораздо лучше в 10 раз, чем он. И она правда, самое главное, что она видит правду. Не то, что там что-то не то, она видит то, что есть на самом деле. И при этом женщине надо принять взгляды мужа. Очень трудно. Аскеза, большая аскеза для женщины принять взгляды мужа. Дальше. Женщине надо принять характер мужа. А она видит в нем все недостатки, все изъяны сразу, как только она начинает встречаться с ним. Ну, потом, когда жить уже начинает встречаться. Представляете? И вот все, что мужчине хочется в личной жизни, все это для женщины является аскезой. Что бы вы ни сказали, допустим, он хочет, чтобы жена как готовила? Готовила и не выпендривалась. Для женщины аскезы. Женщина может готовить. Но мужчина должен потом хвалить ее пищу, как она стирает, все хвалить, ходить целый день в доме. Не дай бог, он не похвалит, ему конец будет сразу. Она его просто растерзает. Или вообще оставит без еды в следующий раз. Правильно, спасибо за поддержку. Мы успокоились, я смотрю, не ругайтесь со мной сегодня. Итак, видите, как трудно. Все наоборот работает система. Теперь для женщины. Для женщины счастье, когда мужчина очень нежно себя ведет, а у нее нет нежности внутри. Он приходит с работы весь напряженный. Она ему говорит, почему ты мне не улыбаешься? Он устал от работы, устал как собака. Надо улыбаться. Чего улыбаться? Давай сексом позанимаемся и все. А женщина не может так. И надо, наоборот, больше нежности, ласки, и тогда все остальное тоже для нее приемлемо. А мужчины эти все ласки, нежности, это для нее пустая трата времени. Надо сексом заниматься, чего время терять? Понимаете идею? Все наоборот работает, все наоборот. Поэтому так природа предусмотрела, что без работы над собой, без развития любви именно в отношениях. Что такое любовь теперь, веды говорят? Веды говорят, что любовь означает не ждать любовь, а служить близкому человеку. Причем служить, не ожидая никакой награды. Просто жить для него, стараться, заботиться, не ожидая ничего взамен. Вот это называется любовь. Очень труднодостижимая штука. Потому что сразу кажется, он гад, будет пользоваться этим и так далее. Конечно, будет. Однозначно. Но мы не знаем знаний, у нас нет знания. Знание заключается в том, что несмотря на то, что близкий человек пользуется тем, что я бескорыстно для него делаю, у него внутри развивается сила, которая от него не зависит. Эта сила называется благодарность. Понимаете, если ты бескорыстно заботишься, слушаешь человеку, хочет он этого или нет, в его сердце начнет развиваться благодарность. А это означает верность. То есть он будет чувствовать, такого человека Бог мне больше не даст. Но понимаете, проблема заключается в том, что это всего лишь одна сторона медали. Потому что служение близкому человеку еще и означает другую вещь, которая вообще недостижима для нас. Она означает воспитывать его. Смотрите, служение означает вроде бы унижение или смирение. Это не смирение. Это воспитание в себе истинного чувства собственного достоинства. Знаете, что такое истинное чувство собственного достоинства? Я сделала правильно, и это хорошо. Не я сильнее, как бы я ему доказала, я ему там воткнула словами. И это хорошо, победила его. А я сделала правильно, и это хорошо. Или я сделал правильно, и это хорошо. Понимаете? Вот когда человек так поступает, он как шаг в пропасть делает. Потому что женщине вот так вот себя вести, это шаг в пропасть, она боится. А вдруг он озвереет? Она боится, что он силу над ней как бы возымеет. Но когда женщина так себя ведет, она неожиданно для себя замечает, что она становится сильнее. Когда женщина занимает свое естественное положение, женское, она подчиненной становится в семье, она может управлять семьей. Почему? Потому что мужчина расслабляется. И когда женщина себя подчиненной ведет, она с ним может спокойно разговаривать на все темы. И он соглашается с ней, потому что он начинает видеть в ней здравый смысл. Мужчина с женой нормально может общаться только в том случае, если она ведет себя как мышка, скромненько очень, рядом с ним. И он сразу расслабляется, начинает с ней разговаривать обо всем, у нее сердце открывается, он как бы с ней общается на все темы, и она ему объясняет, потому что у нее сердце более чувствительно, и она все объясняет как надо. Жена – это сердце мужа, она может объяснить ему, как надо правильно жить, но для этого она должна сначала занять правильное положение в семье. А это? А? Вот женщина и служит Богу через семью. Мужчина служит Богу через его общественные дела, а женщина служит Богу через семью, через отношения близкие она это делает. А? Вот это и есть то, что есть на самом деле. Смотрите, мужчине тяжело достижения внешние делать в жизни, а женщине тяжело в семье. Поэтому женщины и бегут от семейной жизни, чтобы заниматься работой, а мужчина бежит от развития в секс. Понимаете? То есть вот в этом заключается бегство от жизни. А жизнь назначает прийти в семью, назад вернуться. Как бы трудно ни было, надо прийти в семью, там твое счастье, там твое развитие. Теперь женщина скажет, а что, не работать? Кто сказал, что не работает? Надо понять, что является фундаментом, а что является всем остальным. Смотрите, женщина получает счастье в семейной жизни. Что для нее работа? Это просто развлечение, хобби. Она приходит на работу, там поработала, пошла. Хорошо там, еще поработала. Выгнали, ну пошли нафиг. Пошла в другой месте, там поработала. Че, не проблема. Она женщина. Она не парится. Потому что она уже счастлива в личной жизни, она добилась, она свое победила уже. И там она на работе, она просто наслаждается жизнью, общается со всеми, там делает, ей нравится, допустим, что-то делать, делает это. Не нравится, не делает. Если женщина прикована к работе, у нее нет счастья в личной жизни, хотя бы в работе должно быть счастье. Она что делает? Она привязывается к работе и думает, где мне работать? Какое мое предназначение? Людина, где мне работать? Я не знаю, где мне работать. Ну вот там. Спасение. Надо найти, где работать, и все, там спасение. У женщины нет такого психики, чтобы она где-то на работе в одном месте задержалась и навсегда. Вот у ней такой период идет. Сначала ей нравится это, потом тяжело, потом надоедает, потом пошли все нафиг. Следующая работа опять нравится, тяжело, надоедает, пошли все нафиг. Следующая работа и так далее. Для женщины это развлечение. А? Да, такое тоже бывает. Сначала один спектакль, потом другой. Сначала один режиссер, потом другой. Женщина в деятельности своей, она имеет стабильность только в том случае, если есть стабильность в личной жизни. Если нет, значит, ее начинает болтать. Она туда вкладывает свою силу. А женская энергия какая? Ей нужна любовь. Ей нужно абсолютное счастье там, понимаете? Близкие отношения. Нужно все, чтобы было вот как в семье. Понимаете? Она туда идет к семейной своей проблеме. И к чему, она достигает? Она достигает того, что там нет семьи. В результате она ищет дальше в другом месте. Думает, что это мое предназначение. Вот она метается так. Но если у женщины все хорошо в семье, она может всю жизнь поработать на каком-то месте. Почему? Потому что это для нее удовольствие, понимаете? Не служение там, а удовольствие, счастье. Пытайтесь понять разницу, потому что многие женщины понимают эту разницу. Они лезут на работу, не создав свой фундамент. То счастье, откуда энергия, откуда подпитка идет основная, они не создали. И в результате что с ним происходит? Они туда все силы свои направляют, потом мучаются, плачут от того, что у них ничего не получается там. И не получится, потому что не надо туда свою энергию, вот основную женскую, вкладывать. Сейчас я вам докажу. Смотрите, сейчас мы вскроем вообще идею, зачем женщине нужна рака. Сейчас смотрим. Сейчас мы статистику. Так, женщина, смотрите, работа. Я сейчас скажу, что такое для женщины хорошая работа. Кто со мной не согласен, поднимите руки и скажите свое мнение. Для женщины хорошая работа означает, есть с кем поговорить, хорошие люди вокруг. Раз. Можно перекусить. Можно уйти пораньше. В отпуск отпускают, если попросить. Спокойно, не дергают, спокойно. Поднимите руку теперь женщина, которая со мной не согласна, что это хорошо. Хорошо, ваше мнение. Самореализация. Вы замужем? И как? В чем вы, что вы поднимаете под словом самореализация в данном случае? А?
2: Я могу развивать отрасль.
0: Хорошо. А семью можете развивать? Вот и все. Вот она ответила на этот вопрос. У нее в семье отлично, она может развивать отрасль. У меня была одна передача. Барьера такая передача была, ну не та вот барьера, другая немножко. Вот. А у нас была такая идея, раньше замуж или раньше жениться, или раньше развиваться. как бы мы тему такую обсуждали. И были как бы две команды, которые сражались, и были эксперты. Меня почему-то сделали экспертом. И еще одну даму, она возглавляет многодетных семей в России. Ну, то есть вот это вот общество многодетных семей. И она рассказывала про свою жизнь. Очень мощная, развитая женщина в социальном плане, реально там. То есть она на высоте. И она рассказывала, что как дает возможность женщине быть развитой. Она говорит, самое первое, что я сделала в институте, это я вышла замуж. Я создала хорошую семью, то есть я сделала фундамент для своей жизни, то есть я развила отношения, родила ребенка, там параллельно я училась. Значит, сильная женщина, способна как бы и то, и другое делать. Но когда ее спросили, что для женщины главнее, она говорит, всегда для женщины главнее, только семья. Так или нет? Так. Ну вот и все, вы сами ответили на это. Две женщины подняли руки, все равно согласны, главнее семья. Конечно, мои хорошие. Женщина может и развивать отрасль целую, быть президентом страны, но для женщины главнее семья ее. Она не может променять своих детей на страну. Понимаете, женщина не может променять детей на страну, а мужчина должен. Когда Сталину сказали, давай обменяем вот на этого генерала, твоего сына, который был в плену, Сталин сказал, я солдата на генерала не меняю. Настоящий правитель. Ну, в данном случае проявился как настоящий правитель. Настоящий правитель страну ставит выше своих личных интересов, даже семейных. Но женщина никогда так не должна делать. Понимаете, у нее другое понимание вещи. Итак, все-таки женщине нужно удовольствие на работе. Она ради счастья это делает. Мужчина это для развития делает, понимаете? Для него работа – это жизнь. А для женщины это интерес, это увлечение. Это отдушина в жизни, понимаете? То есть его, ее работа. Поймите разницу между двумя этими вещами. Если вы не поймете, значит тогда жизнь будет разрушена. Я сейчас объясню как. Вот смотрите. То есть женщина увлекается работой. Она что развивает в себе? Ответственность, целеустремленность, решимость, независимость в жизни, силу внутреннего характера. Так? Какого она себе мужа найдет? Который нуждается в такой женщине, независимой, сильной, ответственной. Как он будет себя вести в жизни, такой мужчина? Слабым будет. Муля, не нервируй меня. Помните фильм? Муля, не нервируй меня! Муля такой. Показано четко, как это работает система. Всегда, понимаете, влюбленность – это эгоистическое чувство. Всегда люди ищут вторую половину. Вот мужчине, слабому, неразвитому мужчине психически, какая нужна жена? Чтобы у ней все было. Была машина, квартира, понимаете? И он притягивается к такой женщине. А женщина развитая, сильная, она может жить с человеком, который будет ей говорить «замолчи». Может? Нет, она уже все, она уже вышла из этого состояния. Это другой вопрос, у нас еще впереди много лекций. Оставайтесь в нашей волне, рекламная пауза. Вот, смотрите, идея в чем заключается? В том, что женщине не надо потерять себя, не надо терять себя как женщину, потому что дальше у женщины все равно судьба всем распоряжается. Она не может взять себе и найти того мужа, которого она хочет. Она получает того, которого она заслужила. Если она женские качества себе развивает, она получает мужчину. Если мужские качества себе развивает, получает женщину. Понимаете, вот так эта система работает, по-другому ничего не будет. Не думайте, что будет как-то по-другому. Поэтому женщина должна стать женщиной сначала. А мужчина должен сначала стать мужчиной, чтобы ему женщину получить. Потому что иначе он будет смотреть на другие вещи совсем. Ну ладно. Итак, различия между мужчиной и женщиной таковы, что если женщине хочется нежности в отношениях, для мужчины это аскеза. Мужчине очень трудно быть нежным просто в принципе. Ему тяжело это. Допустим, жена говорит, Олег Геннадьевич говорил, надо 100% внимание друг к другу 15 минут в день. Сажает его рядом с тобой и смотрит на него. Что в это время с мужем происходит? Он потеть начинает. Реально тяжело. 100% внимание означает, что она сейчас будет говорить о проблемах, а ты должен как бы нежно их решать. и улыбаться при этом. И виновать в этом. 100% внимания. Слушай меня, смотри. Очень тяжело. Так я не против, я вам говорю сейчас о чем? О том, кому что тяжело, понятно, вам это говорит, учучиться, да? Терпи, скотина, да? Аппендицит перед наркожа режем, да? Терпи, скотина. Вот. Надо резать с наркозом. Означает, спокойно, дайте мужчинам быть мужчинами. Им тяжело, это факт, и надо это признать. От нас, от женщин, что сейчас требуется? Признать, что им это тяжело. Не терпи, скотина, а понять, что это тяжело. Вот что от вас требуется. От мужчин требуется думать, а я все равно смогу. Тоже мужчина должен делать. Это не ваша как бы обязанность. Каждый своими делами занимается. Но когда у нас была тема мужские и женские обязанности, мужские обязанности женщины записывают, женские обязанности мужчины записывают. Означает, семья будет разрушена. Если человек обретает знания о хороших чертах характера своего близкого человека, значит, он разрушает свою семью. Потому что ему надо обрести знания о хороших чертах себя самого. И забыть вообще про черты хорошие, черты близкого человека. Это не твое дело. Все, это его дело. Когда ты разобьешься как личность, получишь правильный ответ. Правильный ответ тебе. Ты увидишь, как он изменится благодаря твоему развитию. Потому что в семейной жизни человек получает только то, что он заслужил. Нам хочется иметь то, что мы хотим, а получается все только то, что заслужил. И самое удивительное и проблемное заключается в том, что многие люди даже не знают, как это работает, система. Что я над собой работаю, и потом бац, я увидела, он изменился. Поднимите руку, кто это знает. Вот и все. Вот это ответ на мой вопрос. Эти люди будут счастливы в семейной жизни. Это надо узнать. Я работаю над собой, он меняется. Вот это знание главное, которое можно получить от этих лекций. Я работаю над собой, он будет меняться. Это 100% гарантия. Я не работаю над собой, все будет как было. Ничего не изменится. Я хочу изменить его, разрушение семьи. Он плохой, разрушение семьи. Молодец, хороший вопрос. Сейчас объясню. Вот вы сейчас находитесь на первом этапе работы над собой. Он сравнивается с айсбергом, понимаете? Айсберг, он тает сначала снизу, но это не видно. Потом, когда переворачивается, все выходит наружу. Но сколько? Немножко всего опять. Все остальное там внутри. Вот. Идея в чем заключается? В том, что первый этап работы над собой характеризуется скрытым периодом. Человек работает над собой, все делает. Там ничего нет, ноль эмоций. Ничего не меняется, меняется все внутри. У человека близко появляется благодарность, но это невозможно увидеть. Невозможно это понять и увидеть. Придет время, увидите. Вы увидите результат, и у вас появится сила внутренняя, потому что вы поймете, как это работает система. Хотя бы одной победы в семейной жизни надо, чтобы начать нормально жить. Одну победу нужно завоевать. Она не придет сразу. Ты вот работаешь с чем-то над собой, и будет результат. Допустим, женщина учится не обижаться на мужа, какой будет результат, перестанет гневаться. Вот работайте. Потому что мы сейчас будем с вами объяснять, что в женщине и в мужчине одинаково. Гневливость в мужчине, грубость, хамство, обидчивость в женщине – это одинаковые черты характера. Что является сверхтяжелой кармой в этой ситуации? Когда женщина становится гневливой, тогда это становится сверхтяжелой кармой. Женщина может позволить себе только обижаться. Она не имеет права гневаться. То есть грубости говорить мужу. Не имеет права. Если она начинает это делать, все, значит сверхтяжелая карма в отношениях, значит муж станет обидчивым. То есть женщиной он становится в этом случае. Или муж обидчивый, сверхтяжелая карма, значит мужчина, значит женщина начнет говорить грубости. Он обижается, она начнет звереть рядом с ним. Это неизбежно. Понимаете? Обидчивость у женщины и гневливость мужа, мужчины одно и то же. Это надо понять. Некоторые женщины думают, он у меня такой гад, кричит, ругается, не могу терпеть. Это одно и то же, что ты не можешь терпеть, что он гневается, это одно и то же. Если взять гормонами, накачать мужскими женщину, она перестанет быть обидчивой, станет гневаться. Вот и все. Это одно и то же в разных психических структурах. Есть мужская структура, есть женская. Есть тяжелая карма, есть обычная карма. В чем заключается обычная карма? Женщина обижается, мужчина гневается. Это обычная карма. В чем заключается тяжелая карма, труднопреодолимая? Женщина гневается или мужчина обижается. Вот это уже тяжелая карма. В вашей личной жизни. Так ее можно продиагностировать. Дальше. Безответственность у мужчины рождает независимость у женщины. Женщина становится независимой, мужчина каким становится? Безответственным. Вот о чем мы на лекциях с вами говорили, что женщина не должна в работу настолько уходить, чтобы стать независимой в жизни. Она стала независимой, какого мужа она себе найдет? Безответственного. Так работает система, понимаете? То, чего женщине нельзя делать. Вы скажете, а это лучше, чем быть безответственным? Конечно, каждый со своей колокольни. Да, лучше женщине быть безответственным, чем лучше женщине быть независимой, чем мужчине безответственной. Вот безответственный мужчина в следующей жизни рождается независимой женщиной, мой хороший. Поэтому и лучше кажется. На самом деле это одно и то же. Дальше. Распущенность у мужчины и недоверие мужу у женщины – это одно и то же, мои хорошие. То есть, если женщина считает, ну, хороший мужик, конечно, хороший, но я могла себе бы получше найти. Могла бы получше найти. Все, этого достаточно. Вот такого настроя психического достаточно, чтобы он начал смотреть на других женщин. Все, этого достаточно. Больше ничего не надо делать. Что семью сохраняет? Верность. Что такое верность? Женщина знает. Это единственный человек, который мне подходит. Это самое лучшее, что мне Бог дал в жизни. И я с этим живу, мне больше ничего не надо. Все. Это женское качество, оно так работает. Мужчина как прикован к ней, он никуда не может дернуться. Даже будет смотреть, ничего не получится. Эта верность женская, она будет полностью выдержать рядом с собой. Никаких шансов увернуться от нее. Потому что верность является проявлением настоящей любви. Когда есть настоящее чувство, все остальное наносное, оно не привлекает. Вот есть ли у жены настоящее чувство, все, мужчина будет прикован к нему. Он будет... Это даст ему возможность внутренне быть рядом с женой. Если она не доверяет ему, не верит, как бы, что он самый лучший для нее вариант. Все. У мужчины в сердце нет вот ощущения, что он должен быть рядом с этим человеком. Он чувствует, что можно посмотреть на кого-то. Мы ненадолго вместе. Гражданский брак, и понеслась. Также лживость женщины. Недоверие мужу и лживость у женщины – это одно и то же. Лживость, когда женщина не договаривает что-то мужу, не искренне, не открытое сердце по отношению к мужу, значит, будет гулять. Дальше, слабохарактерность мужчины. Что рождает, как вы думаете, женщина? Слабохарактерный мужчина. А?
3: Сильный характер.
0: Нет, мои хорошие, это рождает распущенность у женщины. Распущенность. То есть, если жена гулять начала от мужа, значит, он слабохарактерный. Нет силы воли у него в сердце. Нет у него решимости внутренней. Нет способности контролировать свои чувства. Видите, вот все черты характера, они взаимны. Может быть, первично жена, может быть, муж. Допустим, если женщина распущенная досталась мужчине, она в нем увеличивает слабохарактерность. Он думает, раз она гуляет, значит, я дерьмо. Я не могу ее удержать у себя, значит, я такой. У него карма действует плохая. Но она приводит его к какому результату? Или он становится сильным характером, и он удерживает жену возле себя. Или у него характер слабеет, и она еще больше гуляет. Понимаете? То есть, это, ну, вот это так работает система. Это одно и то же. Бывает, в виде кармы выходит, значит, человек ведет себя хуже. А бывает, выходит в виде характера. Допустим, я не гневливый по природе, у меня жена обидчивая, допустим. Это означает, карма вышла через нее, моя прошлая карма. Я был гневливым, но сейчас не гневливый, она обидчивая. Если я побежу эту карму с помощью правильного поведения, не буду гневаться на нее, несмотря на то, что она обижается. Она будет дальше обижаться, она успокоится постепенно. Она станет спокойной со временем. Понимаете, как система работает? Так человек побеждает судьбу. Что? Что наоборот? Женщина гневается, мужчина обижается, означает сверхтяжелая карма.
2: Мужчина гневается, а женщина не обижается.
0: Все. хотел, значит, он перестанет гневаться. Точно так же. Все то же самое. Дальше. Ревнивость мужчины. Что означает для женщины? Как это проявляется в женском характере? Легкомысленность. Скрывает, можно так сказать. Легкомысленность. И по барабану все. Просто по барабану. Она смотрит на кого хочет, живет как хочет, все. Мужчина, что с мужчиной происходит? Начинает ревновать жену. А если мужчина лжет все время? Он лживый, обманывает все время жену. Что у женщины развивается? Ревнивость у женщины развивается. Она становится, боится всего. Ревнивой становится. Видите, это одинаковые черты характера в разных телах. Деспотизм, если у мужчины, как женщина будет себя вести? Какая женщина ему достанется? Деспотичная мужчина. Какая женщина? Да, прекратите, как бы. Они смогут вместе жить. Слабая, униженная, несчастная, забитая, зачуханная. Такая вот останется, которая не сможет уйти от него, ничего там, не воспитать его, не научить. Просто вот так вот будет смотреть на нее, он будет ее бить, издеваться над ней. Выход. Убирать свою плохую черту характера. Женщина, когда перестает быть забитой, мужчина успокаивается, само собой. Кажется, он никогда не успокоится, ничего подобного. Вот так вот, легко. Женщина может успокоить мужа? Спокойно может успокоить. Надо просто стать женщиной настоящей. Чувство собственного достоинства надо иметь. Если мужчина раздражительный, он такой мелочной, такой, все, ему не нравится, так и так на кухню заходит, там это ему не так, это не так. Мелочный, раздражительный мужчина. Какая женщина будет? Аккуратная?
3: Нет.
0: Грубая она будет. Она говорит, пошел вон. Грубая она станет, грубая, понимаете? Будет грубить ему.
3: А чем грубость от меня гнева вообще?
0: Грубость от гнева, она может не гневаться. Она скажет, пошел вон. Видишь, он не гневается, просто скажет, пошел вон, гад. Все, без гнева. У них характер будет жесткий, спокойный, категоричный, твердый такой, как там. А он будет бегать вот так вот. Это одно и то же. Если он становится женщиной, вот такой становится женщиной, она становится мужчиной, вот таким становится мужчиной. Это одно и то же, одна и та же черта характера. Дальше. Грубость у мужчины, что рождает у женщины? Истеричность. Она становится истерикой, начинает как неуправляемость психическая. Она не может себя контролировать совсем эмоционально. Вот и все. Видите, тайна в чем заключается? Смотрите, тайна в чем заключается. Кто лучше, гневливый или обидчивый? Кажется, что гневливый лучше всегда. Ну, что обидчивый лучше. Обидчивый лучше. Есть тайная черта характера, есть явная. Гневливый хуже. Так мы говорим? Одно и то же. Дальше. Что лучше, независимость у женщины или безответственность у мужчины? Конечно, независимость у женщины лучше. Не безответственность, совсем кошмар. Дальше. Что лучше, распущенность у мужчины или недоверие мужу у жены? Ну, доверие мужу – это нормально, а распущенность – это вообще ерунда какая-то, фигня какая-то. Так? Дальше поехали. Слабохарактерность мужа или распущенность жены? Что лучше? Слабохарактерность, конечно, лучше. Видите, уже перевернулись. Он как женщина себя ведет, значит, он лучше уже стал. Она теперь свинья уже стала. Означает, тяжелая карма пошла уже. Да. Всегда в семейной жизни женщина должна быть лучше внешне. Хотя это одно и то же, по сути. Муж и жена, одна сатана. Вот. Это одно и то же, но внешне женщина лучше должна быть. Хотя бы внешне. Это важно знать. Но женщина должна знать, что это одно и то же. Иначе она не сможет семью нормальную создать. Смотрите, деспотизм у мужчины и униженность у жены. Что лучше? Конечно, униженность лучше. Значит, это не сверхтяжелая карма, это нормальная карма. Дальше. Лживость у мужчины и ревнивость у жены. Что лучше? Ну, конечно, лживость хуже. Это ужасная лживость у мужчины. Нормально, это нормально. Дальше. Раздражительность у мужчины и грубость у жены. Что лучше? Ну, раздражить все, это уже тяжелая карма в семье пошла. Если жена грубая, мужчина раздражительный, значит, уже сильные деструктивные силы влияют. И грубость у мужчины, и истеричность у жены, что лучше? Конечно, истеричность – это лучше, чем грубость. Грубость – это совсем плохо. Истеричность – это нормально. Поняли систему? Нет? Система в чем заключается? В том, чтобы женщина не вытворяла в семье, она все равно будет лучше мужа, если она вытворяет это по-женски. И это отдает основание мужчине оставаться рядом с ней. Потому что, что бы женщина ни делала, она всегда лучше меня. Она поплакала, это лучше, чем я ору на нее. Так? А если она на меня орет, что это значит? Надо сматываться, значит. Мы будем продолжать эту тему. Вы довольны всем? Все нормально? Тема интересная? Да, вот сейчас как раз время у нас минут 20 на вопрос. Поднимайте руку, я не вижу человека. Да, хорошо. Вопрос такой. Если что-то не так, надо поплакать. Но обидчивость – это плохо для женщины. В чем разница между поплакать и обидчивостью? Надо быть женщиной, понимаете? То есть вам, допустим, тяжело с мужем. Как вы должны решать свои проблемы? С помощью слез. Обидчивость – это не обидчивость? Это обидчивость. Но на кого обидчивость? На себя. Это хорошо быть обидчивым на себя или плохо? У меня к вам вопрос. Очень хорошо. Мужчина должен быть гневливым на кого? На себя. Это хорошо или плохо? Если мужчина становится гневливым на себя, это во. Это очень хорошо. Женщина становится обиженной на себя, очень хорошо. Женщина обижена на мужа, плохо. Женщина гневливая на мужа, значит, семья развалится. Она разрушает семью таким образом. Да?
4: Важная хорошая. Воспитывать его.
0: Да, чем больше воспитывать, тем больше он безответственный. Как правильно, безответственный мужчина? Ой, я скажу, вам так тяжело будет. Может, не говорить? Будете, молодец. Смотрите, давайте начнем с того, почему женщина много получает. Почему она много работает, много получает, чем причина? Причина заключается в том, что она жадная просто и все. Ей не хватает того, что муж зарабатывает. Не хватает.
2: А если муж мало зарабатывает?
0: Да, вот это ей жадность. Женщина должна принять то, что муж, вот его судьбу она принимает, и на основании этого дальше свою судьбу создает. Вот смотрите, муж мало получает. Ну, мы, значит, так живем. У нас такая жизнь. Все, она расслабляется спокойно и учится быть женой. Не значит, что она не работает, она может работать, но она не должна там укакиваться на этой работе, понимаете, там. Вот когда она так делает, что происходит? Он еще больше становится безответственным. Что разжигает мужчине безответственность? Жадность женщины. Жадность. Ее желание, несмотря ни на что, блестеть в обществе. Тебе не положено с таким мужем блестеть. Надо его развивать. А она развивает себя. Это означает, что он еще больше в дерьмо уходит. Потому что рядом с такой женщиной он вообще ноль. Он не может мужчиной себя чувствовать совсем в этом случае. Как его развивать? Поменьше работать. Поменьше работать. Дать ему возможность работать. Ну вот и хорошо, никто не работает. Я не работаю, он не работает. Расслабились. Женщина не работает, она, допустим, она пошла подклевала к одной соседке, пошла подклевала к другой соседке, пожаловалась всем, сходила, рассказала, какая тяжелая жизнь, все накормили. А муж не может подклевать, ему надо жрать! И жрать хорошо! Означает, капуста нужна дома! Зеленая! Тихо, я не закончил. По друзьям? Что, он каждый день к друзьям будет ходить? К любовнице. Это значит, что совсем ситуация запущена. Итак, муж не работает, и я не работаю. Сначала он будет пихать меня на работу. Первая стадия. Надо сопротивляться. Деньги свои положить себе на книжку. Мужчины, спокойно. Дышите глубже. Дальше что? Какая философия у мужчин, которые не работают? Не родилась такая работа, на которой я должен работать еще. Не могу найти. Я достоин большего. Вот у него какая философия. Хитрая философия. Ищем работу. Не то, что я не работаю, я ищу работу. Сколько еще? 5 лет уже ищу. Надо расслабиться, спокойно, женщина. Спокойно, мамочка тоже, все будет нормально с мамочкой, не волнуйтесь, вы

0: чем проблема-то? Женщина страдает от таких денег, она заработала, плевать бы я на них хотела, хочу, чтобы муж зарабатывал. Она хочет, чтобы муж зарабатывал, в этом счастье женское, не в том, ну заработала она эти деньги, что дальше? Счастья все равно нет. Счастье, когда муж зарабатывает, вот в чем счастье. Что делать для этого? Надо понять сначала, что вот это одно и то же. Он нищий, у меня все есть. Это одно и то же. Это значит, что я не своим делом занимаюсь, и он не своим делом занимается. Вот что это значит. Если бы, допустим, у тебя все было, и муж тоже на высоте, это значит, все нормально, нет проблем. Это не такая карма. Не то, что женщина не должна зарабатывать. Она может зарабатывать. Вопрос, куда идет сила. Если у нее сила идет в себя, это эгоистическая жизнь. Если сила идет в семью, значит, нормальная жизнь для женщины. В семье все нормально, пожалуйста, сколько хочешь, зарабатывай. Главное, чтобы муж развивался. Если он не развивается, значит, ты своим делом не занята, как женщина. Должна сначала в мужа вложить силу. Как вложить в него силу? Стимулировать его по-разному можно. Можно вдохновлять его и одновременно расслабиться.
1: Вдохновлять?
0: Говорит, да ты поработай ему хорошую, у тебя везде получится. Иди вот там дрова поколи, деньги будут у нас немножко, потом лучше у тебя будет работа. Вдохновлять его просто. Выталкивать из дома. И так, и вся. Пускай становится мужчиной. Да? Смотрите, вопрос. Идеальная хозяйка, все делает как надо, любит там и так далее. Он раз ушел налево. Называется, в ведах этот термин называется угр-карма, то есть непреодолимая судьба. То есть, но означает злой рок. То есть человек все делает как надо. Есть четыре вида кармы. Есть легкая карма. Допустим, одна женщина ко мне подошла. Олег Геннадьевич, у меня тяжелая карма, я ее преодолела. У меня ребенок пневмонией заболел, я сама его вылечила. Сама вылечила означает легкая карма. Хоть пневмонией заболел, хоть чего. Ушел, сама вернула, означает легкая карма. Есть средней тяжести карма, означает, человек побеждает ситуацию с помощью других людей. Врачей, психологов, там, астрологов там, и так далее. Победил ситуацию, все решилось. Тяжелая карма означает, только с помощью молитвы человек может решить ситуацию. Непреодолимая карма означает, невозможно решить ситуацию. Такое тоже было. Как определить с помощью действий? Ты начинаешь действовать и определяешь, преодолимая она, непреодолимая. Только жизнь покажет, преодолимая она или нет. Но ответ такой, вот ушел он уже, что дальше? А ничего. Она просто молится за то, чтобы сохранить семью, сражается, пытается его вернуть до последнего. И когда у нее в сердце спокойствие наступает, допустим, карма непреодолимая, у нее в сердце спокойствие наступает, он все равно не вернулся. Это означает гарантия, что у нее будет другой муж в 10 раз лучше этого. Но она должна вот этот путь пройти, понимаете, вот так вот. Возвращать его, молиться за семью и так далее. И будет дальше результат вот такой, что все равно счастье приходит человеку хоть так, хоть сяк, хоть боком, хоть вот так. Хоть, но человек действует правильно, свой экзамен в жизни сдает, получает счастливую судьбу. Все.
1: А если мужчина просто боялся этот ответ? Вот три года. Все делал.
0: Но вы остаетесь привязаны к нему. Он уже с другой женщиной?
1: Нет.
0: Видите, бывает как, вы слишком рано встретились. Опозданием мы наказаны, что слова любви прежде сказаны. Ждать? Можете подождать. Он не созрел как мужчина, он не может быть мужем. Я вижу, что у него по судьбе полтора года еще. Через полтора года он может только жениться, этот человек. Если он отвалится, ничего страшного, опять не беспокойтесь. Это не то, что вот вам предначертано. Если человек встретил того, с кем не может жить, мужчина не может принять ответственность, не значит, что он предначертан. Настоящее предначертание означает, женщина встречает мужчину, который хочет ее взять замуж. Понимаете, это значит, Бог дал этого человека. Можно подождать. Если чувствуете, не ждется. Значит, не ждите. Просто встречались, не получилось. Здесь ничего страшного нет.

0: страшно, когда люди уже вместе, и они расходятся. Вот это страшно. Семья не создана, не бойтесь ничего. Не получается этим, ищите дальше своего человека. Ну, ваша. А ничего страшного. Как бы мы ни создали семью, кто бы был старше кого, не имеет никакого значения. Имеет значение, что мы делаем дальше. Есть признаки тяжелой семейной кармы. В чем они заключаются? Женщина старше мужчины. Тяжелая карма, значит, в семье. В чем тяжесть заключается? Тяжесть заключается в том, что если эта разница большая, то женщина теряет силу со временем над мужем. Приходит время, он расцветает, становится сильным мужчиной, созревает как мужчина наконец. А она созревает? Нет, она теряет силу. И вот этот как раз переломный момент, если люди вели себя правильно в личной жизни, они сражались за свою семью, старались любить друг друга, то семья сохраняется, и счастливая семья сохраняется. А если нет, значит он уходит, понимаете? Вот, и вот эта возможность ухода, чем больше разница между женщиной и мужчиной, тем больше вот эта вот возможность у мужчины уйти. И, кстати, интересно знать, что даже одинаковый возраст означает со временем возможность у мужчины уйти. А вот если разница лет 7 есть, тогда уже этой возможности нет. Никогда мужчина не станет лучше своей жены уже за всю жизнь. Она всегда будет лучше его. 7 лет разницы, все. Но это означает хорошая карма, понимаете? Проблема заключается в том, что в наше время практически ни у кого нет хорошей кармы в семейной жизни. У всех тяжелая. Поэтому ничего страшного нет. Разница в возрасте, там, понагулялись все, понарожали детей от других мужиков. Не имеет значения. Вот живем вместе, живем. Как можем, так и живем. Мы сражаемся за свою жизнь, там, и все нормально будет со временем. Все трудности преодолеются, если делать все правильно. Понимаете? Ничего не бойтесь. Есть такие философы, которые говорят, муж младше, все, развод неизбежен. Вот таким не ходите. Это... Здравствуй, дерево. Я много интересных случаев про астрологию могу рассказать. Приходите к астрологу, например, он говорит, у вас два брака. Разворачивайтесь, уходите. Это не астролог. Дерьмо на палочке. Потому что человек должен сохранить семью, а не разрушить своим предсказанием. Да?
1: Семейная пара молодая, жена начала гулять. Другие мужчины, она не меньше, что делать?
0: Ничего не делать. Вот начал гулять мужчина или жена? Жена начала гулять, ничего страшного, все нормально. У меня один мужчина, вот я честно расскажу историю, один мужчина пришел ко мне, говорит, жена начала гулять, что делать? Я ему так сказал. Он говорит, что дальше? Очень серьезный человек такой. Я говорю, а дальше вот что? Садишься перед святым человеком, начинаешь молитву. И молишься за свою жену. Молился. Ничего не изменилось. Вот он, она гуляет, он как бы здесь, все, он ко мне приходит, говорит, что дальше делать? Я говорю, а дальше следующее? Надо, плохая карма уже, то есть прошло определенное количество молитвы, он молился. Я говорю, молись дальше, молись дальше, молись дальше. Отмолился нужное количество, тепло пошло в отношениях, тепло. Она гулять продолжает, тепло пошло. Я ему говорю, теперь надо звонить своей жене, как будто бы ничего не происходит. И просто, а у них ребенок общий. И просто общаться с ней, как бы, как у тебя жизнь, как дела, ни в чем не обвинять. И просто дарить тепло. Начал общаться. Что дальше? Я говорю, дальше просто жди. Ее скоро к тебе потянет. Потому что такое гулять? Гулять означает, что это скоро кончится. Это не может длиться вечно, понимаете? Потому что это просто наносное. Это не то, что Бог людей держит вместе. Их держит удовольствие вместе. От гуляния удовольствие, сколько оно может длиться? Ну полгода, ну год и все. И на этом все заканчивается потом. По новой, если ты такая, значит будет по новой. Если ты другая, будет по-другому, понимаете? То есть человек молился. Потом он начал с женой общаться, простил ее. И знаете, что произошло? Она вернулась к нему назад. И потом он ей рассказал вот это все. Они вместе ко мне пришли благодарить. Вместе потом пришли. Благодарны за то, что семья сохранилась. Она говорит, я как во сне все это было. Говорит, я ничего не понимала, что происходит. Что, почему человек гуляет? Потому что так действует судьба. В чем судьба заключается наша, мои хорошие? Она заключается в том, что самая большая сила в этой жизни – это женская красота. И женщины, зная об этом, что делают? Открывают свои ноги, открывают свои глаза перед всеми мужчинами и ходят вот так вот, будучи замужем. И думают, что при этом мужики будут спокойно на это все смотреть. Ну, конечно, рано или поздно кому-то хрясь по мозгам. Эх, яблочко, да на тарелочке, надоела мне жена, пойду к девочке. Все, приехали, у нас нет культуры. Культуры отношений означает, что так будет. Женщина же слезы горькие льет от того, что женщина делает. Хотя и та мать, и другая, и та жена, и другая. Но одна не может остановить себя, а другая не может с этим ничего сделать. Почему? Потому что такая культура. Мы создали такую культуру, в которой женщине все позволено. Она привлекает к себе мужчину своей красотой чужого. Он не может с собой ничего сделать, он дуреет от женской красоты. Не может ничего с собой сделать, он дуреет. Все разрушает себя. Как безумие себя ведет. Поэтому... В какой степени общаться с девушкой?
1: Просто поцелуй.
0: Знаете, это все, вот просто поцелуй, это спортлото, понимаете? Потому что если вам попадется девушка, по-настоящему, которая вам подходит, не жена, а другая, по-настоящему, один поцелуй, и крыша слетает полностью. Никаких мозгов по поводу того, что у меня есть двое детей, что у меня есть жена, не остается. И мужчина, как кобель, просто за ней идет, он ничего не соображает, все, он не может себя контролировать. Потому что такая действие, такая сила в женской природе имеет женская красота. Поэтому никаких поцелуев не должно быть. Это спортлото. Сегодня ты поцеловал, не получилось, ну как бы все нормально. А завтра поцеловал и сработало вот это. Это как, знаете, как динамит. Под влиянием солнца один динамит взорвался, а второй нет, понимаете? Это воля случая.
2: Что делать мужу, если жена в браке ищет свободу, а как независимость?
0: Жена ищет независимость в браке. Надо становиться ответственным перед семьей. Значит, надо становиться серьезным в жизни. По отношению к семье, к жене. Серьезным становиться. Понимать, изучать, что это такое. Когда мужчина это делает, постепенно жена успокаивается. Женская природа в нем возобладает. Независимость – это мужская природа в женщине, не женская. Но фундамент у ней женский, основа женская. Мужчина проявляет мужскую природу, в женщине сразу женская проявляется. Энергия у мужчины по-мужски начинает течь, он возбуждает у женщины в женскую энергию. И наступает гармония, понимаете? Но это означает аскезу всегда. Потому что очень трудно настоящую любовь в семье возродить. Настоящая любовь означает аскезу. Женщина должна служить мужу, мужчина должен служить жене. Бескорыстно это надо делать. Мужчина бескорыстно для жены работает. Он бескорыстно с нежностью общается с ней. Он прощает ей все эмоции, все обиды, спокойно относится к этому. Это означает аскеза для мужчин.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Можно начинать, да? Потихонечку. Хорошо, какие есть ко мне вопросы, пожалуйста, начните задавать. Какие возникли вопросы после вчерашних разговоров? Пожалуйста. Фактически это главная часть наших бесед, это именно вопросы, ответы на вопросы.
2: Почему-то всегда вопросов столько много, но я сюда прихожу, уже ничего не помню. Вчера походила, мне было много вопросов.
1: Поэтому на Востоке есть такое искусство задавать вопросы. Нужно, как только возникает вопрос, его нужно сразу же записывать. Обычно, если вопрос возникает,